0: План дома, Бенедетто.
1: Запросто? Секретарь не заперт. Вот уж где денег-то.
0: А не врешь?
1: Ну какой мне смысл врать? Можешь проверить.
0: Когда граф еще поедет за город?
1: Я узнаю точно и сообщу тебе. Вместе с планом.
0: Если это дело выгорит, малыш, я, пожалуй, оставлю тебя в покое. Открою лавочку, заживу. Честно. Ну, гони быстрее. Быстрее. Ну, пошел.

Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть пятая. Возмездие.

0: Вот и приближается конец моей работы, конец моего романа. Я волнуюсь, я очень волнуюсь. Я уже не могу ничего изменить в судьбе моих героев. Я не могу остановить события. Они развиваются и наступают с роковой неотвратимостью. Возмездие. Возмездие часто медлит. Люди забывают, они перестают бояться прошлого. Но прошлое вдруг становится будущим. И тогда случается, что прошлое одних людей тяжко отзывается на судьбах людей других, невиновных, непричастных к прошлому. Альбер Морсер, сын Мерседеса Фернана. Что ты знал о жизни до этого горького дня, когда горе и позор обрушились на тебя жестоко и внезапно? Мне жаль тебя, Альбер. Ты ведь славный мальчик, и ты невиновен. Но я уже не могу остановить ход событий. Пусть будет, что будет. Ступай к графу Монте-Кристо, Альбер. Ты ведь тоже должен пройти свой путь, определенный тебе судьбой и мною, писателем Александром Дюма.
1: Граф, я к вам так рано, извините.
2: Добро пожаловать, Альбер, что с вами?
1: Ужасное несчастье, граф. Я схожу с ума, читайте.
2: Что такое, утренняя газета? Что вас так взволновало?
1: Вот это.
2: А, нам пишут из Янины. По совершенно достоверным сведениям оказалось, что французский офицер, предавший несчастного пашу Али Тибелина и продавший в рабство его вдову и дочь, был некий Фернан Мондего. Теперь он пер Франции, граф де Морсер.
1: Вот.
2: Альбер, я понимаю, для вас это удар, но вы не отвечаете за отца.
1: И вы поверили? Вы тоже поверили этой гнусной клевете? У отца есть какой-то враг, он оклеветал его. О, если бы я нашел этого негодяя. Но сегодня в палате пэров отец все опровергнет.
2: Что такое? Назначено расследование?
1: Да, потребовали все члены палаты. О, позор, гнусность, подлость. Отца знают как храбрейшего солдата, честного, неподкупного. Граф, я прошу вас быть на заседании.
2: Очень жаль, Альбер. Но я сейчас уезжаю по срочному делу.
1: Как?
2: Вечером я узнаю все из газет. Мужайтесь, друг мой, мужайтесь.
1: Как жаль. Прощайте, граф. До завтра.
2: Бедный юноша. Значит, сегодня. Заседание через 2 часа.
3: И вот, милостивые государи, члены уважаемой палаты, мне предлагают опровергнуть эту гнусную клевету. Я не стану говорить, как оскорбило меня недоверие моих коллег. Я старый честный солдат, отдавший всю свою жизнь служению Родине.
4: Мы верим вам, генерал.
5: Позор, клевета!
6: Тихо, господа, тихо!
3: Вот, взгляните. Видите, это перстень Али Тибелина, который он вручил мне как знак особого доверия. Когда паша был окружен врагами, он послал меня за подкреплением и дал этот перстень как пароль. Но, увы, я опоздал. Враги опередили меня на какой-то час. Голова благородного старика слетела с плеч от руки подлого солдата, предавшего своего повелителя. Этот негодяй, я так и не узнал его имени, сбежал до моего прихода, захватив с собой вдову и дочь Али Тибелина. Я искал их всюду, пытался спасти. Увы, их следы затерялись. А несколько лет спустя я узнал, что они обе умерли вдали от родных берегов.
7: Ты лжешь, Фернан Мондего! Ты лжешь!
8: Кто это? А?
9: Какая-то женщина!
10: В восточном наряде!
11: Спросила Буаз!
12: Боже, как хорошо!
13: Кто это?
14: Тише! Тише! Тише! Мадемуазель! Кто вы? Почему вы здесь? Почему вы бросили такое тяжкое обвинение?
15: Ну,
7: Я дочь Паши Алитабелина, принцесса Гайде. Трагедия совершилась на моих глазах. Да, это перстень моего отца. Но он послужил предателю для того, чтобы обманом войти в крепость, отдать на уничтожение отца и его воинов. Вот он, предатель! Французский офицер, который служил у моего отца. Посмотри на меня, Фернан Мондего. Узнаешь меня?
14: Генерал Морсел, отвечайте!
7: Он не может ответить. Он знает, что пришел его конец. Взгляните на него. Лицо его посинело от ужаса. Он уходит. Разве это не ответ?
8: Позор!
10: Позор!
8: Судите! Позор!

0: Да, итальянцы непревзойденные, какой Фернандо офицер.
1: Граф! Данглар, посмотрите, что делается в театре. Все сошли с ума.
2: Ну, любезный Кавальканти, сегодня днем в палате перов было еще веселее. Жаль, что вы не видели этого, граф.
0: Это вы о Марселе, барон? Да, я что-то читал.
1: Погорел Марсель в лучшем виде. Выгнали с позором.
3: Сведения из Янины оказались правильными, граф.
1: Граф, к нам идет сын Марселя, Альбер. Что бы это значило, а?
0: Не знаю.
4: Граф Монте-Кристо, я пришел требовать объяснений у вас ваших поступков.
0: Виконт де Морсер, вы избрали странную форму обращения. Требую. Вы у меня?
4: Вы! Я считал вас другом, а вы сегодня в палате пэров ваша...
5: Замолчите! Ведете себя неприлично, судьи. Весь театр смотрит на нас.
4: Да, да! Вы все знали. Вы подстроили это. Вы опозорили моего отца, меня. Я требую удовлетворения.
0: Ваш отец опозорил себя сам. Но если вы считаете меня виновным, прекрасно. Я принимаю ваш вызов. Завтра утром в 6:00 я буду ждать вас в Булонском лесу. А теперь уходите.
3: Какой скандал весь театр слышал.
1: Непременно поеду в Булонский лес, чтобы не пропустить это любопытное зрелище.
0: Бертуччо, возьмите перчатки и шляпу. И принесите мне чашку кофе. И никого не пускайте ко мне.
6: Ваше сиятельство, вас ждет дама давно.
0: Дама? Какая дама? Зачем?
6: Она не назвала имени. Вот она.
0: Оставьте нас, Бертуччо.
6: Слушаю, ваше сиятельство.

0: Сударыня, чему я обязан?
1: Эдмон, это я, Мерседес. Это я, Эдмон.
0: Вы? Графиня?
1: Нет, не графиня. Мерседес, рыбачка. О, Эдмон!
0: Какое имя вы назвали, сударыня?
1: Я узнала вас в первое мгновение, как услышала ваш голос. Я думала, что умру, но я не умерла, ведь у меня есть сын.
0: А, понимаю. Вот почему вы пришли.
1: Я знаю обо всем, что было в палате перов. Я видела, в каком состоянии Альбер. Я поехала незамеченной за ним в театр. О, Эдмон, пощадите! У меня нет никого в жизни, кроме Альбера. Пощадите, Эдмон!
0: Поздно. Поздно. В 6 часов мы должны стреляться.
1: Я знаю. Я знаю, но пощадите. Не убивайте его.
0: Значит, он убьет меня. Вы этого хотите?
1: Почему? Разве обязательно, чтобы кто-то должен...
0: Да. Все знают, что и Альбер, и я отличные стрелки. Но почти никто не знает, что я никогда не промахиваюсь. Если завтра я сознательно выстрелю в воздух, Альбер должен будет убить меня.
1: Эдмон, он так молод. Ради меня, во имя нашей прежней любви, я на коленях умоляю. Ну что он вам сделал? Что сделал вам Фернан, мой муж? Это жестоко преследовать его за мою вину. Виновата только я. Я не дождалась вас. Извинила. Гоните меня, меня одну.
0: Виноват вы. Вы, о, Мерседес. Зачем вы пришли? Зачем вы заставляете меня сказать вам то, что я поклялся не говорить? Вот, читайте, Мерседес, читайте.
1: Что это? Донос? Кто написал?
0: Его написал Фернан Мондего. Левой рукой. Он сам отнес его в полицию. И вы говорите, что он не виноват. 14 лет я сходил с ума в камере замка Ив. В полумиле от вас, Мерседес. Я звал вас. Я кричал. В кровь разбивал голову о каменные стены. 14 лет муки, ужаса, тьмы. Вот на что обрек меня Фернан Мондего. Да, я выдержал. Я чудом стал сказочно богат. Я изменился так, что никто уже не узнает меня. Кроме вас, Мерседес.
1: В первое же мгновение.
0: И теперь вы пришли просить за мужа. За сына Фернана.
1: За моего сына! Во имя прежней любви, Эдмон.
0: Во имя прежней любви. Не было дня, не было мгновения, когда бы я не любил вас, Мерседес. Всю мою жизнь, даже сейчас, когда вы обрекаете меня на смерть, даже сейчас.
1: Вы пощадите Альбера. Он будет жив.
0: Даже сейчас, в эту минуту, Мерседес.
1: Благодарю, Эдмон. Я знала силу твоей любви. Ты остался таким же. Благодарю тебя. Прощай.
0: Она знала силу моей любви. Ну что ж, вот все и кончено. Да, надо сделать распоряжение. Завещание. Ну, это просто. Все свое состояние я завещаю принцессе Гайде.
2: Мне ничего не надо.
0: Гайде? Почему ты здесь?
2: Я все слышала. Ты пишешь завещание? Не надо. Вот. Зачем мне богатство? Ты будешь драться на дуэли. Это женщина. Я ненавижу ее. Ненавижу. Кто она?
3: Гайда, успокойся, успокойся, Гайда.
2: Ты любишь ее. Ты идешь умирать. Ты умрешь. За тобой умру и я. Неужели ты думал, что я буду жить, если ты умрешь?
3: Гайда! Гайда!
4: Эй, кто-нибудь! Помогите, госпоже Дурна!
3: Она в обмороке.

0: Здравствуйте, господа.
1: Я не опоздал, кажется.
2: Нет, граф, вы точны. Но Марсера еще нет.
3: До шести осталось 3 минуты.
2: Смотрите, Кавальканти, вон он скачет.
4: Он с ума сошел. Верхом, галопом перед дуэль.
2: Неразумно.
5: Здравствуйте, господа. Хорошо, что вы все здесь, все, кто слышал вчерашний скандал. Господа, мне нужно сказать графу...
1: Избавьте меня от сцен.
5: Не будет никаких сцен, граф. Не будет оскорблений. Я должен просить у вас извинений.
3: Как?
5: Да, я знаю, что не полагается. По нашим светским законам перед дуэлью просить извинения. Вы все будете презирать меня, и тем не менее, граф, простите. Я виноват. Дуэли не будет. Вы имели полное право поступить так, как поступили. Вы оказали бы мне честь, оставшись моим другом, граф.
6: От всего сердца, Альбер. Вот вам моя рука.
5: Благодарю. Господа, я вижу по вашим лицам, что вы осуждаете меня. В нашем обществе любое искреннее человеческое чувство, любой порыв души может быть осмеян, осужден. Но мне уже все равно. С сегодняшней ночи я как бы живу в другом мире. Прощайте, господа. Еще раз благодарю, граф. Прощайте.

0: Да. Странный поступок. Весьма.
1: Ну что же, по домам?
2: Кстати, граф, и вы, господа, имею честь пригласить всех вас через 2 дня на помолвку. Я женюсь на мадемуазель Дангла.
1: О, Кавальканти, ты не терял времени.
0: Не прошло и месяца, как вы знакомы.
2: Жизнь коротка, господа. Граф, я буду счастлив.
3: Не знаю, господин Кавальканти. Через два дня я уеду за город. Меня не будет в Париже.
2: За город?
3: Да.
2: Жаль.
4: Кавальканти, ты едешь? Мы ждем тебя. Граф!
3: Благодарю, господа. Благодарю. У меня свой экипаж.

0: Матушка, я сделал так, как вы приказали.
1: Альбер, сын мой, тебе было трудно?
0: Нет, я все время думал о том, как трудно было Эдмону Дантесу. 14 лет в замке Ив. Что перед этим несколько минут неловкости, ложного стыда перед светскими щеголями. Мне хорошо, матушка. Он обнял меня, и у него в глазах стояли слезы.
1: Альбер, я ухожу из этого дома.
0: Я был готов к этому. Мы уйдем вместе.
2: Карету графа Морсера к подъезду.
0: Хорошо, что он уезжает. Не надо прощаться.
3: К дому графа Монте-Кристо.

0: Ваше сиятельство, к вам граф де Морсер.
1: Простите, Бертуччо.
0: Да, ваше сиятельство.
1: Слушаю вас, генерал Морсер.
2: Сегодня мой сын должен был драться с вами на дуэли. Мне сказали, что дуэли не было. Более того, что мой сын перед вами извинился. Я не понимаю поступка моего сына и пришел вместо него.
1: Вы желаете со мной стреляться, генерал?
2: Да, да. На шпагах стреляться как угодно. Я убью вас, как бешеную собаку. Вы разбили мою жизнь.
1: Есть правило. Дуэлянты должны знать имена друг друга. Я знаю, что вас зовут генерал Морсер, граф и так далее. Знаю, что когда-то вас звали иначе. Фернан Мондего. Ну, а вы? Вы знаете мое имя?
2: Граф Монте-Кристо?
1: Вглядись, Фернан. Еще. Пристальнее. Ну, узнаешь? Ты узнал меня, Фернан?
2: Нет, нет. С того света не возвращаются.
1: Возвращаются, Фернан, чтобы мстить.
3: Эдмон Дантес!
2: Эдмон Дантес! Эдмон Дантес! Эдмон Дантес!
0: Письмо, господин граф. Принес мальчик посыльный.
1: Хорошо, ступайте, Бертуччо. Сейчас должен прийти Джакопо. Пусть войдет без доклада.
0: Да, ваше сиятельство.
4: Господина графа предупреждает друг, что через 2 дня, когда граф уедет за город, к нему в дом влезет вор. У него есть план дома. Он знает, где лежат деньги господина графа. Доброжелатель. Все-таки плохо вас учат в монастыре, князь Кавальканти. По орфографии вас узнает любой ваш знакомый. Что же это за вор, интересно? Уж не старый ли мой приятель Кадрус решил взяться за прежнее? А, Джакопо, я ждал тебя, ну?
5: Они оба ушли из дома, ваше сиятельство. Графиня очень скромно одета. Господин Альбер нес 2 чемодана. Они пошли пешком. Вошли в большой дом. Там сдаются меблированные комнаты по низкой цене. И еще, господин граф, когда я проходил обратно мимо дома графа Морсера, там был переполох. Граф Морсер застрелился.
1: Номер 1. Джакопо, через 2 дня я уеду за город, забрав всех слуг. Вечером мы с тобой вернемся незаметно, пройдем садом, не зажигая огня. Нужно иметь оружие. Передашь Бертуччо, он тоже будет с нами. Понял?
5: Вроде как понял на этот раз, господин граф.
1: Ну, ступай.
5: Служу.
1: Номер 1. Кто же будет 2-м? Джакопо, ты что-нибудь слышишь?
5: Кто-то перелез через ограду, господин граф.
6: Господин граф. Один приставил лестницу к окну, а другой стоит по ту сторону стены, прячется.
1: Я узнал его. Тот, что прячется под стеной, это Бенедетто.
6: Бенедетто? Не может быть. Откуда он здесь?
1: Тише. Тише, Бертуччо. Вы все узнаете после.
5: Отойдите, господин граф. Вот уже открыл окно.
2: Быстро уходите оба из комнаты. Я позову, когда будет нужно.
4: Ну-с, поглядим, что это за гость к нам пожаловал. И кого поджидает в темноте Бенедетто.
7: А, может быть, вам посветить, господин Кадрус?
3: Нет! Кто это? Кто это? Уберите фонарь. Я ничего не вижу. Кто это? Зачем вы зажгли свет? Я...
6: Господин граф.
4: Ай-яй-яй, господин Кадрус. А мне аббат Бузони говорил, что вы исправились, раскаялись, что вы отбываете наказание на каторге.
3: Ну, до чего же мне не везет? Ну, почему я такой несчастный? Господин граф, отпустите меня. Клянусь, я от голода, от бедности и с отчаяния. Ну, клянусь, я никогда больше не... Никогда! Это все Бенедетто, господин граф. Это Бенедетто. Он подговорил меня. Он дал мне план дома.
4: А Бенедетто здесь с вами?
3: Бенедетто? Ну, что вы, господин граф? Что вы, Бенедетто, теперь важная птица. Он сейчас празднует помолвку у барона Данглара. Я здесь один.
4: Да?
3: Да.
4: Ну что ж, Кадрус, я поверю вам, прощу вас. Не позову полицию, не задержу. Ступайте. И если вы благополучно уйдете отсюда, я буду считать, что судьба простила вас. И сам прощу вам все.
3: Как странно. Вы говорите, господин граф. Не понимаю. Все равно спасибо вам. Спасибо. Клянусь, я исправлюсь. Клянусь.
4: Ступайте. Нет-нет, так же, как пришли. Через окно, через сад.
8: Да-да. Я оставил здесь лестницу. Вот. Спасибо. Спасибо.
4: Если он благополучно уйдет отсюда...
8: Вань! Вань!
2: Нет, судьба не простила. Джакопо, Бертуччо, скорее в сад! Там совершено убийство! Скорее, скорее! Несите его сюда!
6: Убийца сбежал, господин граф.
5: Ударил ножом в спину собака.
3: Бенедетто. Это был Бенедетто. Я узнал его. Помогите, господин граф. Не дайте мне умереть.
4: Вот, выпей это. Станет легче.
3: Он следил за мной. Он хотел отделаться от меня.
4: Ты подпишешь показания, если я напишу, Кадрус?
3: Да-да, я подпишу.
4: Слушай, королевскому прокурору, господину де Вильфор, заверяю спасением своей души перед смертью.
3: Нет, не хочу я умирать. Вы спасете меня.
4: Перед смертью, что меня убил беглый каторжник, убийца и вор Бенедетто, который сейчас живет в Париже в гостинице «Принцев» под именем князя Кавальканти. Я был с ним на каторге. Мы бежали вместе. Требую правосудия. Гаспар Кадрус. Свидетель, граф Монте-Кристо, в доме которого я умираю. Подпиши.
3: Да. Да. Пусть его казнят. Если я умру... Пусть он.
4: Кадрус, ты веришь в возмездие? Веришь в судьбу?
3: Почему вы так странно смотрите? Кто вы?
4: Вглядись в меня, Кадрус. Ты должен узнать меня. Должен.
3: Мне знакомо ваше лицо. Вы похожи на аббата Бузони. Нет. Нет. Боже мой! Эдмон Дантес! Это ты! Эдмон! Ты!
4: Да, Кадрус. Вот мы и встретились.
3: Я умираю. Прости меня. Я рад, что перед смертью мог это сказать. Прости.

0: вас, князь Кавальканти, дайте руку невесте. Дочь моя.
1: Прошу. Я не верю своему счастью, дорогая, и женись. Никто и ничто в мире не разлучит меня с вами, мое сокровище.
2: Его сиятельство, граф Монте-Кристо!
1: Он все-таки пришел, опоздал всего на полчаса.
0: Граф, для полного счастья нам не доставало вас. Прошу!
3: Господа!
4: Господа! Боюсь, что я должен нарушить ваш праздник.
5: Что?
4: Мне нужен королевский прокурор.
6: Что такое? Что случилось?
7: В чем дело?
8: Я здесь, граф. Слушаю вас.
4: В моем доме убит человек. Он оставил для вас это письмо.
8: Дайте.

0: Ну что ж. Эх, папаша Данглар, жаль расставаться. Такие два жулика, как мы с вами, могли бы хорошие делишки проворачивать. Пока, папаша! Привет и жени! Не скучай, девочка!
1: Опозорен, обесчещен, ограблен. Я отдал ему все свои деньги. Дочь моя, все погибло, все разрушено. Конец.
2: Вам тяжело, Данглар?
1: Вы еще здесь, граф? Я разорен, обесчещен. И это в такой торжественный день, в день помолвки дочери.
2: А вы не помните еще одну помолвку? Тогда тоже случилось несчастье. И тоже была разбита чья-то жизнь.
1: О чем вы говорите, граф? Не понимаю, о чем?
2: Марсель, 28 февраля 1815 года. Кабачок «Резерв».
1: Откуда вы знаете? А! Вы пришли с запиской? Вы познакомили меня с этим каторжником? Вы погубили Морсера? Кто вы? Уйдите! Уйдите!
2: Вы поспешили меня похоронить, Данглар. А я жив.
1: Теперь узнал. Эдмон Дантес. Проклятие. Проклятие! Я погиб! Бежать! Бежать на край света! Я нищий! Нищий!
2: Третий.

0: Эдмон, я дал тебе непосильную ношу. Ты слабеешь.
1: Осталось совсем немного, но осталось главное, господин Дюма. Возмездие должно настичь каждого. Это будет справедливо.
0: Я вижу, тебе тяжко.
1: Да, пожалуй, самому страдать было легче, господин Дюма.
0: В моих руках все нити романа. Хочешь, изменю сюжет? Пощажу Вильфора. Ты хочешь этого, Эдмон?
1: Нет. И не только из-за себя. Я подумал, если б не было таких, как Вильфор, может быть, не было бы и Бенедетто и ему подобных. В судьбе Бенедетто виновны многие, а судить будут одного Бенедетто. Справедливо? Нет. Пусть судят всех виновных. Что я должен предпринять, господин Дюма?
0: Ты пошлешь Бертуччо в камеру к Бенедетто, и Бертуччо скажет преступнику, кто его отец. В день суда, когда в зале суда будет весь Париж, вот тогда и наступит час расплаты за все.
2: Господа присяжные заседатели, я обвиняю преступника Бенедетто в двойном убийстве, в подлоге, грабеже, побеге с каторги. Это страшный преступник, господа. Наше общество должно жестоко и сурово выбрасывать подобных ему из жизни, как выбрасывают из здорового тела загнивший орган. Мы должны думать о здоровом организме нашего общества, беспощадно отсекать зараженную ткань. Я требую смертной казни. Я кончил.
3: Подсудимый, встаньте. Отвечайте на вопросы. Как ваше имя?
4: Господин судья,

0: Вы позволите мне ответить позже?
1: Почему?
0: У меня есть причины. Вы убедитесь сами.
1: Ну хорошо. Сколько вам лет, когда вы родились?
0: Мне 19 лет. Я родился в ночь на 30 сентября 1819 года.
2: По-моему, господин прокурор хочет что-то спросить. Я не ошибся?
3: Нет. Нет. Вам показалось. Продолжайте.
1: Место вашего рождения.
0: Отель под Парижем. Дом номер 28.
2: Господин Вильфор, что с вами?
1: Господин Вильфор, вам плохо?
3: Нет, ничего. Продолжайте.
1: Продолжаем. Кто ваши родители, подсудимый?
0: Сложный вопрос, господин судья. Имени своей матери я не знаю. Хотя в детстве мне иногда очень недоставало ее. Но отец! Тут другое дело. Отца я знаю. Вернее, узнал о нем совсем недавно. Его имя Де Вильфор. Королевский прокурор Де Вильфор.
1: Подсудимый, вы в своем уме? Прекратите шутки.
0: Какие уж тут шутки, ваша честь. Взгляните на прокурора.
1: Господин Вильфор, бога ради, что с вами?
3: Что? Это возмездие, ваша честь. Я сам снимаю с себя мантию прокурора. Судите меня. Я преступник. Один вопрос к подсудимому. Бенедетто, кто вам сказал, что я ваш отец? От кого вы узнали эту тайну?
0: Граф Монте-Кристо.
4: Граф Монте-Кристо.

0: Вы посылали за мной, господин Вильфор. Я приехал.
1: Граф Монте-Кристо, ответьте мне, кто вы? За что вы поступили со мной так жестоко? Так беспощадно?
0: А за что вы, господин прокурор, бросили невиновного юношу матроса в подземелье замка Ив? За что разбили его жизнь и счастье?
1: Я плохо вижу вас.
2: Нет! Не может быть! Эдмон Дантес, ты встал из могилы, чтобы отомстить. Эдмон Дантес...

0: как безумно, смешно. Господа, как смешно, господа.
1: Боже мой, он сошел с ума. Нет, довольно. Довольно, господин Дюма, я больше не могу. Я не хочу. Отпустите меня. Я только человек. Я не могу.
2: Все, Эдмон, все. Успокойся, это все. Я больше не заставлю тебя играть тяжкую роль провидения. Такая роль не под силу обычному человеку. Но ведь ты мое создание. Ты герой, о котором я размышлял столько времени. И ты свершил все, о чем я думал, но не мог никогда совершить. Все, Эдмон, конец.
1: Нет, господин Дюма. Я хочу еще побывать в Марселе.
2: В Марселе? А, да, туда уехала Мерседес. Альбер уезжает в Африку. Ну что ж.
3: Он уезжает в Африку, Эдмон. А я буду ждать его здесь, как когда-то ждала вас.
1: Мерседес, я глубоко верю, что через 2 года Альбер вернется живым и невредимым. И мы вместе с вами подумаем о его будущем. Он станет моим сыном. А в его отсутствии я...
3: Нет, мне ничего не надо, Эдмон. Тех денег, которые вы нам прислали с Альбером, мне хватит надолго. Спасибо вам. Я буду жить тихо и думать о 2 людях, дорогих моему сердцу, о сыне и о вас. Это ваша яхта готовится к отплытию?
1: Да, Мерседес. Во Франции я пережил слишком много тяжелого.
3: Вы едете не один, я знаю. С вами едет Гайде. Это хорошо, Эдмон. Вы еще молоды. Вы должны любить, если вас любят.
1: Но так любить, как я любил вас, Мерседес.
3: Посмотри на меня. Горе состарило меня больше, чем длинная жизнь. Люби и радуйся жизни, Эдмон. Завтра мы с Альбером придем на набережную проводить вас. Махни мне, как прежде, Эдмон.
1: Прощай, Мерседес. Прости.
3: Мы придем завтра.
2: Они обратили взгляд туда, где море сливалось с небом. И вдали, на темно-синей черноте, отделявшей небо от моря, увидели белый парус, не больше крыла морской чайки. Не больше крыла морской чайки. Ну, вот и все. Можно написать слово «конец». Вот и закончен мой новый роман «Граф Монте-Кристо». Прощай, Эдмон Дантес. Сейчас мне кажется, что и я расстаюсь с тобой так же, как расстались Альбер и Мерседес, с которыми ты простился на набережной Марселя. И мне грустно, как грустно всем, кто остается на берегу и смотрит, как исчезает за горизонтом белый парус. Прощай, граф Монте-Кристо. Я отправил тебя в далекое плавание и... знает, может, это плавание будет долгим-долгим, не станет меня, не станет многих из нас, А ты еще будешь продолжать свое плавание. Годы и десятилетия промелькнут мимо тебя, как облака на высоком небе. Хорошо, если так случилось. Значит, мы с тобой не напрасно прожили жизнь, Эдмон Дантес. Прощай.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Это хорошо, друзья мои, что вы оказываете мне почтение. Почитая меня, вы платите дань уважения и Франции, и самим себе. Перед вами не просто старый седоусый вояка, уплетающий яичницу и запивающий вином. Нет, перед вами осколок истории, последний из славного поколения солдат, тех солдат, что стали ветеранами еще в мальчишеском возрасте, научились владеть саблей раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть, какого цвета их ранцы. Да, даже теперь стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся эти великие воины, егеря в зеленых куртках, великаны-кирасиры, уланы Понятовского, драгуны в белых плащах и колыхающиеся медвежьи шапки конных гренадеров. Я слышу частый глухой бой барабанов, а сквозь клубы дыма и пыли вижу ряды загорелых лиц и длинные красные перья, реющие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней и Лефевр с бульдожьей челюстью и чванливый, как истый гасконец, Лан. И, наконец, среди сверкающей меди и развивающихся плюмажей я различаю его, человека с бледной улыбкой, сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут с нам моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла и ору не своим голосом. А мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней. Да, когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, он оказывал мне честь, вспоминая имя Тьена Жерара, хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Ну, все же я в 28 лет был полковником, а в 31 год бригадиром, так что у меня нет причин обижаться на него. Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле, с которого и началось мое быстрое продвижение по службе и которое связало меня с императором тайными узами. Но сначала я хочу вас кое о чем предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне, пока был жив император, потому что дал ему слово молчать. Ну, теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть. Надо вам сказать, что во время Тильзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом 10-го гусарского полка, не богатым и не знатным. Правда, наружность и отвага располагали ко мне людей, и я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии, но среди сонмища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее, я был уверен, что придет и мой день, хотя мне и не снилось, что это будет так скоро. Сижу я однажды дома и играю в карты с Моратом из конно-егерского, как вдруг открывается дверь и входит Лассаль, наш полковник. Но вы помните, какой это был красавчик и щеголь, и небесно-голубой мундир 10-го полка шел ему необыкновенно. «Малыш, — сказал он, похлопав меня по плечу, — тебя желает видеть император сегодня в 4 часа». От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола. «Что? — воскликнул я. — Император? — Именно, — сказал он, улыбаясь моему изумлению. «Но ведь император не знает о моем существовании, полковник, — возразил я. — Как он может послать за мной?» «Это меня тоже удивляет», — ответил Лассаль, покручивая ус. Если ему понадобился храбрый рубака, зачем снисходить до одного из моих лейтенантов, когда у него есть полковники? Однако, — добавил он, еще раз хлопнув меня по плечу со свойственной ему веселой простотой, — у каждого в жизни есть свой счастливый случай. У меня уже был, иначе бы я не стал командиром 10-го гусарского. Вперед, мой мальчик, и пусть это будет первым шагом к тому, чтобы сменить кивер на треуголку. Дело вот в чем, юноша, — продолжал он со своей обычной грубоватостью. Нынче утром я был у императора в его личном кабинете, когда ему принесли письмо. Он вскрыл его и вдруг так вздрогнул, что письмо полетело на пол. Я поднял его и передал императору. Но он застывшим взглядом уставился в стену, словно увидел привидение. «Братья и заячо!» — пробормотал он. И снова «братья и заячо!» Но итальянский я знаю ровно настолько, насколько можно выучиться за две кампании, поэтому я ничего не понял. Мне показалось, что он лишился рассудка. Прочтя письмо, он не меньше получаса сидел, не шевелясь. «Я полагаю, Лассаль, — сказал он наконец, — что в вашем полку есть отважные молодые офицеры». «Безусловно, ваше величество, — ответил я, — если бы вам понадобился такой, на которого можно положиться в важном деле, но который не стал бы зазнаваться. Вы понимаете меня, Лассаль? То кого бы вы выбрали?» Я понял, что ему нужно доверенное лицо, которое не слишком совало бы нос в его дела. «Есть у меня один такой, — сказал я, — сплошные шпоры и усы и ни одной мысли, кроме как о женщинах и лошадях». «Такой мне и нужен, — сказал Наполеон. — Приведите его сюда ко мне в 4 часа. Так что, юноша, я отправился прямо к вам и думаю, что вы не посрамите чести 10-го гусарского». Я, конечно, был безмерно польщен, узнав, какие причины заставили моего полковника выбрать именно меня. И это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что он громко захохотал. Я отправился в дворец пешком. До него была какая-нибудь 100 шагов. Меня провели в приемную, где среди толпы ожидающих суетился Дюрок в великолепном малиновом с золотом мундире. Я слышал, как он шепнул месье де Коленкуру, что половина присутствующих — немецкие герцоги, которые надеются, что их сделают королями, а другая половина — немецкие герцоги, которые боятся, что их сделают нищими. Услышав мое имя, Дюрок тотчас же провел меня в кабинет, и я предстал перед императором. Я, конечно, видел его в походах 100 раз, но никогда не стоял лицом к лицу с ним. Ручаюсь, если бы вам случилось встретить его, не зная, кто он такой, вы бы увидели просто бледного приземистого человечка с высоким лбом и хорошо развитыми икрами, в коротких узких штанах из белого кашемира и белых чулках, выгодно подчеркивавших форму его ног. Но даже не зная его, вы были бы поражены его особенным взглядом, который бывал таким суровым, что мог повергнуть в трепет даже гренадера. «Я нуждаюсь в ваших услугах, месье Жерар», — сказал он. «Вероятно, для меня будет безопаснее, если рядом будет человек, хорошо владеющий саблей. И по некоторым причинам я выбрал вас. Но прежде всего вы дадите мне слово держать все это в тайне. Пока я жив, ни одна душа, кроме нас с вами, не должна знать, о чем мы сегодня говорили». Я поклонился. «Вы знаете канцлерскую рощу в лесу Фонтенбло?» Я кивнул. «Знаете высокую сосну, у которой во вторник собирали охотничьих собак?» Если бы ему было известно, что под этой сосной я 3 раза в неделю встречаюсь с одной девицей, он не стал бы меня спрашивать. Я ничего не ответил и опять только кивнул. «Прекрасно. Ждите меня там сегодня в 10 часов вечера». Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Если бы он предложил мне сесть вместо него на императорский трон, я бы только склонил свой кивер. «Потом мы вместе пойдем в лес», — продолжал император. «Пусть при вас будет только сабля, пистолетов не надо. Не обращайтесь ко мне, и я тоже с вами разговаривать не буду. Мы будем идти молча. Вы поняли?» «Понял, ваше величество». «Немного погодя, Под известным мне деревом мы увидим человека. Скорее даже двоих. Мы подойдем к ним вместе. Если я сделаю вам знак защищать меня, вы обнажите вашу саблю. Но если я начну разговаривать с этими людьми, вы должны ждать и наблюдать за происходящим. Коль скоро вам придется драться, то пусть даже их будет двое, ни один не должен уйти живым. Я буду вам помогать. «Ваше Величество!» — воскликнул я. «Я не сомневаюсь, что моя сабля справится и с двумя, но не лучше ли мне прихватить с собой товарища, чтобы вам не пришлось драться самому?» «Чепуха!» — сказал он. «Я был солдатом до того, как стал императором. Неужели вы думаете, что только гусары владеют саблей, а артиллеристы нет? Вы будете делать только то, что я вам скажу. Если придется обнажить сабли, никто из этих людей не должен уйти живым».
2: «Не уйдут, ваше величество», — сказал я.
1: «Прекрасно. Больше распоряжений не будет. Можете идти».
2: Я повернулся к двери, но вдруг меня осенила мысль. Я опять обернулся. «Ваше величество, я думаю, вот что начал я. Он бросился ко мне, разъяренный, как дикий зверь. Мне казалось, что он меня ударит. Вы думаете, — закричал он, — вы воображаете, что я выбрал вас потому, что вы умеете думать? Посмейте-ка сказать мне это еще раз. Вы единственный человек, который... Ну, впрочем, довольно. Ждите меня у сосны в 10 часов.
1: Клянусь честью, я не помню, как выбрался из кабинета. Когда подо мной добрый скакун и сабля моя звякает о стремя, тогда я силен. Но когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором и вижу, что все говорят обиняком вместо того, чтобы выложить все на чистоту, тут я чувствую себя как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску. От всякого жеманства и притворства меня просто мутит. Я научился благородным манерам, но не манерам придворного. Поэтому я не чаял, как вырваться на свежий воздух, и побежал к себе домой, как школьник, улепетывающий от строгого учителя. Император велел мне не думать, и я старался выполнить его приказ. Я вытащил саблю и поупражнялся в колющих ударах, пока не устал, но ничего не помогало. Мысль моя работала, несмотря на все старания. В 10 часов... я должен встретиться с императором в лесу. Из всех невероятных событий, какие случаются на свете, только это не могло бы мне прийти в голову нынче утром, когда я вставал с кровати. Но ответственность, какая страшная ответственность легла на мои плечи, и разделить ее со мной некому. Думая об этом, я весь холодел. Сколько раз я глядел в глаза смерти на полях сражений, но только сейчас узнал, что такое настоящий страх. Ну, затем я рассудил, что мне ничего не остается делать, как показать себя отважным и достойным солдатом, а пуще всего строжайше повиноваться полученным приказам. И если все сойдет благополучно, это будет начало блестящей карьеры. Так, переходя от страха к надеждам, я кое-как протянул этот долгий-предолгий вечер, пока не пробил назначенный час. Я надел шинель, ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести ночью в лесу, а сверху опоясался саблей. Стащив гусарские сапоги, я надел башмаки и гетры, чтобы легче был шаг. Затем я осторожно вышел из дома и направился в лес, чувствуя огромное облегчение. Мне всегда становится лучше, когда проходит необходимость размышлять и наступает время действовать. Ну, попасть в лес Фонтенбло – дело нетрудное. Отдельные деревья пробрались на улицы городка, как стрелки, идущие впереди колонны. Я свернул на тропку, которая вела на опушку леса, и быстро зашагал к старой сосне. Я уже намекал, что это место мне было знакомо благодаря особым причинам, и благодарил судьбу за то, что в эту ночь меня не поджидал там Леони. Бедная малютка, наверное, умерла бы от страха, увидев перед собой императора, а он мог обойтись с ней слишком сурово или, хуже того, чересчур ласково. Над лесом светил полумесяц, и, подходя к условленному месту, я увидел, что меня уже ждут.
2: под сосной, заложив руки за спину и уткнув подбородок в грудь, взад и вперед расхаживал император. На нем было длинное серое пальто с накинутым на голову капюшоном. Вспомнив его приказ не вступать в разговор, я остановился в четырех шагах, щелкнул шпорами, опустил саблю, которую я придерживал рукой, и отдал честь. Он взглянул на меня и без единого слова повернулся и медленно пошел по лесу. Я последовал за ним, держась на том же расстоянии. Так мы прошагали больше мили, и я догадался, куда мы направляемся, задолго до того, как мы дошли до цели. Посреди одной из лесных полян стоял громадный расщепленный ствол, остаток когда-то росшего здесь гигантского дерева. Он был известен под именем Аббатова Бука. О нем ходило столько всяких страшных историй, что я знаю немало храбрых солдат, которые побоялись бы стоять возле него на часах. Но я, конечно, не верил вздорным россказням, как, очевидно, и император. Мы пересекли поляну и направились прямо к старому стволу. Подойдя поближе, я увидел под ним две ожидавшие нас фигуры. Я заметил их, хотя они стояли чуть позади ствола, словно стараясь не выдать своего присутствия. Но когда мы приблизились, они вышли из тени и двинулись нам навстречу. Император оглянулся на меня и чуть замедлил шаг. Теперь я был уже на расстоянии вытянутой руки от него. Ну, само собой, саблю я передвинул вперед и успел хорошо рассмотреть подходивших к нам людей. Один из них был высок, я бы даже сказал, на редкость высок. Другой был ниже среднего роста и шел проворным, уверенным шагом. Оба были в черных мантиях, одетых на манер плащей мюратовских драгун. На обоих были плоские черные шляпы, какие я потом видел в Испании. Поля затеняли их лица, хотя мне было видно, как из-под них сверкали глаза. Они бесшумно скользили, приближаясь к нам. Император остановился. Два незнакомца тоже остановились в нескольких шагах. Я подошел к императору и стал рядом с ним. Так мы стояли лицом к лицу, не произнося ни слова. Я глядел больше на высокого. Он был чуточку ближе ко мне. И от меня не укрылось, что он взвинчен до предела. Он трясся всем своим тощим телом и дышал часто и неглубоко, как загнанная собака. Вдруг второй коротко свистнул. Высокий согнул спину и колени, как пловец перед прыжком в воду. Но прежде чем он успел двинуться, я, обнажив саблю, одним прыжком очутился перед ним. В то же мгновение низенький ринулся на императора и вонзил ему в сердце кинжал. Боже, что за ужасная минута! Просто чудо, что я сам не упал замертво. Будто во сне я увидел, как судорожно дернулось и закружилось серое пальто, и в лунном свете между лопаток высунулось на 3 дюйма кровавое лезвие кинжала. С предсмертным хрипом император рухнул на траву, а убийца, оставив кинжал в теле своей жертвы, вскинул руки к небу и издал радостный вопль. А я воткнул саблю ему в диафрагму с такой яростной силой, что от толчка рукоятки в грудную кость он отлетел шагов на 6 и там упал, оставив в моих руках дымящийся клинок. Я быстро обернулся к другому, охваченный такой жаждой крови, какой я никогда не испытывал и не испытаю. И в ту же секунду перед глазами моими блеснул кинжал, холодное лезвие скользнуло мимо моей шеи, и рука негодяя с размаху уперлась мне в плечо. Я занес над ним саблю, но он отпрянул в сторону и мгновенно пустился бежать со всех ног скачками, как олень, пересекая залитую лунным светом поляну. Ну, ему, конечно, от меня не уйти. Я на секунду остановился над телом императора и тронул холодеющую руку. Я знал, что кинжал убийцы сделал свое дело. Несмотря на свою молодость, я достаточно навидался на войне и понимал, что удар был смертелен. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — в отчаянии окликал я. В ответ ни звука, ни малейшего движения. Только темное пятно расплывалось по земле, залитое лунным светом. Как безумный я вскочил на ноги, сбросил шинель и изо всех сил помчался вдогонку за вторым убийцей. Я благословлял себя за то, что додумался вместо сапог надеть башмаки с гетрами. И как хорошо, что меня осенило сбросить шинель. Этому негодяю не удалось выпутаться из своей мантии. Или же он так перетрусил, что ему не пришло в голову ее снять. Поэтому у меня с самого начала было преимущество перед ним. Правда, он бежал неплохо. Бежал, как бежит трус, спасая свою шкуру. А я бежал, как судьба, неотступно следующий за человеком по пятам. Ярд за ярдом сокращалось расстояние между мною и им. Он спотыкался и пошатывался. Я слышал его хриплое надсадное дыхание. И вдруг путь его пересекла зияющая пропасть каменоломни. Оглянувшись на меня через плечо, он испустил крик отчаяния. Через мгновение он исчез из виду. Понимаете, исчез совершенно. Я подбежал к обрыву и заглянул в темную пропасть. Неужели он бросился вниз? Я решил было, что так оно и есть. Но вдруг снизу донеслись тихие прерывистые звуки. Это слышалось его дыхание. И я догадался, где он. С краю каменоломни на небольшом выступе под обрывом стоял дощатый сарайчик, где рабочие хранили свои инструменты. Убийца, конечно, юркнул туда. Он, должно быть, думал, что в темноте я не рискну последовать за ним. Ха-ха! Плохо же он знал Этьена Жерара. Одним прыжком я очутился на выступе, еще прыжок, я ворвался в дверь, услышал в углу дыхание убийцы и навалился на него сверху. Он боролся, как дикая кошка, но где ему было одолеть меня этим коротким кинжалом? Кажется, я проткнул его насквозь первым же неистовым ударом. Ибо хоть он и продолжал орудовать кинжалом, но рука его слабела все больше и больше, и, наконец, кинжал со звоном упал на пол. Убедившись, что он мертв, я поднялся и вышел на освещенную луной площадку. Слыша, как кровь звенит у меня в ушах, сжимая в руке обнаженную саблю, я бесцельно шагал по вересковой пустоши, пока не поднял голову и не увидел, что нахожусь на поляне возле аббатова бука, и вдали темнеет суковатый ствол, с которым теперь, наверное, навсегда будет связана самая страшная минута в моей жизни. Я сел на поваленное дерево, положив на колени саблю, обхватил голову руками и пытался осмыслить, что же произошло и что сулит мне грядущее. Император доверил мне свою жизнь. Император убит. Эти две мысли стучали у меня в мозгу, пока не вытеснили с собой все остальные. Он пришел сюда вместе со мной, и он мертв. Я сделал все, что он приказал мне при жизни. Я отомстил за него, когда он умер. Но что из того? Все будут считать, что виноват во всем я. Быть может, меня даже сочтут убийцей. Что я могу доказать? Где мои свидетели? Разве я не мог быть сообщником убийц? Да, да, да, я обесчещен навеки. Я стану самым отверженным, самым презренным человеком во Франции. Конец всем моим честолюбивым мечтам о военной карьере. Конец всем надеждам моей матушки. Я горько усмехнулся при этой мысли. Что же мне сейчас делать? Идти в Фонтенбло? Поднять на ноги весь дворец и объявить, что великий император был убит в двух шагах от меня? Это я не могу, нет, не могу. Для благородного человека, которого судьба поставила в такое ужасное положение, я упаду грудью на свой опозоренный клинок и разделю участь императора, если уж не сумел предотвратить ее. Я встал. Каждый нерв во мне был натянут перед этим последним скорбным подвигом. Но, подняв глаза, я вдруг увидел нечто такое, от чего у меня перехватило дух.
1: Передо мной стоял император. Между нами было ярдов 10, не больше. Луна светила прямо в его строгое бледное лицо. Он был все в том же сером пальто, но капюшон был откинут, а пуговицы расстегнуты, и я увидел зеленый мундир и белые панталоны. Руки его по обыкновению были заложены за спину, подбородок опущен на грудь. «Итак», — произнес он таким ледяным суровым тоном, на какой был способен только он, — «докладывайте, лейтенант Жерар». Вероятно, если бы он еще минуту простоял молча, я бы лишился рассудка. Но именно этот резкий военный приказ и был мне необходим, чтобы прийти в себя. Мертвый или живой, но это был император, и он требовал от меня ответа. Я вытянулся и отдал честь. «Я вижу, одного вы убили», — сказал он, кивнув головой в сторону старого бука.
3: «Так точно, ваше величество».
1: «А другой убежал?»
3: «Никак нет, ваше величество.
1: Я убил и второго».
2: «Что?» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что убили обоих?» Он подошел ко мне ближе, и при лунном свете зубы его сверкнули в улыбке.
3: «Один труп лежит здесь, ваше величество», — ответил я. «Другой в сарае для инструментов у каменоломни».
1: «Значит, братьев и Заячо уже нет на свете!» — воскликнул он и, немного помолчав, заговорил как бы сам с собой. «И черная туча уже не будет висеть над моей головой». Он положил мне руку на плечо. «Вы отлично справились с делом, мой юный друг», — сказал он. «Вы оправдали свою репутацию».
2: «Значит, этот император — живой человек, с живой плотью и кровью. Я чувствовал прикосновение его маленькой пухлой ладони. Но то, что я видел собственными глазами, не выходило у меня из головы. И я уставился на него таким растерянным взглядом, что губы его снова раздвинулись в улыбке.
1: «Нет-нет, месье Жерар», — сказал он, — «я не призрак и не был убит на ваших глазах. Идите сюда, и вам все станет ясно». Он повернулся и пошел к огромному старому стволу. Там, на земле, по-прежнему лежали два трупа, а возле них стояли два человека. Они были в чалмах, и я узнал Рустема и Мустафу, двух мамилюков из императорской охраны. Император остановился над лежащей на земле серой фигурой и, откинув с головы ее капюшон, открыл чужое, незнакомое лицо. «Вот лежит верный слуга, отдавший жизнь за своего господина», — произнес он. «Месье де Гуден, как видите, был похож на меня фигурой и походкой».
3: «Какая исступленная радость!» — нахлынула на меня, когда все объяснилось. Он улыбнулся, видя мое ликование. Мне хотелось броситься ему на шею и сжать в своих объятиях, но император, словно угадав мои намерения, отступил на шаг назад.
1: «Вы не ранены?» — спросил он.
3: «Нет, не ранен, ваше величество, но еще минуты я бы от отчаяния...»
1: «Вздор, вздор!» — перебил он. «Вы были молодцом, а ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло».
2: «Вы видели, ваше величество?»
1: «Значит, вы не слышали, что я шел за вами по лесу?» «Я не выпускал вас из виду с той минуты, когда вы вышли из дома и до того, как упал бедный де Гуден. Мнимый император шел впереди вас, а настоящий сзади, а теперь вы будете сопровождать меня во дворец». Он шепотом что-то приказал мамилюкам, те отдали честь и остались стоять на месте. Я же пошел вслед за императором, и даже ментик мой раздувался от гордости. Честное слово, я всегда держался, как подобает гусару, но даже сам Лассаль никогда не выпячивал грудь под доломаном так кичливо, как я в ту ночь. Кому же греметь саблей и звенеть шпорами, как не мне, Этьену Жерару, поверенному императора, лучшему рубаке легкой кавалерии, человеку, зарубившему двух мерзавцев, покушавшихся на жизнь Наполеона? Но он заметил мою развязную походку и обрушился на меня, как гром небесный.
2: «Так-то вы держите себя, выполняя секретное поручение», — прошипел он, и глаза его загорелись холодным огнем. «Так-то вы хотите заставить ваших товарищей поверить, что ничего особенного не произошло? Ведите себя прилично, месье, иначе вы живо окажетесь в саперном полку, где работа потруднее, а плюмаж потусклее. Таков был наш император. Стоило ему заподозрить, что кто-то претендует на особые права, как он тотчас же давал зазнавшемуся понять, что между ними лежит пропасть. Я отдал честь и притих, но должен сознаться, что после всего, что было, я почувствовал себя обиженным. Он привел меня ко дворцу. Мы вошли в боковую дверь, и я проследовал за ним в его личный кабинет. На лестнице стояли два гренадера, и, клянусь вам, у них глаза вылезли на лоб, когда они увидели, что молодой лейтенант-гусар около полуночи входит в личные апартаменты императора. Я стал у двери, как днем, а он бросился в кресло и погрузился в такое долгое молчание, что мне казалось, он совсем позабыл про меня. Наконец, чтобы привлечь его внимание, я позволил себе легонько кашлянуть. «А, месье Жерар», — отозвался он, — «вам, конечно, не терпится узнать, что все это значит. Я совершенно доволен, ваше величество, даже если вам не угодно ничего объяснять. Вздор, вздор», — нетерпеливо сказал он. «Это только слова. Стоит вам выйти за дверь, как вы начнете разнюхивать, что к чему. Через 2 дня обо всем узнают ваши собратья-офицеры, через 3 слухами будет полон весь Фонтенбло, а через 4 это дойдет до Парижа. Если же я сам расскажу вам достаточно, чтобы насытить ваше любопытство, то есть некоторая надежда, что вы будете держать язык за зубами. Плохо он меня знал, наш император, и все же мне ничего не оставалось, как поклониться и промолчать». «Я вам все объясню в нескольких словах», — сказал он скороговоркой, принимаясь шагать по комнате. «Они корсиканцы, эти двое. Я знавал их в юности. Мы были членами одного общества. Называли мы себя братья Изаяччо. У нас существовали суровые законы, которые нельзя было нарушать безнаказанно. В то время не было более верного члена братства, чем я. Но обстоятельства изменились, и теперь подчинение этим законам не принесло бы добра ни мне, ни Франции. Они же хотели заставить меня подчиняться и сами навлекли беду на свои головы. Эти двое были главарями общества. Они приехали с Корсики и пригласили меня встретиться в назначенном ими месте. Я знал, что означает это приглашение. Еще ни один человек не возвращался живым после такого свидания. С другой стороны, я не сомневался, что если я не приду, то несчастье не миновать. Не забывайте, что я сам член этого братства и знаю его обычаи». И снова возле рта у него появилась жесткая складка, а в глазах мелькнул холодный блеск. «Вы понимаете, что я оказался между 2 огней, месье Жерар», — сказал он. «Как бы вы поступили на моем месте?»
3: «Дал бы приказ 10-го гусарскому, ваше величество», — воскликнул я. «Дозорные прочесали бы лес вдоль и поперек и бросили бы к вашим ногам этих негодяев».
2: Он усмехнулся и покачал головой. «Я не хотел, чтобы их взяли живыми». «У меня на то были очень веские причины», — сказал он. «Вы, надеюсь, понимаете, что язык убийцы — такое же опасное оружие, как кинжал. Не стану от вас скрывать, я хотел любой ценой избежать скандала. Вот почему я велел вам не брать с собой пистолет. И вот почему мои мамилюки уничтожат все следы этой истории, и никто ничего не узнает. Я перебрал в уме множество планов и уверен, что выбрал лучший. Если бы я послал с Дегуденом в лес не одного спутника, а больше, братья не появились бы. Но из-за одного человека они не стали бы менять свои планы и не упустили бы возможности покончить со мной. Когда я получил их приглашение, у меня случайно находился полковник Лассаль. И это навело меня на мысль выбрать для моей цели одного из гусар. Я остановил выбор на вас, месье Жерар, потому что мне был нужен человек, который умел бы владеть саблей и не стал бы совать нос в мои дела больше, чем мне хотелось бы. Я верю, что вы и в этом отношении оправдаете мой выбор, как вы оправдали его в смысле ловкости и отваги.
3: «Ваше величество», — ответил я, — «можете на меня положиться».
2: «Пока я жив», — сказал император, — «вы никому не скажете ни слова об этом».
3: Я выброшу эту историю из головы, Ваше Величество. Я начисто сотру ее из памяти, словно ничего подобного никогда и не бывало. Клянусь, я сейчас выйду из вашего кабинета точно таким, каким был нынче в 4 часа, когда я сюда вошел.
4: Это невозможно, улыбнулся император. Днем вы были лейтенантом. Позвольте пожелать вам спокойной ночи, капитан.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: сынок?
1: Папа, меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда!
0: Сергей барабанщик, солдатский обманщик! Что ты бьешь в барабан? Еще спит капитан!
1: Ну-ну-ну!

0: на Волге мы коней поднимали в поход.
1: Это был день, когда возвратился я из школы очень счастливый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда. Шел 1937 год, кажется, февраль месяц, и было мне тогда 13 лет. Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена и потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Отец был хороший. Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окна, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия.
0: Были сборы недолгие, от Кубани до Волги мы коней поднимали в поход.
2: Да, Сереженька, били барабаны марш в поход, и у каждого отряда была своя дорога, свой позор и своя слава.
3: Ох, это, наверное, Нина. Мы с ней на каток собирались.
4: Мне нужно товарища Баташова.
2: Да.
4: Начальник цеха инженер Баташов?
2: Да.
4: Петр Александрович?
2: Да.
4: Вам пакет. Согласно инструкции, обязан передать пакет лично вам и ждать ответ.
2: Одну минуту. Вы присядьте.
4: Не беспокойтесь.
2: Так. Передайте, что я сейчас же выезжаю на завод.
4: Хорошо. До свидания.
2: До свидания.
3: Папа!
2: Подожди, подожди, Сережа. Мне тут надо кое-что написать. Так. Директору завода рапорт. Я считал бы необходимым повидаться с инженером Грачковским лично, чтобы при встрече он мог разъяснить мне и дать указания по целому ряду вопросов, пока еще для меня неясных. Неясных. Так. Сережа?
3: Да?
2: Я пошел, у меня важное дело.
3: Иди, иди. Я понимаю.
5: А ты что будешь делать?
3: А я позвоню Нине и на каток.
5: Ну ладно.

0: Эй, Нина! Здравствуй! Как живешь? Что делаешь? На каток? А кто да кто? Ты да я. Ну ладно. Нина, а у меня праздник. Меня поставили старшим барабанщиком. О, уже слыхала 6 раз, да. Нина, ты послезавтра приходи обязательно. Будут ребята из отряда, ну там то да сё. А? Так придешь, Нин? Ну что, что не из нашего отряда? Все равно ты моя товарищ. Что-что? Папа спрашивает, где мой отец? А его нет. Нет, его вызвали на завод.
1: Хорошо, Петр Александрович. Я согласен. Ты поедешь в Киев к инженеру Грачковскому. Помни, что мы для него должны сделать все, что в наших силах. Большой человек, большая голова. Садись и пиши рапорт.
2: Уже готов.
1: Так давай.
2: Сейчас. Что такое? Что такое? Его нет. Я, кажется, рапорт забыл. Я сейчас, я одну минутку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Сережа, посмотри у меня на столе, нет ли пакета с сургучными печатями? Нет. Да. Хорошо. Очевидно, я потерял рапорт. Он был вложен в секретный пакет с запросом инженера Грачковского.
1: Что ты, дурак, бормочешь-то? Повтори, я ничего не понял.
2: Товарищ директор, я потерял секретный пакет инженера Грачковского.
3: И вот случилось так, что прожил я зиму без отца, с мачехой Валентиной. Время это пронеслось быстро и бестолково. Летом в июле Валентина оставила мне 180 рублей и укатила на Кавказ отдыхать. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. Через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова. Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо, я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону и увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пел хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. Первым делом я поставил на примус чайник. Потом позвонил в соседский корпус Юрке Ковякину, которому целый месяц должен был 20 рублей, и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем. Юрка вошел в развалочку, быстро оглядывая стены, просунул голову на кухню, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.
4: Ну что ж, уехала Валентина?
0: Уехала.
4: Так.
0: Значит, оставила она тебе деньги, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой 20 рублей. Брал на кино, 7 гривен за эскимо мороженое, того 90 рублей, для ровного счета 2. Юрка, Юрка, никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прям пошел в темноте на место и съел. Ну вот, я купил для всех 6 штук. Я сидел с краю, одну взял себе, остальные 5 передал вам. Очень хорошо помню, как раз Чарли Чаплин летит в воду. Все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, так увлекся, что и не заметил, как проскочила?
5: Нет, Юр,

0: зачем пожадничал? 180 рублей оставила. Это на целый месяц оставила. А ты думала, на неделю, да? А тут еще на керосин.
1: Ой.
0: Да прачки за белье.
1: Ой, дурак. Чтобы такие деньги проесть начисто.
0: А сколько же надо?
1: А сколько?
0: А ну-ка, давай сюда счет, я тебе сейчас мигом, как бухгалтер. На,
1: давай.
0: Так, значит, 1/2 кило хлеба на день. Раз, значит, это 30 раз, так? Так, чай есть?
1: Есть.
0: Ага, чай есть. Чай у нас есть. Так, 1 кило сахара на месяц, знаешь, обопьешься. Так, ну здесь, значит, крупа, мука. Это пустяки дело.
1: Масло.
0: Масло, пожалуйста, вот тебе масло.
1: Мясо.
0: 5 кладем, подожди, 2 обратно. Так, значит, масло, мясо, да? Мясо. Так, итого, значит...
1: Молока.
0: Молока, кружку на 2 дня. Обопьешься. Так, итого 57 рублей. Ну, ладно, копейки сбросим.
1: Че?
0: Ладно. Не хмурься, кладу тебе вот... Ох, конфет, так, печенье. Итого будет у нас 63 рубля. Так,
1: а чего? Керосин?
0: Керосин 2.
1: Прачки.
0: Прачки, а прачки сколько?
1: 10.
0: О, вот-то никуда денежки-то идут. Так, значит, итого 75 целковых. А, живи как банкир.
1: Да.
0: Да.
1: Да,
0: а остальные? А?
1: Ну, и брат, а ты бы купил у меня фотоаппарат? 6 на 9? А светосила! Под кровать залезь, и то снимать можно. И я недорого возьму. Хочешь, сейчас пойдем посмотрим, а?
0: Нет, Юрк, я лучше не сейчас. Нет, я потом, я еще подумаю.
1: А, ну подумай. Подумай, на то и голова, чтобы думать.
0: 2 рубля давай.
1: Сейчас.
0: Вот. Брат, у тебя... Все 5-ки, а у меня сдачи нет. Ну ладно, потерплю.
1: А я после обеда к тебе еще раз забегу, а ты разменяешь и отдашь.
0: Давай спустимся вниз до магазина и разменяй.
1: Нет, что ты, брат, и не проси. Никогда. Я даже, брат, школу бросил.
0: Ну,
1: я же в летчике готовлюсь заочно. Знаешь, сижу, долблю, это знаешь, элероны. Лонжероны.
0: Да.
1: А вибрация. Деривация. Самолет не трамвай. Чуть не дотянул, пошел в штопор. Чуть перетянул, это еще того, чего похуже.
0: Это то ли дело ваше, пехота. Ну ладно, так я к тебе еще раз забегу. Я без стеснения. Ты за меня, я за тебя. Пока.
2: Юрка небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Напившись чаю, я захотел есть, но обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и 100 граммов мороженого. Пришел, съел и затосковал. И стало мне обидно, что не взяла меня Валентина с собой на Кавказ.
1: Да, был бы отец, он бы взял.
2: Да. И вспомнилось... Как посадит он меня, бывало, за весла. И плывем мы вечером по реке.

0: Папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

0: Отец был мне старшим другом. Он частенько выручал меня из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой. И на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. От того ли, что я долго лежал и думал, от того ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок, и ко мне ввалился Юрка.
1: Сережка, айда со мной в Сокольники.
2: А?
1: Ага, я тебя там познакомлю. Ух, мы там гуляем весело.
2: Ага.
0: В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот день я купил у него за 75 рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру в Сокольниках Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.
1: Знакомься, это Женя, Петя и Володя из 18-й школы. Ух, огонь, ребята! И все как на подбор, отличники.
0: Огонь, ребята и отличники, как по команде, повернулись в мою сторону и внимательно оглядели меня.
1: Он парень хороший. Мы с ним все равно как братья.
0: Огонь, ребята молча поклонились мне и стали о чем-то совещаться.
1: В квартире один, а шляпа. Я его сегодня на 75 целковых одним разом нагрел.
3: Замок в квартире какой?
1: Французский. Гривенником отпереть можно.
3: Угу.
1: Ну вот, ты ребятам очень понравился.
2: А этот крючконосый, что с тобой шептался, он тоже школьник?
1: Нет, это артист. Он двоюродный брат Шаляпина. И женат на дочке начальника милиции, которая приходится мне теткой. Он во время пожара потерял голос. Ну, ему это выхлопотали пенсию, чтобы он ходил отсюда, чтобы... Ну, пить нарзана и успокаивать свои нервы.
0: Я посмотрел на Юрку, не смеется ли. Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся. В тот же вечер попозже меня угостили пивом. Я смеялся, и все смеялись. Подсел крючконосый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол, я ему не помню, и как попал домой, не помню тоже. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Я встал, подошел к крану, напился, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь? Непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и в тон маятнику от часов стала меня баюкать.

а котенок урчал на моей груди. Мур, мур. Иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь.

0: Утром я узнал от дворника дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра зашел к нему на квартиру, так как у него есть ко мне дело. Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. На следующий день меня поджидал первый удар. Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не 6 на 9, это марка старая. И пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенно я помчался разыскивать Юрку, но его ни у себя дома, ни во дворе не было. А попался он мне на глаза только к вечеру, когда усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.
1: Да ну! Экая беда! Так-таки говорят, что нет и не бывает.
2: Так-таки нет и не бывает. Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.
1: Ну вот, знал. Что, я фотограф, что ли? Если бы ты меня про аэроплан спросил, это другое дело. Там, помнишь, фюзеляж, пропеллер, это хвостовое управление. Дернула ручку на себя, он вверх пошел. Двинул вперед, он вниз. А фотографы? Фотографы это для меня не люди, а тьфу! Отлетчики, это другое дело.
2: Юрка, забирай свой аппарат, а деньги отдай обратно.
1: Что ты? Что ты? У меня денег давно нет. За 30-ку я вчера купила балалайку. 30 отдал долгу, а остальные это то да сё. Нет, брат, ты уж лучше терпи. Эх, ну ладно. Я тебя из беды выручу.
2: Как?
1: Ну, друг я тебе или нет?
2: Конечно, нет.
1: Чего?
2: То есть, конечно, друг.
1: То-то.
2: И тогда что мы будем делать?
1: Ну, а если друг, пойдем со мной. Я тебя выручу.
0: Мы прошли с ним через 2 квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз. И здесь, едва глянув на мой, очевидно, уже им знакомый фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на 6,9. Цена 40 рублей, задаток 10.
1: Ну, выкладывай. То-то вас, дураков, учи да учи, а спасибо не дождешься.
2: Юрка, а где же я потом-то возьму остальную 30-ку?
1: Ну, берешь. Ну, наскребешь понемножку. А если нет, я за тебя аппарат выкуплю, себе возьму.
2: Как?
1: Ну, а ты деньги накопишь, мне отдашь, он аппарат опять твой будет.
0: С тяжелым сердцем заплатил я 10 рублей и понуро побрел к дому.
1: Не скучай. Ты по вечерам садись на 6 или на метро и чуть что кати к нам в Сокольники.
0: Нет, с сегодняшнего же дня нужно жить по-иному, решил я и взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку. Днем за работой я крепился, но вечером меня потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам, пел песни, ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Ладно, подумал я, но это уже будет в последний раз. Точно кто-то за мной гнался. Выскочил я из дома и побежал в метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Красный глаз светофора глядел на меня, не мигая, тревожно. И я заколебался. Ай, ай. Тише, тише. Слышь, слышь.

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели, внезапно возникли люди. Они шли, торопились, их было много, но становилось все больше, целые толпы, сотни. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Центральный парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Когда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

0: еще светло, из берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой и цветами. Вдруг вся в черном и в золотых звездах вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.
1: Нина! Нина! Сережа! Сережа! Ой, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бабах, труба, пальба, все в стороны, все смешались. Я туда, я сюда. Наших нет и нет. А ты почему один? Ты тоже потерялся?
2: Нет, я не потерялся. Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем.
1: Да?
2: Да.

0: Не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ведь мы с тобой давно уж не виделись.
1: Да. А почему ты, Сережа, не приходишь к нам? Папа у меня о тебе спрашивал. Он уехал, но скоро вернется. И ты с нами поедешь на дачу.
0: Да, но... Но ты же сердилась за стихи. Ну, конечно...
1: Глупости! Глупости! Я девчонкам стихи твои показывала. Все хвалили. Очень хорошо. Прямо Пушкин.
0: Да?
1: Да.
2: Было очевидно в моем лице что-то такое, отчего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

0: Я устала, хочу есть, пить, а все деньги остались у сестры.
1: Деньги? А вот деньги. А это что, не деньги? Пойдем, пойдем.

0: я буду большая, я что-нибудь такое сделаю. Такое?
1: Какое?
0: Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть...
1: Подожди, Нина, я сейчас шары куплю.
0: Ой, Сережа, не надо, ты много денег тратишь.
2: Бабушки!
0: Смотри, Сережа, огонь!
2: Огонь!
0: Сережа, будешь командиром батареи. И тогда...
1: Что ты, глупая? Ну хорошо, я буду командиром батареи, и я буду тяжело ранен.
0: Но ты же выздоровеешь.
1: Ну хорошо, а потом...
0: А потом... Потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.
1: Сейчас обрежем бечевки, распутаем. Так, гляди, не на голубой шар это ты, красный это я. Раз, два...
0: Эх, полетели! Ой, улетели!
1: Не жалей! Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. О-о, догнал!
0: Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее! Сереж, ну почему это я лечу прямо, а ты все крутишься и крутишься?
1: Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься все куда-то от меня в бок да в бок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь.
0: Ой!
1: Ага, испугалась.
0: Сережа, уже поздно.
1: Да?
0: Пора. Пора домой.
1: Нина, можно я изредка буду тебе звонить?
0: Обязательно звони. Да, запиши, у нас со вчерашнего дня номер телефона новый. Ну дай-ка карандаш. Я тебя запишу. Г-0-48-64. Значит... Скоро будем вместе на даче. А ты как живешь? Хорошо? Валентина тебе денег оставила?
1: Оставила.
3: Нина попрощалась, сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла. Ей тогда было 13-14, и она училась в 6-м классе 24-й школы. Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами 10 рублей зайдет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник, керосину не было, хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, крепко заснул. Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил, никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег.
1: Юрка, Юрка, дай мне взаймы денег.
4: Ох! Вот еще. Деньги. Откуда они мне деньги-то? Денежки, деньги. Эй, а ты попроси у Половцева.
1: Он уехал. Он вернется только через неделю.
4: А-а-а. Да. Ну, у Нинки.
5: Она для тебя достанет. А?
1: Нет, я у нее просить не буду.
4: Ну, тогда вот что. Пойди в мастерскую, выкупи аппарат, продай его. Заплатишь прачке, тебе еще 500 останется.
1: Ты жулик, Юрка.
4: О, ну вот. Просит деньги, да еще ругается. Другой на моем месте бы плюнул бы, а я тебе как другу советую.
1: Ну где же я возьму денег, чтобы аппарат-то выкупить?
4: А ты поищи. Должно быть, Валентина на запас оставила. Ты у нее возьми.
1: Как?
4: А потом продашь аппарат, обратно положишь. Да.
2: Кто там?
4: Это я, дядя Николай. Сережа.
2: А, ну, входи, входи.
4: Здравствуйте, дядя Николай.
2: Здравствуй.
4: Дядя Николай, дайте мне, пожалуйста, напильник.
2: Напильник?
4: Да.
2: А зачем тебе напильник?
4: Мне это...
2: Ах, все хулиганите вы. Вечер тоже. Мальчишка из 16-й квартиры попросил отвертку. А сам чертяга чужой ящик для писем развинтил, котенка туда и сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газету вынимать, котенок орет, мяучит, газету исцарапал, полкилограмма изодрал от страха. На силу разобрали, чего написано. Не то в телеграмме приезжай, не то не приезжай, не то погоди езжать, сам приеду.
4: Нет, дядя Николай, мне такими глупостями заниматься некогда. У меня приемник сломался. И вот мне там надо кое-что подточить.
2: Подточить тебе надо?
4: Да.
2: Эш ты какой. Ну ладно, пойди в ящике напильник возьми.
4: Сейчас.
2: Только глупостями не заниматься. Да, вот еще. Тебе вчера от Половцевых через меня звонили.
4: Кто?
2: Да сам звонил. Половцев все спрашивает, чего не приходишь.
4: Да?
2: Ага. А ты бы не ломался, бы сходил бы туда.
4: А я пойду, дядь Николай, я обязательно пойду. Но только вот мне сейчас некогда.
2: Некогда, ишь ты какой, некогда. А что тебе этот прыщелыга Юрка зачастил, а? Ты гляди, не доведет он тебя до добра.
4: Нет, дядь Николай, нет, это он насчет приемника приходил.
2: Приемника, ну то-то гляди ты у меня. Белье захвати. Вон за шкафом узел. Прачка обещал в обед за деньгами зайти.
4: Ладно, спасибо, дядь Николай.
3: Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и принялся за дело. Нужно было открыть единственный запертый ящик письменного стола. Там должны были быть деньги. Работал я долго и упрямо. Испортил не один ключ. Смазывал замок из масленки от швейной машины. Но он упирался, как заколдованный. И вдруг... Крак!
4: Ага! Есть!
3: Я почувствовал, как ключ туго со скрежетом, но все же поворачивается.
4: О, готово. Ну, теперь выдвигаем. Что это? Браунинг. На рукоятке пластинка с надписью. Командиру саперной роты П. Баташову. За храбрость в боях с белыми. 1919 год.
3: Я вынул обойму, в ней было 6 патронов, 7-го не доставало.
4: Да, вот так деньги.
3: Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени и нашел совсем не то, что мне было надо. Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газеты и задвинул ящик. Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался и замок не закрывался. Мало того, вынуть ключ из скважины теперь было невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Тогда я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом надавливать.
4: Кажется, подается... Ушко сломалось. Теперь еще хуже.
3: Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок. В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

0: Марья!
1: Старьевщик!
0: Старья!
1: Вот оно где! Спасение! Дяденька! Дяденька! Зайдите в 20-ю квартиру!
2: Какая квартира?
1: 20-я!
2: 20 квартир?
1: Да-да! Сейчас соберем. Так, старые брюки, куртка, а рукав порван. А если прибавить еще эти коньки? Конечно, до зимы еще далеко. Так, еще что? Ага, рубашка. Все равно мне рукава куртки. Так, футбольный мяч. А, наплевать, все равно теперь не до игры. Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас открою. Сюда, сюда.
2: Ага. Вот. Вот здесь.
1: Да.
2: Есть продавать.
1: Вот сюда, сюда.
2: Ковры есть?
1: Нет. Ага. Вот, смотрите.
2: Вот эти, да.
1: Да.
2: Старый. Это старый, очень старый.
1: Что вы? Вот рубашка.
2: Ну, что же, рубашка. Старая. Эти. 6 рублей.
1: Как 6 рублей? За все это 6 рублей?
2: Ну, чёрт, 6 рублей.
1: Нет, мне нужно 30.
2: О, 6 рублей. Цены хорошие.
3: Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.
1: Вот, еще.
2: Да. 5 рублей.
1: Как 5 рублей? За такую кучу? Вы смотрите, которая заняла вон сколько? Весь угол. Что же это? 5, 6, 11 рублей.
2: 11 рублей. Хочешь, давай. Нет, пойду дальше.
1: Постойте. Нет, погодите. Нет, я сейчас, я еще.
3: Вот. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф. Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Стоп! Теперь я уже подметил, как блеснули рысьи глазки старьевщика, и как жадно схватил он мех в руки.
2: Аля, рысьи. А ты так. Ну, 70 рублей. Больше не дам ни копеек.
1: Как хочешь, а меньше, чем за 90 рублей я не отдам.
2: Ты молодой юноша, я не спорю тебе. Может быть, эта вещь и стоит 90 рублей. Надо думать, юноша, что стоит, но вещь это не твой, молодой юноша. И как бы нам с тобой за нее не попало бы?
1: А как ты смеешь? А как ты смеешь? Это мое. Это не твое дело. А может, мне подарили?
2: Это я не спорю тебе. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатская. Но такой порядок, чтобы молодой юнош носил дамские туфли и меховой горжетки, такой порядка нет и никогда не было. На 90 до 11 это 101 рубля. Вот, бери скорее деньги и дело конец. А ну, бери.
1: Ладно.
3: Получив от старьевщика деньги, я решил жить по плану.
1: Первое. Написать правду Валентине. Второе. Деньги экономить. Третье. Записаться в библиотеку. Что еще? Что еще? Да, Юрку к черту.
3: На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии. Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командиры и солдаты окончательно уверились в том, что он вражеский лазутчик. Но странные дела начали твориться вокруг отряда. То однажды под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказалось, что враг подползал совсем близко. Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.
1: К награде? Но ведь это же была неправда.
3: Да, это была ложь. То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, которой не мог подобраться ни один смельчак-доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево, и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. И помощь пришла.
1: Пришла. Это он, смелый барабанщик, подавал сигналы.
3: Да, но проклятый музыкант Мишо опять сказал, что это сигналил он. И его произвели в сержанты.
1: В сержанты. Проклятый толстяк Мишо.
3: Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.
1: Это я. То есть он. Смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни, подавал тревожные сигналы.

0: Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было. И только зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.
1: Это я, солдат-барабанщик. Эй, ты, ленивый дурак, слышишь?
0: Оскорбленный котенок вскочил и загнулся, и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами. «Мяу», — ответил он, — «ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан сначала трин-тарарам, потом трум-турурум. Барабанщики смелые и добрые». Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. Но я давно уже крепко спал. Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Сейчас. Сейчас открою. Вам кого?
1: А что, милая, хозяйка дома?
0: Нет, бабушка, хозяйка на Кавказ уехала.
1: Батюшки, как далеко. А я, милая, пошла сегодня в подвал. Стирать хотела, щепу собирала. Шарила, смотрю, лежит бумага. А кругом сургуч наляпан. Вот, говорю старику, не деньги ли? А старик мой адрес прочитал и гонит. Иди, говорит, отнеси в 20-ю. Это к нашему делу пакет не относится.
0: Ну-ка, дайте.
1: На-ка.
0: Секретно. Начальнику цеха, инженеру Баташову. Валя, найден секретный пакет, адресованный папе. Срочно напиши или телеграфируй, что мне с этим пакетом делать. Я звонил Половцевым, никто не отвечает. Вероятно, уехали. Жду ответа. Сережа.
2: Я отнес письмо и, посвистывая и притоптывая, поднимался к себе по лестнице. Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Но стоп! Дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. Легкий шум, как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул, донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на полэтажа выше. В нашей квартире был вор. Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять. Вор что-то не торопился. Было очень странно. Вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый и опасный. Потом за дверьми, должно быть, с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял, это шумел примус. Но это уж не лезло ни в какие ворота. Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать. Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.
3: А, друг мой! Ты что, из этой 20-й квартиры?
0: Да, я из этой.
3: Так заходи, сделай милость. Ну, заходи. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел. А ты полез наверх и чего-то прячешься.
0: Да, ну я не думал. Я не знаю. А зачем вы тут поете?
3: О, понимаю. Ты, вероятно, думал, что я жулик и терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины. Следовательно, твой дядя. Ну вот. Но я надеюсь, она уже телеграфировала тебе о том, что я приеду?
0: Нет, она не телеграфировала.
3: Ну, что ты будешь делать? Узнаю, беспечное создание. Ключ мне послала, а телеграмму тебе позабыла. Помню, как еще в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Да, и съела. Страдала крошка ужасно. Но... А скажи, друг мой, отчего это у вас в квартире как не того? Сарай не сарай, как бы апартамент уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.
0: Это не после налета, а это я начал уборку.
3: А, похвально. Но раз начал, надо кончать. Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья юности, и вдруг такое безобразие. Ты сходи к дворничке и попроси, чтобы она прибрала.
2: После этого он спросил, есть ли у меня деньги, дал на расходы 30-ку и ушел побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже 10 лет. Ловко и охотно помогал я дворничке убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно и уютно. Я постелил на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу. Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать письмо Валентине.
0: Дорогая Валя, приехал твой брат. Он очень веселый и добрый. Он рассказал мне, как ты в детстве полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась. Но как же ты съела? Или у тебя был насморк? Дорогая Валя, отвечай, что делать с папиным пакетом.
4: Сейчас. Сейчас, дядя, открою.
3: Ну-ка, зажги свет, где выключатель?
4: Здесь.
3: Сюда, старик Яков, сюда. Не оступись. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам, для друга. Все сам. Прошу пожаловать. Ну-ка, повернись к свету. Ох, годы, годы. Невозвратные годы. Да ты еще пошумишь, ду, пошумишь. Знаком с Сергей, друг моей молодости, ученый, старый партизан Чапаевец.
4: Здравствуйте.
3: Вот, много в жизни пострадал. О, как видишь, орел. Коршун. Эки глаза-то, а? Эки острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы. Садись, старик, отдыхай. Садись. Ну что ж, Сергей, молодец. Квартиру хорошо прибрал. Хорошо. А это что такое?
4: А это я письмо Валентине.
3: Дорогая Валя, приехал твой брат, он очень веселый и добрый. Он рас...
5: Позор! Смотри на него, старик Яков! На этого человека беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо Валентине, сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он об этом сообщает ей? Он пишет слово «рассказ» через одно «с». И перед словом «что» запятых не ставит. За это, не говорю о себе, спрошу и тебя, старик Яков, боролся ты и страдал. Звенел кандалами и взвевал чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай, скажи ему в глаза и прямо... Вот, нет, не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это.
3: Смотри, писем без моей поправки никому не отправляй, иначе мне будет стыдно. Кстати, о каком пакете идет речь?
4: Вот он. И скажите, что мне с ним надо делать?
3: Совершенно секретно инженеру Баташову. А мы подумаем. Идем, старик Яков. Ты человек умный, бывалый. Пойдем, сядем и подумаем. А письмо к Валентине брось, в печку брось. Или нет, дай-ка я его сам сожгу. Дай.
2: Дядя чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула и оставила на пепельницу щепотку золы, которую он тотчас же выкинул на ветер за форточку.
4: Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
2: Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.
4: Ой, кто это? Это вы, дядя?
3: Ну да. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирта?
4: Посмотрите в той комнате, у Валентины.
3: Ага.
4: Там на полочке.
3: Угу.
4: Вот, там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?
3: Да, старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко. Спи.
2: Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах.

0: Прошла неделя. Днем дяди дома не было, а к вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.
1: Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-нибудь на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока не остановится покупать папиросы. Тогда хлоп, и готово. А к вечеру на столе уже будет стоять и готовые фотографии под стеклом, в раме и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то».
0: Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили. А я быстро примостился между двумя фанерными киосками на пустых ящиках.
1: Так, поставим выдержку 1/25. Готово.
0: На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый широкоплечий человек подошел к старику Якову, и я узнал в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но тогда мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не испортить, я сунул кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Когда я вернулся, дядя был уже дома. В руке он держал сломанное ушко от ключа.
2: Пойди-ка сюда. Пойди. Что это такое, а?
3: Это...
2: Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо к отломанному ключу, и что же выходит?
3: Да,
4: другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы мошенника забрали, арестовали, и сестра Валентина с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, ты раскаиваешься, что глупый, и я тебя не выдам.
5: Жаль, что нет Бога. И тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя на счастье такой добрый дядя.
2: Что скажешь, старик Яков? Не расстраивайся, не надо, старик. Рука твоя уже, я вижу, дрожит, и ты можешь порезать щеку. Я знаю, что тебе тяжело видеть такую молодежь. Ты идеалист и романист. Идем в ту комнату, и я сам тебя добрею.
6: Открой там, Сергей.
1: Сейчас открою.
7: А, дядя Николай, здравствуйте.
8: Здравствуй. Дядь твой где?
7: Дома. Сейчас позову. Дядя?
8: Да.
2: Что такое?
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Вот, пожалуйста, листки для прописки принес.
2: Листки? А, листков нам не нужно. Ибо мы и так сегодня уезжаем. А чтобы этот молодец не совсем пропал без надзора, то до приезда сестры Валентины я его беру с собой.
8: Ну что ж, парень он хороший.
2: Да.
8: Да вот только вот в плохой компании. А так, говорю, парень золото. Драли его только мало.
2: Да.
8: Ну что ж, стало быть, сегодня уезжаете?
2: Да, сегодня вечером.
8: Ну, счастливого пути и пожелаю вам.
2: Спасибо.
3: Вечером мы уже были на вокзале. В буфете дядя и старик Яков заказали себе пиво и все время о чем-то тихо разговаривали. Мне стало скучно, и я пошел осматривать вокзал. Наткнулся на окошечко телеграф. Подумал, схватил бланк и написал.
1: Валя, уезжаю путешествовать с дядей Васей. Он по-прежнему тебя любит и крепко целует. Так.
3: Отправив телеграмму, я подошел к телефону-автомату, стал в очередь и решил позвонить Нине.
7: Г. 0-48.
4: Сергей, ты куда пропал?
1: Ой, дядя, а я не пропал. Я хочу позвонить одной знакомой девочке, а то она будет беспокоиться.
4: Позор. В твои годы я презирал всех девочек, знакомых и незнакомых. Иди скорее, уже началась посадка.
1: Дядя, дядя, вы поглядите. К старику Якову зачем-то подошел один знакомый. Я его в Сокольниках встречал. Крючконосый, видите? Он себя за артиста выдает, но он жулик.
4: Великие боги. Но я надеюсь, жулик у бедняги ничего не вытащил?
1: Нет, дядя. Но старик Яков поздоровался с ним, смотрите, за руку.
4: Ой, доверчив старик, доверчив, расстроен. Остается, а мы уезжаем. Большой человек, а совсем еще ребенок. Ну, ты напрасно торчишь окна. Поди, посмотри лучше за вещами. Прощай, старик! Прощай!

Окно было распахнуто, ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?»

0: А меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда.
1: Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
0: Но-но-но, не подходи близко, а то пробью по спине зорю палкой.

0: Папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

мчался под луной поезд. Но куда увозил он меня, я не знал. И колеса стучали, ри-та-та, тра-та-та. И мне казалось, что в такт колесам бьют палки по барабану тревогу. Ай, ай, тихо, тихо, слышишь, слышишь?

0: Лейтенант Савельев слушает. Так. Так. Ясно, товарищ полковник? Пока не выяснили, куда увезли. Так. Да, задержан старьевщик, покупавший вещи у мальчика. Есть. Есть докладывать. Понимаю. Займемся сейчас же. Введите задержанного.
1: Есть. Здравствуйте, товарищ начальника.
0: Садитесь.
1: Спасибо, Ригин.
0: Эту горжетку у вас отобрали?
1: Эта горжетка мне, начальник.

0: Эта вещь не старье. Эта вещь дорогая. Вы скажите, где купили? Мы проверим.
1: Товарищ начальника, это...
0: Ну? Я жду.
1: Я скажу. Все скажу, товарищ начальник. Но вижу, дело мое несчастливое.
2: Товарищ лейтенант, получены телеграммы от Баташовой.
0: Давайте. У Сергея Баташова из 20-й квартиры нет никакого дяди Васи. Точка. Проверьте тщательно, целы ли в квартире вещи. Валентина Баташова. Да. Куда они его увезли?

родная наша страна. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Только мы лишь дорогой

0: Что, хороша песня, а? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки. Это я сам сочинил.
1: Вы?
0: Я.
1: Ой, дядя.
0: Вот тебе и ой, дядя. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только сабли махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Да, какой сад, Сергей, а? Как в джунглях, хорошо. Кругом аромат, природа. Отдохнем мы здесь с тобой. Лучше, чем на даче. Книг наберем, молоко пить будем. Красота.
2: Дорогих гостей прошу пожаловать к себе в комнату.
0: А, идем. Идем, Сергей.
2: Спаситель. Ах, спаситель. Получел, потолстел. Но все, как я вижу, по-прежнему добрый, весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный. Ах, а время летит, время. А вот мы прозябаем. Я даю уроки музыки. Ну, будьте как хозяева, вы здесь одни. А они, детский сад, налито за город уехали.
3: Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше. Положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки и скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника и чирикали птицы. И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно. И еще хорошо мне было от того, что старуха назвала дядю добрым и благородным. За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь при детском доме сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то театре. Мы легли спать рано. И сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни большого города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.
1: Дядя, отчего эта старуха назвала вас днем добрым и благородным?
0: Когда-то в 18-м буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста. Но я был молод, великодушен и вступился.
1: А за что ее хотели спустить вниз головой?
0: Ну, там на войне не разбирают. Ну, спи ты, друг мой, спи.
1: Дядя, отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались? Они спустили вас вниз головой с моста.
0: Да я бы им под лицам спустил. За мной было 6 всадников, да в руках у меня была граната. Ну, спи спокойно, ты мне уже надоел.
1: Дядь, а какие это были солдаты? Белые?
0: Ой, ну лежи ты, болтун. Военные были солдаты. 2 руки, 2 ноги, 1 голова и винтовка 3-линейка с 5 патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату. Спи!
3: Через день, когда мы гуляли с дядей над Днепром, он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.
0: Да, есть такая школа, куда принимают мальчиков лет 14-15. Там же при школе они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.
1: А вы? Вы тоже будете жить в Одессе?
0: Да нет. Разве я тебе не говорил, что я живу в Вятке-то?
1: Нет.
4: Ну как же, я же заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой.
1: Нет, не говорили.
4: Ну вот так и...
3: Щеки мои горели, и я был взволнован. Не беда, думал я, проживу один.
1: Конечно, проживу. Начну все заново. Буду учиться, буду стараться. Буду лазить по мачтам, смотреть в бинокль. Вырасту скоро, надену черную форменку. И вот я стою на капитанском мостике. Дзинь-дзинь, тихий ход вперед. И вот она стоит на берегу, машет мне платком. Нина, прощай. Прощай, Нина. Уплываю в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все. Приеду, все тебе расскажу. Из чужих берегов привезу подарков.
3: И так замечтался я, что не заметил, как очутились мы в детском парке.

0: Сереженька, несколько дней я буду занят. И чтоб ты мне не мешала, и тебе не было скучно, давай познакомишь с кем-нибудь из ребят, а?
1: Ладно.
0: Ну, это хорошо. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, какое кругом веселье-то, а?
1: Да. А с кем же мне, дядь, познакомиться? Народу кругом такая уйма.
0: А это мы поищем, поищем и найдем. Ну, и забыли. Ну, смотри, вон парнишка хороший. А этот... А вот мальчик. Сразу видно, не глупый, симпатичный, а?
1: Да, дохловатый какой-то.
0: Че?
1: Дядя, лучше с кем-нибудь вон из тех, которые у сетки скачут.
0: Да, ну, это и дело, что скачут у сетки. Козел тоже скачет, да толк что? А то мальчик машину какую-то строит. Из скакуна этот клоун выйдет. А из этого, глядишь, и изобретатель. Ну, вот и пойди. Ну, пойди, Сергей, ну, прошу тебя. Ну, пойди и познакомься. А я тут газет в тени почитаю.
2: Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я подсел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль, и не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу.
1: Ты, пожалуйста, не сломай планку. Она очень тонкая.
3: Нет, не сломаю. Это ты чего мастеришь? Трактор?
1: Ух, что ты! Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.
3: Тонкая, тонкая. Ты бы шел вон лучше к сетке прыгать. А то все равно потом выкрасить да выбросить.
1: Послушай, я тебя к себе не звал, не правда ли? Если тебе нравится прыгать у сетки, пойди и прыгай. Я тоже люблю лазить и прыгать. Но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя. Вот видишь, нога.
3: Да. Извини. Это я дурак.
1: Почему ж дурак?
3: Может быть, тебе помочь? Мне ведь все равно делать нечего. Давай.
1: Ну, если хочешь, возьми вот этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки.
3: Хорошо.
1: Вот, видишь, вот.
3: Хорошо.
1: Да постой, постой. Они тебе так не дадут. У тебя ученический билет не с собой?
3: Нет.
1: Ну, тогда возьми мой. Вот я сейчас дам тебе.
2: Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия Грачковской.
3: Грачковской. Какая знакомая фамилия. Грачковская. Вспомнил. Секретный пакет. Грачковской. Папа должен был к нему зачем-то ехать.
2: Да, вот как бывает.
0: Ну как, познакомились, а?
1: Познакомились. Славка, это мой дядя. Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну, вот, молодцам мороженое.
1: Ой, что вы.
0: Да,
1: спасибо. Меня зовут Слава, фамилия Грачковской. А меня зовут Сергей, а фамилия...
0: А фамилия Бубликов.
1: Бубликов.

0: Дядя, а Славка прыгнул с горящего самолета на парашюте.
1: Да ну?
2: Да, с парашютом это я не сам прыгнул. Меня отец выкинул. А я уж только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.
1: Ой-ой-ой, а она ходит?
2: Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. А это вы вчера стреляли в тире и поправляли меня, чтоб я не сваливал на бок мушку?
1: Да вроде я.
2: Ой, вы хорошо стреляете.
1: Старый стрелок-пехотинец. Вот.
2: Стрелок-пехотинец.
1: Ну, прощайте, мальчики, а? А то нам пора домой, Сережка.
0: Ладно. Вот.
2: До свидания.
0: До свидания. Славка, давай до завтра.
2: Давай. До свидания.
1: До свидания, до свидания.
0: Дядя, вы зачем мою фамилию наврали?
1: Дурак. Ах, скажет он, это не тот ли молодец Баташов, который по чужим ящикам лазит? Очень-то он мне в товарищи нужен.
0: А вы бы хоть другую фамилию какую-нибудь получше назвали, кто Бубликов. Бубликов.
1: Ладно, ладно. Ты вот с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит, порох. Ты давай-ка с этим Славкой покрепче познакомься. Домой к нему зайди. Посмотришь, как он живет. Чем в жизни занят, кто таковы его родители. Эх, как бы нам да такую молодость. То что пролетело, просвистело. Нет, ты с ним обязательно подружись. Он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку. Вот, а отсюда ты сам дойдешь домой. Вот спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора, и ты в саду дома. А я приду попозже.
3: Долго бродил я, любуясь Днепром. Стало уже темнеть, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темные, значит, дядя еще не возвращался. Тихо подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится. Но то дядя, а то я. Мне же стучаться было неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя скоро вернется. Так просидел я с полчаса или больше.
2: А вдруг вот дядя где-нибудь заночует? Что тогда делать?
3: Я снял сандали, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно опустился в сени. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку.
2: Что такое? Спокойней.
3: Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков не остался там, в Москве, а где-то притаился здесь, совсем рядом. Несколько мгновений эта нелепая и упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело. Тихонько поднялся я наверх и опять встал. Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома. Я прислушался. Разговаривали двое. Дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.
1: Вот, сейчас будет и готово. Этот пакет туда, этот сюда. Сюда, понятно?
4: Понятно.
1: Вот теперь все можно убрать. И куда это мой мальчишка запропал?
4: Чего, вернется? Или немного заблудился? А то еще в кино пошел. Нынче дети какие.
1: Да.
4: А мать у него кто?
1: Да кто же ее знает? Какая-то московская. На Кавказ уехала.
2: Как кто ее знает?
1: Мы на эту квартиру случайно через своего человека напали. Мальчишка один, квартира пустая. Лучше всякой гостиницы.
4: Ага.
1: Да, он мне сейчас в одном деле помогать будет.
4: Водка?
1: Да.
2: Как какая-то московская? Ведь ты же мой дядя.
1: Ну вот и последнее готово. Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку.
3: Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.
1: Кто там?
2: Это я.
1: Ты, бродяга, наконец-то. Тогда погоди, штаны да туфли надену, то я прям с постели. Ну, входи. Где шлялся?
2: Я заблудился.
1: Заблудился.
3: Но я уже понял, что ругать он меня не будет. И, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было. В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел. И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах. Не то эфира, не то еще какой-то дряни.
2: Ну что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу. И оказывается, он даже не знает Валентины. И вовсе мне не дядя. Но кто же он?
3: Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых. А может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик?
2: Ну да. Может, никто не признает его изобретений? Или он ищет какой-нибудь утерянный или украденный рецепт? Он одинок, и никто не согреет его сердце. И он увидел хорошего мальчика, это меня, который тоже одинок. Меня, всеми покинутого барабанщика, который крепко любит свою родину.

И он взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Да, конечно, хорошая жизнь так не начинается. Бубликов. Ничего. Мне бы только в мичманскую школу поскорее попасть. Потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий

0: Значит, говорите, вы им принесли листки для прописки, а они как раз в тот вечер уезжать собрались.
1: Точно так, товарищ лейтенант. А мальчонку, говорят, с собой возьмем, чтобы он, значит, не совсем, как говорится, пропал без надзора.
0: Без надзора.
1: Ага.
0: Ключ от квартиры оставили?
1: А как же, товарищ лейтенант? Вот, пожалуйста. Хозяйке велели передать.
0: Так. Товарищ Егоров, пройдемте в квартиру. Займитесь осмотром.
2: Есть.
1: А мальчонка-то хороший. Только вот, знаете, в дурную компанию попал. А так-то мальчонка веселый. Вон, видите, вот, карточка его на стенке.
0: Да-да.
1: Вон. Улыбается.
0: И барабан через плечо повешен.
1: А как же, барабанщик.
0: А, тут и надпись есть. Сергей Барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
2: Товарищ лейтенант.
0: Да?
2: Ящик от письменного стола вскрыт, торчит обломанный ключ. В ящике лежали две фотографические кассеты.
0: Так. Кассеты немедленно отправьте в лабораторию.
2: Есть.

0: Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро теперь я встречался со Славкой. И вот однажды возвратился я от него вечером. Дядя играл на рояле, на столе лежала газета. Я так привык к Славке, что без него не находил себе места. И вот, чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.
1: Происшествие.
2: Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим.
1: Происшествие. Автобус налетел на трамвай. Стекла выбиты, жертв нет. Не зевай, шофер, счастливо еще отделался. А вот 6-летний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое. Его мать, милиционер и старик, торговавший сладка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. Молодцы люди! А мальчишке дома надо было бы задать дёру. А вот объявление. Какой-то дяденька продает велосипед. Он же купит шляпу. Глупо. Я бы никогда не продал.

0: prince Sovahi.
1: А вот... Стоп!
2: Я сжал и подвинул глазам газету. А вот ищут меня.
1: Разыскивается мальчик, 14 лет, Сергей Баташов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить. Москва. Телефон Г0-48-64. Так, так. Телефон не наш. Не домашний. Значит, ищет милиция.
2: Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце. Долго и тупо глядел. Да-да, это меня. Вот брюнет. Вот родинка. Разыскивается. Слово это звучало тихо и приглушенно.
0: Сергей, ну чего ты себя рассматриваешь? Не узнаешь, что ли?
1: А вы посмотрите, что в газете напечатано.
0: Ну чего там напечатано? Разыскивается мальчик 14 лет, Сергей... Ну, конечно, сестра Валентина из-за украденной тобой горжетки обратилась в милицию. Ух, глупо. Помню, как однажды еще в далеком детстве, впрочем, это потом, но ты не бойся, я тебя на днях отвезу в Мичманскую школу, начальник школы мой друг, помощник по учебной части тоже, а пока надо вывести родинку. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас, вот. Сейчас, ну-ка иди сюда. Вот. А?
1: Ой! Щипит.
0: Ничего, терпение свойство моряка. Вот и все. Вот и все. Родинки как не бывало. Сережка, теперь возьми рубль, беги в парикмахерскую и постриги снагло. И помни, ты Бубликов.
2: Никто меня теперь не узнает и не поймает, думал я, выходя из парикмахерской.
1: Бубликов. Ну ничего, отдаст меня этот дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. И очень хорошо. Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было.

Влажный ветерок холодил мою стриженную голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начать заново и быть теперь человеком прямым и честным.

0: Было еще не очень поздно, и я отправился к Славке заканчивать модель. Отец его был дома. Прищурясь, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку и уверенно заявил, что здесь должна быть стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. Он улыбнулся, показал нам кончик языка, поцеловал Славку в лоб и, тихонько насвистывая, пошел в сад.
1: Догадливый, а? Только подошел, глянул, крак и выломал.
2: Ну, так еще б не догадливый. Такая уж у него работа.
1: Он военный инженер, да? А что он строит?
2: Разное.
1: Да?
2: Он очень хороший инженер. Это он только с виду такой.
1: Какой?
2: Да вот такой, язык показывает.
1: Ты думаешь, он молодой, да?
2: Нет, ему уж 42 года.
1: Сережа, я тебе сейчас альбом с открытками покажу, хочешь?
2: Давай.
1: Ну, я сейчас. Вот. Вот, вот. Это вот все открытки старинные. Вот.
3: А вот, смотри.
1: А, это очень редкая открытка.
3: Ох, тут со стихами. Гой ей, не робей. Тверже стой, крепче бей.
1: Ты видишь, это красные гонят Деникина.
3: Вижу.
1: А вот это вот без стихов, о, тоже гонят.
2: Да.
0: Я задумался, вспомнил отца. Ведь и он когда-то воевал с белыми. А рука машинально выводила на столе только одно слово. Баташов, Баташов, Баташов. Не знаю, сколько раз я написал бы еще это слово, но тут неожиданно вошел этот дядя.
4: А я как раз иду мимо, дай, думаю, зайду. Не тут ли мой Сережа?
2: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Славушка, здравствуй. А я не мешаю, нет? Нет, может быть, папа работает?
2: Да нет, он дома никогда не работает. Он инженер военный. Он сейчас в саду малину окапывает. Да вот он идет, вот. Папа! Пап, это Сережин дядя.
5: Грачковский.
6: Очень приятно.
5: Руки не подаю, грязные. Слава, воды в умывальник. Ну, а вы в Киев надолго? Откуда?
7: Да видите ли, я заведую отделом народного образования в Вятке.
5: Ага.
7: Ну, а Киев моя вторая родина. Здесь я жил, здесь воевал, и здесь прошла моя молодость. Простите, дорогой, я наблюдал, как вы сухой мусор в малинник валили. Я сам садовод, и должен вам сказать, это нужно делать с осени.
5: Вот еще, научите. Ну, скажите, ну какая у вас в Вятке малина?
7: Малина? А вы приезжайте ко мне в Вятку-то. Я вас ананасами угощу.
5: Ну, знаете, ананасы это не по моей специальности.
7: Ну, очень жаль. Так, извините за вторжение. Сереженька, нам пора.
8: Дядечка, можно я еще тут немножко побуду?
7: Ну что, хорошо. Только не очень долго.
8: Ладно.
7: Вот так. До свидания.
5: До свидания.
7: До свидания.
8: Славка, а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?
2: Нога – это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди.
8: Кто мы?
2: Ну, мы все.
8: Кто все? Ты, папа, мама?
2: Мы люди. Ну... Ну, люди, советские люди. Да ты-то кто, банкир, что ли?
8: Ух, скажет тоже. А мама твоя где?
2: В деревне. Послезавтра отец отвезет меня к ней. Это пароходом 70 километров, а потом дорога, лесом, лесом.
8: И он с тобой останется?
2: Нет, он в этот же день обратно. Ему нельзя. Он над какой-то очень важной машиной работает.
8: Над какой?
2: Так он мне и скажет. А ты вот спроси-ка его, над какой, а?
8: О, что?
2: Папа! Пап!
5: Да?
2: Папа, ты нам скажи, над какой машиной ты работаешь, а? Да мы никому, ну как могила.
5: А верно ли, что никому?
8: Верно. Правда, никому.
5: Ну тогда смотрите. Слава, дай бумагу и карандаш.
8: Сейчас. Давай, плотно.
5: Так, рисую. Вот здесь основа.
2: Так.
6: Здесь металлический сосуд. Угу. Понятно?
2: Понятно.
8: Понятно, понятно.
6: Здесь отводная трубка.
2: Так.
6: А здесь внутри шарикоподшипники, потому что при вращении образуется огромная центробежная сила.
2: Угу.
6: А здесь, обратите внимание, ручка.
2: Ручка. Папка. Папка, ну что ты все врешь? Это же получается молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабушки.
8: Ну-ка.
2: Ой, правда, сепаратор. Ой, Славка, мне пора, то уж поздно. До свидания.
6: До свидания.
2: До свидания, Сережа. Проводи, Славка.
8: Идем.
5: Слава!
8: Что?
5: Пойди-ка сюда.
8: Что?
6: Как фамилия этого мальчика?
8: Бубликов. А что, пап?
6: Ага. Это ты писал на столе? Баташов, Баташов?
8: Нет, это Сережа.

0: Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу. Дяди дома не было. Я сел за стол, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.
1: Из Одессы капитан плывает в океан. На борту стоят матросы, лихо курят папиросы. На берегу стоят девицы, опечалены их лица, потому что, налетая, всем покоя не давая, ветер гнал за валом вал и сурово завывал. Неплохо получилось.
0: Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился моему новому таланту. Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка. Пачку я эту развернул и достал несколько листков. Стал переписывать, и тут, просто говоря, чуть не обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

0: там? А кто тебе туда позволил лазить?
1: Тут он схватил листки, в том числе те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац. Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.
2: Что вам от меня надо? Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем, не знаю. Вам жалко 3 листков бумаги? Ну за что? За что вы на меня сейчас набросились?
1: Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.
2: За что? За что?
0: Ну, послушай, друг мой, Сережка. Ну, я, конечно, немного погорячился. Но я был разозлен. Я работаю над проблемой обесцвечивания тканей. Ведь тяжкий труд, бессонные ночи, и вдруг я вижу, на берегу стоят девицы. Да чтобы они все поскакали в воду. Ну, забудем. Ну, расскажи мне, Сереженька, ну, как там Славка, что вы с ним делали?
1: Я рассказал дяде, как провел время у Славки, что через 2 дня его отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.
0: Ты хороший мальчик. Я постараюсь сделать из тебя настоящего человека. Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Там тебе будет хорошо. Очень хорошо. Конечно, многое. То есть кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным. Но все, что я делаю, это только во имя и вообще для блага. Помнишь, Сережка, как у Некрасова? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, об этом мы потом.
2: Дядя, а вы изобретатель, химик?
0: Тихо. Об этом пока не будем. Ни слова.
1: Дядя стал со мной ласков. Он дал мне 15 рублей, чтобы я их на что хочу истратил. Прошло 2 дня. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.
2: Вот она, Одесса, Черное море. Дзинь-дзинь. Полный вперед, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от здешней земли.
1: Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять, и вдруг услышал.
3: Мальчик, пойди-ка сюда.
1: Я обернулся, почти рядом, на углу возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер. Г-0-48-64, вздрогнул я. Бежать? Нет, бежать поздно. Вот она и расплата.
3: Мальчик, ну что ж ты стал? Подходи быстрее.
1: Тогда медленно и прямо глядя ему в глаза, я подошел.
2: Да, я вас слушаю.
3: Мальчик, будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.
1: Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
2: Так будь же все проклят! Будь же ты проклята такая жизнь! Когда человек должен бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь. А я не хочу так! Я хочу жить, как живут все! все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться, чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

0: мальчик, ты чего плачешь? А? Ты ушибся или разбился?
1: Нет.
0: Может быть, тебя обидели?
1: Нет. Я сам себя обидел.

0: Попросите лейтенанта Савельева.
1: Есть. Товарищ лейтенант, к полковнику.
2: Лейтенант Савельев по вашему приказанию явился.
0: Садитесь, Федор Васильевич.
2: Благодарю.
0: Какие новости?
2: Проявили пластинки,
0: так,
2: снятые мальчиком.
0: Да.
2: Фотографии этих двух типов разослали для опознания.
0: Это хорошо.
2: Дали объявление во все газеты с описанием примет и возраста мальчика.
0: Так.
2: Для сообщения указали телефон Половцева. Он приятель его отца, очень волнуется и просил это сделать.
0: Так. Ну что ж, будем ждать сообщений.
3: Кто его знает почему, но мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда увидел у нас в саду старика Якова и дядю. Они сидели спиной ко мне и о чем-то оживленно разговаривали. Я проскользнул за кусты, и вот я у себя в комнате. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем недавно.
4: Портфель. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Откроем. Орден Трудового Знамени. Орден Красной Звезды. Иголки, катушка ниток. А здесь что?
3: И я вытащил из уголка портфеля черный браунинг.
4: Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми, 1919 год.
3: Это был тот самый браунинг, который лежал во взломанном мной ящике.
4: Ну да, украли воры. Что же делать? Что же делать? Вот что.
3: Кошкой бесшумно выпрыгнул я из окна и, очутившись позади холма, взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, прошмыгнул кругом вдоль забора и, как ни в чем не бывало, направился к дяде.
5: По военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой 18-й год. Здравствуйте, дядя. Посмотрите на компас. В какой стороне Одесса?
6: Ах, Сережка, моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей старой больной бабушке, да. Ну, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Но терпение – свойство моряка. Отпомню, мы однажды плыли в тумане. Впрочем, это потом. Ты где это бегал? Почему лоб мокрый?
4: Я бежал. Думал, опоздаю к обеду.
6: А, ну так ты подожди. Сейчас старик Яков почистится, переоденется, и мы пойдем обедать.
3: На речной вокзал мы пришли рано. Только что объявили посадку. Старик Яков прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что он чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.
6: Ба! Посмотри-ка, Сережка! Да вон же идет твой друг Славка!
4: Славка! Славка, а разве тебе ехать в ту сторону?
7: Так я ж тебе говорил, что вверх. Ну-ка, посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?
4: Нет, Славка, мы только провожаем.
5: одного знакомого.
4: О, жаль. А то вдвоем, правда, пап, прокатились бы весело.
8: Ну, конечно.
4: Ой, у папы в каюте бинокль сильный, восьмикратный.
8: Ой. Как по отчеству от тебя, Сережа?
5: Петрович.
8: Ну что ж, до свидания, Сергей Петрович.
5: До свидания. Ну, прощай, Слав.
4: До свидания.
5: Будь счастлив.
4: И ты тоже. Пиши.

0: Торопливо отыскивая клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес, я нашел.
1: Стоп! Это был клочок, который дала мне в парке Нина.
0: Да-да! И на нем был записан телефон. Тот самый номер, которого я боялся больше смерти.
1: Г-0-48-64. Так вот кто меня разыскивает.
0: На следующий день я пошел узнать, не вернулся ли Славкин отец. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабушкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. Долго метался я по городу в поисках выхода. Наконец, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду. Дома я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки. На кровати лежала знакомая соломенная шляпа старика Якова. Из Чернигова он вернулся что-то очень скоро.
1: Так вот зачем я вам был нужен?
0: Пойди познакомься. Вспомнил я разговор в парке. Он, мальчик, кажется, хороший.
1: Бандиты! Убийцы! А может быть, шпионы?
0: Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Сон не сон,

0: и рванулся к пыльному телефону.
1: Алло, дайте мне Арбат 04864.
2: Но то в Москве, а это Киев. Даю вам междугороднюю.
3: Слушайте, междугородняя.
1: Дайте мне Арбат 04864.
3: Москва занята. На очереди 3 разговора. Наш лимит 30 минут. Если останется время, я вас вызову. Повторить номер.
0: Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

0: Через 3 минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте. В вашем распоряжении остается 5 минут.
1: Стало легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.
2: Смотри, мальчишки все нет. А? Вот проклятый мальчишка.
3: Черт с ним, надо бы торопиться.
2: Да нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя, его сразу схватит, и он нас выдаст.
3: Вот ты еще бестолковый дьявол. Не подходи.
2: Да ну, почему? Да, какая Москва? Да нет, вы, дорогая, ошиблись. Мы Москву не вызывали. Нет, нет, нет. Черт его знает, что сейчас с вами будет говорить Москва. Да? Да нет же, не вызывали. Не вызывали. Как это вы не ошибаетесь? Да с кем вы только что говорили-то? А я говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Да как вы смеете мне говорить, что я хулиганю? Слушай, это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков.
3: Но где же мальчишка? Он нас выдаст?
2: Боюсь, что уже выдал.
4: Они сейчас уйдут. Сейчас они выйдут и меня увидят.
1: Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.
5: Как уйдут? Строго спросил меня кто-то изнутри. А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?
1: Я растерянно оглянулся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.
4: Командиру Баташову за храбрость в боях с белыми.
1: «Выпрямляйся, барабанщик!» — повторил мне тот же голос. «Выпрямляйся, пока не поздно!»
4: «Хорошо, я сейчас, я сию минуточку!»
1: Вот они вышли, чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухи, она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли. «Выпрямляйся, барабанщик!» Уже теперь ласково подсказал мне все тот же голос. «Встань и не гнись! Пришла пора!»

0: Следите за пульсом. Лед. Дайте. Камфору.
1: Доктор. Ну? Что?
0: Пуля извлечена.
1: Жить будет?
0: Большая потеря крови.
2: Прошло 2 недели. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь я целыми днями сидел в тени под липами. Пробитое пулей горло заживало, но разговаривал я еще только в полголоса. 2 раза приходил ко мне человек в военной форме, и тут же в саду мы вели с ним неторопливый разговор. Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал. Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка?
3: Да. Кто он?
4: Юрка? Это был просто мелкий жулик.
3: А тот? Артист.
4: Артист. А тот крупный жулик.
3: Да? А старик Яков?
4: Он был не старик, а просто старый бандит.
3: Да? А он, ну, этот, который дядя?
4: Шпион. Ну вот видишь, так со ступеньки на ступеньку, и вот, наконец, до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?
3: Добрался. Так кто же такой, по-вашему, я?
4: Когда? Теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы. А раньше был ты перед ними... круглый дурак. Не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки не таких, как ты, бывало, обрабатывали. Вот так. Ну, выздоравливай. Прощай.
3: До свидания.
5: Сереженька, тебя проведать пришли.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка, ты знаешь,
6: я все знаю, я больше тебя знаю. Ты лежишь, а я бегаю. Пап тебе шлет привет.
3: Славка, а зачем они твоего отца убить хотели?
6: Да видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной машиной. Ну, а им этого не хочется.
3: Их посадили?
6: Кого их?
3: Ну, этих. Который Яков и дядя.
6: Но ты же убил Якова.
3: Ну да.
6: Ты встал и выстрелил. Но дом-то их все равно уже был окружен. Их уже выследили. Тебе бы подождать стрелять еще минутку. Их бы все равно схватили.
3: Вот что. Значит, выходит, что я... стрелял-то напрасно?
6: Ничего не выходит. Ты ведь ничего не знал про то, что их окружили? Нет, нет. Очень даже выходит не напрасно. Жаль, что меня не было. Я бы тоже выстрелил.
3: Да? А как здоровье твоего папы?
6: Хорошо, да. Работает. А вот этот, Сереж, вот тебе, бабка тебе прислала ватрушки.
3: Что?
6: Я отказывался. Их, мол, там и так хорошо кормят. Так она, ну, разве послушается? Ты бери, вот. Ну, прям салфеткой бери тут.
3: Да! А ты знаешь, кто приехал?
6: Нет, нет. Папа говорить не велел.
2: Слава ушел. мимо меня, как-то чудно глянув и торопливее, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька. Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька. Она была взволнована.
7: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и за тобой, милая, из дому приехали.
3: Как из дому? Валентина!
7: Надевай халат. Вот так. Вот так хорошо. А теперь пойдем, милый. Пойдем, пойдем, милый. Пойдем. Ну, можно ли так кричать? Ну, ты бы крикнул шепотом, потихонечку. Горло-то у тебя еще не совсем здорово.
3: Папа!
2: Вот мы и рядом. Я лежу, лоб мой влажен. Я сам еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, еще ничему не верю.
3: Папа, это ты?
8: Да.
3: Папа.
8: Ты уж молчи, я сам все знаю.
3: Папа, а кто это меня искал через газету?
8: Сначала Платон Половцев, а потом и я. От Половцева тебе привет. А Нина тебя целует. Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю. Да ты лежи, лежи.
3: Нет, пусти, папа. Я встану, мне хорошо.
2: Счастье. Вот оно, большое человеческое счастье, когда люди уже сами все знают и все понимают. Больше о этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

0: Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом. Широки поля, мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело.
1: Папа, а помнишь, ты мне пел песню «Горные вершины»? Все-таки эта песня не солдатская.
2: А какая же?
1: Да так, просто человеческая.
2: Ну и что же человеческая? А солдат не человек, что ли? Пройдут годы, Сереженька, и вот когда погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко человеческие.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Приглашаем вас послушать рассказ Виктора Астафьева «Блажь». Читает Вячеслав Шалевич.
5: Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью. Земной и книжной. В земной голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной жизни дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуется одна принцесса. Такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнее, не портясь. Этакая нетленная мумия памяти. Был и у меня секретный клад. И суждено было моему книжному прообразу, пышно выражаясь, притвориться в наглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и наткнулся на рассказ о борцах французского сопротивления, среди которых было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболенская. Достославная или звучная русская фамилия, или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть, и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболенской. Я нашел портрет, глянул, и хотя портрет был шибко французист, и имя ее писано на французский манер Вики, я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, моя принцесса. Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской. И как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжескую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плецензе под Берлином, как отсекли ее прекрасную голову. И нехорошо мне сделается. Больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под нож этой устарелой, но все еще чудовищно страшные машины, дожившие до наших дней и работающие в застенках просвещенной Европы. Прошло еще сколько-то лет, может 5, может 10, движется жизнь, и я с ней вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте. Но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент литературной газеты, человек, умеющий держать слово. Сказал, я вас туда повезу, и повез. Хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать, да и другие мелкие препятствия были. Кирилл уверял меня, он хорошо знает знаменитое русское кладбище. Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Главное мне было посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина. Так уж на что силы времени хватит, то и посмотрю. К Бунину меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонят необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии. Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От беспрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало мне это помогло. Могила Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился строгой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала-экзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах, Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицерского корпуса, и на мраморном постаменте золотом писано красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей Родины». Ну, это к слову. Немножко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели. Материала ни глаз, ни тела не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста. На ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В 4 ряда посажены неприхотливые, холодно не боящиеся цветы, Анютины глазки. Вот и вся роскошь, все украшения на чистой ухоженной могиле. Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту. Холоден был чужой камень. Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры. И хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории. Ноги мои носили меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот перекура я спросил у Кирилла, где же покоятся участники сопротивления. Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блаже, о неизбывном и вечном должно быть наваждении, и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно. Участников сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился над теми захоронениями общий знак, воздвигалась вокруг стенка или ограда, в стенки вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты. Об русских участниках сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да по круглым датам. Конечно, можно найти и эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня. Но для этого надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтобы так долго и много ходить, ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, надо иметь здоровые ноги. Ладно, согласился я со вздохом. Понимаю, что сердце моего спутника болит о Петрухе, сыне, жене, в машине оставшихся. Сказал ему, чтобы он сбегал, попроведал их, и если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж. Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшую скамейку и дал покой своим худым с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его. Было жаль всех живых и мертвых. Хотелось заплакать просто так, для себя. Душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал. Стало быть, так и надо мучиться мне за всех, за нас, терпеть телесную и всякую иную боль. Была вторая половина октября. По французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября. Разгар российского бабьего лета. На присыпанных сухих аллейках слоем смешанное стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. В оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами. Увидая, горько и пряно пахнул он родной российской или сибирской тайною. Это от того, что вокруг росли сплошные березы и ели, уже взрослые, но от чего-то грустные. И хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом. Устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморный, может, из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки игрушечно и любовно налеплены гладкие камешки. И еще там были нехитрые, вроде бы игрушечные, вензеля из тех же камешков. Кто-то пытался прикрыть бедность захоронения, облагородить последний приют русских людей. Я догадался, что передо мною и есть братская могила участников сопротивления, о которых сказывал Кирилл. С пробуждающимся интересом смотрел на карточки, читал даты рождения и смерти покойных, начав озревать их от самого угла с краю. Торопиться-то было некуда. Родились русские эти люди все в разное время. Большей частью уже здесь, во Франции. Но умерли, или, как писано на мраморных плитках, казнены в 1941-45 годах. Так я скользил глазами по табличкам и, наконец, уперся взглядом в ту, что была прямо против меня. С фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица, причесанная по-русски, гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты. Приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?» Я, конечно же, сразу узнал ее. И сердце во мне, как и полагается, в такую торжественную минуту дрогнуло. Куда-то покатилось так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком французисты. Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд, придавали чужеземный ей вид. Имя и вовсе было чужестранное. Как-то уж сильно отдалял ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться к друг другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилками сочной капусты под мышками. На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова». И далее год рождения и казни. Все, все, это прежде всего маленькая фотка, совпадал с тем, что было снято в кино, написано в книгах. И сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях, да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за отечество свое. И умерли русские люди за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой. На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладонью отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосягаемой и единственной. Вспомнил, как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодом листом, имеющий отдаленные отношения из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью. Посмертно награждена орденом почетного легиона, военным крестом и медалью участника сопротивления и орденом Отечественной войны. Это уж как всегда у нас, с большим опозданием, аж в 1965 году. Равнодушно в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг. А княгинюшка того списка не читала и орденов не видела. Да и не за них она умерла, не за них на небо улетела. Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой. Будучи создательницей организации сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием «Организацион Сивиль Милитер», все она – явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена – держала в памяти, В квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений. Природа щедра была к ней. Бог, несомненно, примет ее в Царство Небесное. И пусть ей земля эта будет пухом. А земля-то у нас одна, и жизнь тоже едина. Почаще бы вспоминать нам об этом. Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький опыт. И да принцесс ли мне, седому и старому? Просто Бог и время подарили мне красивую мечту. Спасибо им и за это. Беден и убог тот, кто ничего за душой своей не имеет. И за то, что предан человек своей мечте, идеалу своему, он вознаграждается счастьем. Пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгинюшка-то, между прочим, еще и с юмором была. Несла чемодан с секретными бумагами. Ее и заграб немецкий патруль. Что у вас в чемодане? Маленькая бомба, месье. Патруль захохотал и отпустил ее. Значит, было отпущено ей еще жить. Ах ты, что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, а сердцу все больно, больно. По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл. И сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть. День-то чудо, а он и не мог быть иным. Кирилл воззрился на меня. Бог есть. Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модное интеллектуальное, мол, да несомненно, в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но... Я сказал, что я не спрашиваю. Я утверждаю. И показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской. Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом пили чай по-русски во французской квартире. Кирилл за весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. О могиле участников сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет... И взглядывал он на меня со скрытой значительностью. Ровно прикидывал, могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня сопротивления, такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах, порченными застарелой болезнью ногами, далее окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины, да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать. Но вопрос этот задал сам Господь. Сам же на него и ответил.
4: Рассказ Виктора Астафьева «Блаж» читал Вячеслав Шалевич.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
6: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.
7: Не думай о секунду.

0: понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против 1, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
2: Я подожду. Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука фаршивая, чтоб там ни говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Но из моего дома Борману звонить нельзя. Мюллер уже, видимо, посадил там своих костоломов.

0: Группенфюрер, разрешите?
1: Здравствуйте, Штирлиц. Необыкновенно рад вас видеть. Живым и здоровым.
0: Благодарю.
1: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
0: Хочу.
1: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
0: Тем более. Прозит.
1: Прозит. Если не можете не курить, курите.
0: Спасибо.
1: Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет. И впредь этого делать не стану.
1: Почему?
0: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
1: Он сказал об этом.
0: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
1: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг Шелленберг, например.
0: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
1: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
0: Попросит.
1: Вы сказали об этом Борману?
0: Конечно.
1: Как он отреагировал?
0: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
1: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
0: Так же, как здесь.
1: Но там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
1: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
1: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил?
0: Он говорил о том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
1: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?
0: Да.
1: Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать.
0: Именно так.
1: И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
0: Должен.
1: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что, я волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваши соображения. Вы умный, хитрый. Да-да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
0: Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
1: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать. Слишком для этого умны. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что? Я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
0: Конечно.
1: Угу.
0: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Аленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
1: Факты?
0: Факты любопытны. Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя... Нет, наша. И вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен.
1: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
0: Нет.
1: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
0: Нет. Допуск.
1: Хитрите?
0: Ну что вы, группенфюрер. Открыт как дитя.
2: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
1: Добрый день, господин генерал.
3: Хайль Гитлер, группенфюрер. Садитесь.
1: Благодарю. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?
3: Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
1: Так.
3: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
1: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
3: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
2: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье
3: Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
4: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
3: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
4: Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал. Вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока.
1: Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
5: Вы с ума сошли? Вы сошли с ума? Вернитесь!
1: Вы хоть бы кофе предложили, право?
5: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру на ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
1: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
5: Зачем вам Красная Библия?
4: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
5: То есть?
4: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
5: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
4: О, совершенно верно, изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
5: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
4: Им занимается Кальтенбруннер лично.
5: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
4: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канариса. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
5: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
1: Это не товар. Это будущее.
0: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
1: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
0: Пропорция?
1: Четвертая часть.
0: Договорились.

И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретом,

0: Штирлиц твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш. Ну, хорошо. Это любопытно. С Геллином. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
1: Да.
0: Двустороннюю?
1: Да.
0: Отдадите мне его адрес?
1: Конечно.
0: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
1: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
0: Кто она?
1: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми. Только что кончился налет.
0: Каков возраст детей?
1: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
0: Где она вышла в Швейцарии?
1: В Берне.
0: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
1: Вы следили за мной в Швейцарии.
0: Я прикрывал вас?
1: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
0: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
1: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
0: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал, случай, или он ведет игру. Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил, сообщи ему Мюллер о своих подозрениях. Вы подозреваете меня, Группенфюрер?
0: В определенной мере.
1: И какова эта мера?
0: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакая, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе.
1: А если я действительно введу такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить, куда именно, каким образом. Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
0: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
1: В Швеции.
0: Не лгите.
1: Ну, тогда не спрашивайте.
0: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
1: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
0: В чем она будет заключаться?
1: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
0: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни

0: Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
1: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
0: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
1: Вы же знаете.
0: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
1: В 19:30.
0: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
1: А у вас есть такого рода данные?
0: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
1: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
0: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки. Вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
2: Группенфюрер?
0: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
2: Мне все ясно, группенфюрер.

0: Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
2: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
2: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
2: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник. Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь. Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
2: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
2: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
2: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильные наши позиции, дело пойдет.
1: Угу. Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
2: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
2: Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
0: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди, не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
2: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
2: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
0: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко – это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность? Вы же все прекрасно знаете, бригадофюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
5: И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
3: То, что вы позволите.
2: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
5: Оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
3: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
5: Не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
3: Нет.
5: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну, или втроем.
3: А кто будет третьим?
5: А если третьим будет Мюллер? А?
3: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
5: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
3: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
5: Нас. Нас,
3: Штирлиц. Не отделяйте себя. Нас.
4: А вы не полагаете, бригада фюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут?
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл – не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригада фюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума.
5: Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня.
4: Нет, я не буду этого делать.
5: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею. Извините, бригада фюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие. И есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
3: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
4: Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кастрель, Ганс Геннадий Фролов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц. Возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе, однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль.

моя отметина. Мгновенья раздаю, кому позор, кому бесславие.

0: надели. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
1: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
2: Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.
2: Ничего, я люблю холодный кофе.
3: Ну, тогда идите, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса. Закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
4: Алло?
3: Добрый вечер. Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк.
4: А, да-да.
3: Моя фамилия Бользен. Макс Бользен.
4: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
3: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
4: Ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
3: Ах, вот так.
4: Да, но вообще вы правы. Зеленые, кошачьи.
3: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
4: Да когда угодно. Вы где живете?
3: В лесу, Бабельсберг.
4: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
3: И когда вы ложитесь спать?
4: Если не бомбят, поздно.
3: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся. Угу. Надо кое с кем переброситься парой слов.
4: Да?
3: И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
4: Пожалуйста, приезжайте.
3: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна. Это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего мациона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
0: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, с сильно действующим снотворным.
1: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
5: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
1: Нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
5: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
1: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и, не обращаясь к вам с просьбой, отодвигаться в сторону.
5: Но группенфюрер сказал мне, что я
1: должен... Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
5: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
1: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
5: Именно так, господин Хорошо. Бользен.
1: Хорошо, подайте мне аппарат.
6: Могу я выпить еще чашечку кофе?
1: О, да, конечно. Что, плохо спали ночью?
6: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
7: Шольц слушает.
1: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
7: Добрый вечер.
1: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
7: Соединяю, штандартенфюрер.
1: Спасибо.
7: Я слушаю.
1: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на второй этаж.
8: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
1: Да, пожалуйста.
5: Да, группенфюрер.
8: Ганс, делай все, как я сказал. Понял?
5: Хорошо, группенфюрер.
1: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
5: Спасибо, господин Бользен.
6: Я не буду вам мешать.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
5: Группенфюрер, он уехал.
8: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
0: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
3: Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно, центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует, центр. Угу. Когда получили?
9: Вчерашней ночью.
3: А где ваш передатчик?
9: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
9: Нет. Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
3: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
9: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6, а мы только в 5 вернемся.
3: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра, круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте.
9: Хорошо.
3: Теперь телефон ваш не изменился?
9: Нет.
3: Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем.
9: Понимаю.
3: Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?
9: Да. Но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в госпиталь.
3: Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?
9: Да.
3: А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
9: Две дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо? Я вполне надежен.
3: Конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто я устал, и у меня на пределе нервы.
9: Хотите крепкого чая?
3: Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
9: Понимаю.
3: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
9: Хорошо.
3: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Хелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтек, филолога, 36 лет, привлечена к работе Хелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтега, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?»
2: «Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова?
1: Мера достоверности?»
0: «Угу.
1: Лучше вам не знать этих слов, право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор».
2: «Понимаю.
1: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме: Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадотт. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка».
2: «Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале?»
1: «Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден. Он меня немедленно разбудит».

0: Шольц разбудил Мюллера в 6, когда уже светало. Когда доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли.
1: Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована.
2: Не понимаю.
1: Поймите, вы женщина, следовательно, эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения. Вы должны обвинять Бернадотта в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или третьего не дано.
2: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
1: Ну да, да, да.
2: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
1: Не всегда.
2: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить. И прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
1: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
2: Как скажете.

0: любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
3: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
3: Постоянно.
0: Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
4: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: О, я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать. И тогда мы поговорим, да?
2: Да. Хорошо. Хорошо.
0: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале. Потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен и адрес его радиста.
1: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно, только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
3: Да.
1: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
3: Угу.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
3: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
1: Срочно пришлите с оказией мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
3: Да.
0: Телеграмма. Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги. Получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем...

0: описанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром. Но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали 3 полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
2: Самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.
3: «Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер».
4: «Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу».
3: «Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче».
4: «Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они слишком прямолинейны. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?»
3: «Вполне».
4: «Ну, а что касается Гудериана...»

0: Она то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику.
1: Именно такого рода разговор состоялся у Гадериана с рейхсфюрером.
0: Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование.
1: Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?
0: Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития.
1: Завтра Москва будет знать об этом, рейхслейтер.
0: Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы.
1: Стоит ли, рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а 100 ходов. И рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замыслов.
0: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
1: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
0: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу. Можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. А чего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам. Если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так. Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением?
1: Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
1: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер – человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да?
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладезя информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, к которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелена. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь. Подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит, больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это... По возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь.
2: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Погоди, не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств».
0: Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
2: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага. Подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
1: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
3: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Бёзе, штурмбанфюрером СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. В Альтауззее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
1: Ну что ж. Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
4: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю. Я натренирован на тихий сон.
1: Это как же, Ойген?
4: Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание.
1: Разве такое возможно?
4: Возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе.
5: Кофе сейчас будет готов. Штандартенфюрер, как вы отнесетесь к глотку бренди?
1: Пожалуй.
5: Отлично.
1: Ойген.
5: Да?
1: Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
5: Сейчас, штандартенфюрер.
3: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
1: Дружище Хетль.
5: Да.
1: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
6: С удовольствием, штандартенфюрер.
5: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя.
1: Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
6: А Портальгенос и Кальтербруннер в курсе вашей командировки?
5: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива.
1: Личное поручение рейхслейтера Бормана.
6: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
1: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте.
6: С удовольствием.

0: Да. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер, какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хетли.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хетль, да. Я читал его анкету, не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хетли. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
0: Это быть не может.
1: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хёйтель. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
2: Осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
1: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении. Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хётль, быстро. Это в ваших интересах.
0: Что писать?
1: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
0: Я не могу писать на ходу.
1: И не надо, я подожду. Угу. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
0: Да.
1: Посмотрите, что там написано.
2: Хётль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альтаузее неустановленным оператором на запад.
1: Это моя последняя попытка. Один шанс из десяти, но все-таки это шанс. Хётль.
0: Да.
1: Передайте вашим шифрам. Тихо, не суетитесь. Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфенига.
2: В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альтаузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хётль. Через час Даллис получил странную радиограмму из Альтаузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хётль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хётлем, расшифровке специалистами Даллиса, не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рад. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гаулейтера Айгрубера о начале работы.
1: Хётль,
0: да.
1: Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
0: С удовольствием.
3: Одну минуту, штандартенфюрер.
1: Да, Ойген.
4: Я починил вам аппаратик.
1: О!
4: Не понадобится?
1: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хётле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хётль?
0: Что вы? Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
1: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хётль.
5: Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства.
6: Ну что, Хётль?
5: Самое поразительное заключается в том, Хётль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мелькфорели, который возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу.
1: Любите ловить форель?
0: Не пробовал.
1: Зря. Это еще более азартно, чем охота.
0: Здесь кое-кто ловит форель.
1: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать. Надо родиться голландцем. Любите живопись?
6: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
1: Конечно, нет.
6: Покажите.
1: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
6: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузее, где хранятся картины Гитлера?
1: Ой, как это ужасно, Хетль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
6: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
1: Я тоже? А кто еще?
6: Да все, кому не лень.
1: Хетль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
6: Да-да.
1: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
6: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме.
1: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хетль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересуют копии, где складированы картины?
6: Американцев.
1: Их люди давно заброшены сюда?
6: Да.
1: Где они?
6: Под Зальцбургом.
1: Вы с ними контактируете?
6: Они со мною контактируют.
1: Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
6: Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны.
1: Вы с ума сошли?
6: Приказ фюрера. В штольне уже заложены 5 авиационных бомб.
1: Кто должен отдать приказ о взрыве?
6: Берлин. Фюрер. Или Кальтенбруннер.
1: Не Борман?
6: Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера.
1: Хетль, сможете повлиять на Кальтенбруннера?
6: Ну, вы же знаете характер этого человека.
1: О ваших контактах ему известно?
6: Нет.
1: Думаете открыться ему?
6: Я не решил еще.
1: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
6: Не знаю.
1: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
6: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
1: Понимаю, понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хетль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Далес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
6: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
1: Спокойно, спокойно, Хетль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
6: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
1: Проще простого, Хетль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
6: Но это слишком рискованно.
1: Конечно. Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
7: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хетль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
8: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
7: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: два часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедля, ни часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 45 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер. Садитесь.
1: Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочный?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью. А вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений.

0: Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине. Готова к ее приему.
0: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
0: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил, да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
0: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
0: Не надо так, Рейхслейтер. Ну, зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
2: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
3: Заберите у него оружие.

мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Хетль Аристарх Ливанов, Ойген Владимир Митюков, Курт Сергей Варчук, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Шольц Иван Тарханов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает

Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

0: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится, он ведь будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут.
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
3: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
3: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
2: Вы лучше. Давно начали меня читать?
3: С февраля.
2: Пока еще работал Эрвин?
3: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
4: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
3: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
2: А у вас здесь неплохо.
3: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
2: Не до конца.
3: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш Лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
2: В чем, например?
3: Отдать им Гиммлера, например.
2: А Бормана?
3: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
2: Думаю, что нет.
3: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
3: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
3: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Что вам даст мое признание, группенфюрер?
3: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
3: Не медли ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
3: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
3: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
4: Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я ведь погибну здесь. У меня остались часы, ребята. Ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать? С гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша цаченька?
1: Сашенька, это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда от любви и тоски. По щекам ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они

0: А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет. Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
1: Не уходите, доктор.
2: Слушаюсь.
1: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
3: Ему хватит.
0: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
1: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
0: Да. Я слышу.
1: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
0: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой. И красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
1: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
2: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательнее, резче.
1: Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!
0: Вот видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
4: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо.
1: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует.
5: Ну, уколите ему еще что-нибудь.
2: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
1: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
2: Позвольте, я задам ему вопросы.
1: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
6: Ойген. Выйдите со мной.
7: Слушаюсь, группенфюрер.
5: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
7: Тогда зачем же все это?
5: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
6: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
5: Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите.
7: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
6: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
7: Благодарю вас, группенфюрер.
6: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
7: Хорошо.
6: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
7: Понял.
6: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
7: Ясно.
6: Это совершенно секретные данные.
7: Понял.
6: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Вы все понимаете? Что я
7: так
6: говорю?
7: Точно.
6: А?
7: Так точно, группенфюрер.
6: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете. Взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
7: Нет, группенфюрер.
5: Ну, ничего. Со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
8: Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. We'll be right back. опустела.

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя».

канонада от чего-то совсем не слышна. А что если прорвались танки Венка, или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер?

0: жив и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, ничего.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там будет вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... поверят ему.

0: Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. От обергруппенфюрера он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: Хётль, где команда взрывников Ауссее? Соедините меня с ними.
2: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
1: Что?
2: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
1: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
2: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
2: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним, с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Ауссее еще более укрепит ваши позиции.
1: Ну хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло? Алло, ястреб. Говорит Орел по поручению высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло, здесь высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет. Пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного. Мюллер?
1: Держите пальцы на пульсе нашей линии?
2: Пока да. Вы скоро?
1: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
2: Там порядок.
1: Будем на связи постоянно.
2: Только так. Черт меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно, я сказал Борману.
0: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
3: Да. Точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести, запомнить адрес и бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Ты имеешь на это право, хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
0: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
4: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
0: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
5: Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!
4: И по-русски научился. На тебя!
0: И тут пуля ударила Прошлякова в сердце. Наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
6: Фридрих наш.
7: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
8: Он не жилец.
7: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.

0: Через два часа танк Т-34, номер 249, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской и йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
1: «Тише, тише. Мы у своих. Вы на явке Одессы. Понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрок. Запомните. Доктор Рудольф Дрок.
2: Не думай о секундах.

0: мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хетль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов. От автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гевиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю.

я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит, поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую. Ах, у нас королей дело плохо. Где достать 100 рублей? Вот эпоха. Где бы денег набрать?

Гетерольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: офицеров, солдат, лекарей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Ох, плохо дело, эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь, в ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, к вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур.

0: надо мелкую дичь подносить крупным особам.
1: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
0: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
1: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
0: Примите от маркиза эту куропатку.
1: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
0: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
1: Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера.
0: До свидания, Ваше Величество.
1: Всего наилучшего.
0: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин, хозяин, довольно спать.
2: Ах, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-то перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел.
0: Хозяин, завтра король поедет по своей стране.
2: А какое дело мне?
0: Вы должны залезть в речку.
2: Ну?
0: И кричать: «Тону! Тону!»
2: Ну?
0: Остальное моя забота.
2: Ой, ладно. Если тебе охота, я завтра буду вопить: «Тону, тону!» А сейчас отгоняй мух. Я сосну.
3: Фрейдван запрягли королевских коней. Поехал король по державе своей. А утру, тру,

0: дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока.
3: Тягай!
4: Тягай!
3: Заплывай!
4: Заплывай!
3: Давай!
4: Давай!
3: Поддавай!
4: Поддавай! Раз, два, взяли! Раз, два, дружно! Пошли! Пошли! Спасли! Спасли!
0: Вас. Кого это я спас? Кто вы такой?
5: Ваше Величество, я как Карабас.
0: Маркиз! Прошу пожаловать в нашу карету.
5: В эту? Но я, Ваше Величество, прямо из воды.
0: Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же? Церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску.
5: Спасибо, Ваше Величество. Здравствуйте, Ваше Высочество.
1: Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество.
6: Вот едет в карете маркиз королем, беседует мирно о том и о сём.

0: Здравствуйте! Вы что тут делаете?
1: Косим!
0: А я к вам по делу.
1: Милости просим!
0: Дело важное, чрезвычайное, тайное. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо.
2: Что вы, господин Кот?
3: Скажем, как надо.
1: Мы смирный народ.

0: вы косите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку?
1: Маркиз Карабас.
2: У вас прекрасный луг?
0: Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена.
3: Несомненно.
4: Король из окна на округу глядит, а кот впереди по дороге бежит. Улюлю, задавлю! Улюлю, задавлю!
5: Эй, жнецы, у меня к вам дело государственного значения.
6: Наше почтение!
5: Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно?
6: Нет!
5: Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы.
7: Что вы, господин кот?
8: Такого никто не захочет.
7: Скажем так, что комар носа не подточит.

0: Жнецы и жнецы. Чьи это поля кукурузы или пшеницы?
1: Маркиза Карабаса, господин король!
0: Давненько я не видал столь прекрасного урожая.
2: Не возражаю.
3: Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот?
2: А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь.
3: А вон тот замок тоже ваш?
2: Смотря в каком смысле.
3: Ах, какие интересные мысли.
4: Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. Тут-то и может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану. Что же делать? Придется идти в замок. Говорят, что великан любит гостей.
5: Волшебник людоед.

0: Кто-то ко мне идет.
1: Это я, кот.
0: Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся.
1: Господин волшебник, путешествуя для завершения обучения, не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение.
0: Надеюсь, что вы откушаете со мной.
1: С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу.
0: Это верно. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите, я превращаюсь в льва. Понятно? Это, мой друг, простейший трюк. Слезайте. Какого дьявола вы влезли на шкаф?
1: Оказывается, один мой приятель был прав.
0: В чем он был прав?
1: Он сказал, что вы маг, а не волшебник.
0: Что это значит? Да не тритесь вы у дверей.
1: Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике.
0: Чепуха. Ерунда. Хотите, я стану совсем маленьким?
1: Да.
0: Хотите, я буду стриж или чиж?
1: А вы не можете превратиться в мышь?
0: Элементарно.

0: довольно! Ты мне надоела!
1: Что вы со мной делаете?
0: Я тебя съел. Так вот, молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь.
2: Колеса свистят и рессоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят.

0: Добро пожаловать, Ваше Величество, в замок маркиза Карабаса.
1: Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал?
0: Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты.
1: Но мы, так сказать, сыты.
2: Откушайте, Ваше Величество, прошу вас.
1: Но, дорогой Карабас.
2: Без всяких «но».
3: Подать к столу мое лучшее вино.
0: Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс.

0: я действовал по велению долга.
1: Господин кот, я хочу танцевать с вами.
0: Не могу отказать даме.
2: Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим.

0: услугам.
1: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
0: Лучше на крыше.
1: О, я упаду.
0: Это совершенно...

0: Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза.
2: Никогда! На это я не пойду!
0: Где же я тебя найду лучшего жениха? Ведь наша казна пуста!
2: Я хочу замуж за кота!
0: Но на это я не пойду! Еще не было котов в моем королевском роду. Ты должна блюсти государственные интересы. Кот не может быть мужем принцессы. Одумайся, будь паинька.
2: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
3: Наконец-то! Окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурный отдых.

карниз. Оставьте жилище, здесь лучше и чище. Но только не падайте вниз.

0: обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно.
1: Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть?
0: Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться.
1: Кто вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой.
2: Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь.
3: Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел?
2: Ваш отвратительный кот.
3: Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть.
2: Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен.
3: Успокойтесь, он будет наказан.
4: Кыс-кыс-кыс.
1: Я здесь, хозяин.
3: Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение.
5: Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс. А теперь брысь!
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность. Никакой. Я ухожу на покой. Сапоги сапожки лучше продать, без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться, что мне дворец? До свидания, братцы, сказки

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Посвящение. Тебе, но голос музы темной коснется люха твоего. Поймешь ли ты душою скромной стремление сердца моего? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет, непризнанная вновь. Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей.

богат и славен Кочубей. Его луга необозримы, там табуны его коней пасутся вольны, нехранимы. Кругом Полтавы хутора окружены его садами, и много у него добра, мехов, атласа, серебра, и на виду, и под замками. Но Кочубей богат и горд не долгогривыми конями, не златом данью крымских орд, не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей. И то сказать, в Полтаве нет красавицы Марии равной. Она свежа, как вешний цвет, взлелеянный в тени дубравны. Как тополь киевских высот она стройна, ее движение то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремления. Как пена грудь ее бела, вокруг высокого чела, как тучи, локоны чернеют. Звездой блестят ее глаза, ее уста, как розы, рдеют.

и единая краса, мгновенный цвет, молвою шумной в молодой Марии почтена. Везде прославилась она девицей скромной и разумной. Зато завидных женихов ей шлет Украина и Россия. Но от венца, как от оков, бежит пугливая Мария. Всем женихам отказ. И вот за ней сам гетман сватов шлет. Он стар, он удручен годами, войной, заботами, трудами, но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь. Мгновенно сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь, в нем чувство каждый день иное, не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами. Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено. Но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет. Не серно под утес уходит, орла послыша тяжкий лед. Одна в сенях невеста бродит, трепещет и решенье ждет. И вся полна негодованием к ней мать идет, и с содроганием, схватив ей руку, говорит: «Бесстыдный старец нечестивый, возможно ль? Нет, пока мы живы, нет. Он греха не совершит. Он должен и быть отцом и другом невинной крестницы своей. Безумец, на закате дней он вздумал быть ее супругом». Мария вздрогнула, лицо покрыла бледность гробовая и, охладев, как неживая, упала дева на крыльцо. Она опомнилась, но снова закрыла очи и ни слова не говорит. Отец и мать ей сердце ищут успокоить, боязнь и горесть разогнать, тревогу смутных дум устроить. Напрасно. Целые 2 дня то молча плача, то стеня, Мария не пила, не ела, шатаясь, бледная, как тень, не зная сна. На 3-й день ее светлица опустела. Никто не знал, когда и как она сокрылась. Лишь рыбак той ночью слышал конский топот, казачью речь и женский шепот. И утром след 8 подков был виден на росе лугов.

0: Не только первый пух ланит, да русы кудри молодые, порой и старца строгий вид, рубцы чела, волосы седые, воображение красоты влагают страстные мечты. И вскоре слуха Кочубея коснулась роковая весть. Она забыла стыд и честь. Она в объятиях злодея. Какой позор! Отец и мать молву не смеют понимать. Тогда лишь истина явилась своей ужасной наготой. Тогда лишь только объяснилась душа преступницы молодой. Тогда лишь только стало явно, зачем бежала своенравно она семейственных оков. Томилась тайно, воздыхала и на приветы женихов молчанием гордым отвечала. Зачем так тихо за столом она лишь гетману внимала, когда беседа ликовала и чаша пенилась вином? Зачем она всегда певала те песни, кои он слагал, когда он беден был и мал, когда молва его не знала? Зачем с неженскою душой она любила конный строй и бранный звон литавры, клики пред бунчуком и булавой малороссийского владыки? Богат и знатен Кочубей, довольно у него друзей, свою омыть он может славу, он может возмутить Полтаву, внезапно среди его дворца он может мщением отца постигнуть гордого злодея, он может верной рукой вонзить. Но замысел иной волнует сердце Кочубея. Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин. Но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Венчанной славой бесполезной отважный Карл скользил над бездной. Он шел на древнюю Москву, взметая русские дружины, как вихрь гонит прах долины и клонит пыльную траву. Он шел путем, где след оставил в дни наши новый сильный враг, когда падением ославил муж рока свой попятный шаг. Украина глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины, народной чаяли войны, роптали, требуя кичливо, чтоб гетман узы их расторг. И Карла ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг. Вокруг Мазепы раздавался мятежный крик: «Пора, пора!» Но старый гетман оставался послушным подданным Петра. Храня суровость обычайну, спокойно ведал он Украину. Молве, казалось, не внимал и равнодушно пировал. Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом проникнет бездну роковую души коварной? Думы в ней, плоды подавленных страстей, лежат погружены глубоко, и замысел давнишних дней, быть может, зреет одиноко. Как знать? Но чем Мазепа злей, чем сердце в нем хитрей и ложней, тем с виду он неосторожней, и в обхождении простей. Как он умеет самовластно сердца привлечь и разгадать, умами править безопасно, чужие тайны разрешать. С какой доверчивостью лживой, как добродушно на пирах, со старцами старик болтливый, жалеет он о прошлых днях, свободу славит своевольным, поносит власти с недовольным, с ожесточенным слезы льет, с глупцом разумную речь обведет. Немногим может быть известно, что дух его неукротим, что рад и честно, и бесчестно вредить он недругам своим, что ни единой он обиды с тех пор, как жив, не забывал, что далеко преступны виды старик надменный простирал, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. Издавна умысел ужасный взлелеял тайно злой старик в душе своей, но взор опасный, враждебный взор его проник.
1: Нет, дерзкий хищник, нет, губитель, скрежеще мыслит кочубей. Я пощажу твою обитель, темницу дочери моей. Ты не истлеешь средь пожара, ты не издохнешь от удара казачьей сабли. Нет, злодей, в руках московских палачей, в крови, при тщетных отрицаньях, на дыбе корчась в истязаньях, ты проклянешь и день, и час, когда ты дочь крестил у нас, и пир, на коем чести чашу, тебе я полну наливал, и ночь, когда голубку нашу ты, старый коршун, заклевал.
0: Так было время с Кочубеем, был друг Мазепа. Вон и дни, как солью, хлебом и елеем, делились чувствами они. Их кони по полям победы скакали рядом сквозь огни. Нередко долгие беседы наедине вели они. Пред Кочубеем гетман скрытный, души мятежной ненасытной, отчасти бездну открывал. И о грядущих изменениях, переговорах, возмущениях в речах неясных намекал. Так было сердце Кочубея, в то время предано ему. Но в горькой злобе свирепея теперь позыву одному оно послушно. Он голубит едину мысль день и ночь. Иль сам погибнет, иль погубит, отмстит поруганную дочь. Но предприимчивую злобу он крепко в сердце затаил. В бессильной горести, ко гробу, теперь он мысли устремил. Он зла Мазепе не желает, всему виновна дочь одна, но он и дочери прощает. Пусть Богу даст ответ она, покрыв семью свою позором, забыв и небо, и закон. А между тем орлиным взором в кругу домашнем ищет он себе товарищей отважных, неколебимых, непродажных. Во всем открылся он жене. Давно в глубокой тишине уже донос он грозный копит. И гнева женского полна нетерпеливая жена супруга злобного торопит. В тиши ночей на ложе сна, как некий дух ему она о мщенье шепчет, укоряет и слезы льет, и ободряет, и клятвы требует, и ей клянется мрачный кочубей. Удар обдуман. С кочубеем бесстрашный искра заодно. И оба мыслят, одолеем, врага паденья решено. Но кто ж усердьем пламенея, ревнуя к общему добру, донос на мощного злодея, предубежденному Петру, к ногам положит не робея? Между полтавских казаков, презренных девою несчастной, один с младенческих годов ее любил любовью страстной. Вечерней, утренней порой, на берегу реки родной, в тени украинских черешен, бывало, он Марию ждал и ожиданием страдал, и краткой встречей был утешен. Он без надежд ее любил, не докучал он ей мольбою, отказа б он не пережил. Когда наехали толпою к ней женихи, из их рядов унылый сир он удалился. Когда же вдруг меж казаков позор Марии нагласился, и беспощадная молва ее со смехом поразила, и тут Мария сохранила над ним привычные права. Но если кто, хотя случайно, пред ним Мазепу называл, то он бледнел, терзаясь тайно, и взоры в землю опускал.

звездах и при луне, так поздно едет на коне. Чей это конь неутомимый бежит в степи необозримой? Казак на север держит путь, казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной переправе. Как стекло булат его блестит, мешок за пазухой звенит. Не спотыкаясь, конь ретивый бежит, размахивая гривой. Червонцы нужны для гонца, булат — потеха молодца, ретивый конь — потеха тоже, но шапка для него дороже. За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою, и то лишь с буйной головою. Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея.

Грозы, не чуя между тем, не ужасаемый ничем, Мазепа козни продолжает. С ним полномочный иезуит мятеж народный утверждает и шаткой трон ему сулит. Во тьме ночной они, как воры, ведут свои переговоры, измену ценят меж собой, слагают цифр универсалов, торгуют царской головой, торгуют клятвами вассалов. Какой-то нищий во дворец неведомо отколе ходит, и орлик гетманов делец его приводит и выводит. Повсюду тайно сеют яд его подосланные слуги. Там, на Дону, казачьи круги они с булавином мутят. Там будет диких орд отвагу. Там, за порогами Днепра, стращают буйную ватагу самодержавием Петра. Мазепа всюду взор кидает и письма шлет из края в край. Угрозы хитрой подымает он на Москву Бахчисарай. Король ему в Варшаве внемлет, в стенах Очакова паша, восстание Карл и царь. Не дремлет его коварная душа. Он, думай думу развивая, верней готовит свой удар. В нем не слабеет воля злая, неутомим преступный жар. Но как он вздрогнул, как воспрянул, когда пред ним внезапно грянул упадший гром, когда ему, врагу России самому, вельможи русские послали в Полтаве писанный донос, и вместо праведных угроз как жертве ласки расточали. И, озабоченный войной, гнушаясь мнимой клеветой, донос оставя без внимания, сам царь Иуду утешал и злобу шумом наказания смирить надолго обещал. Мазепа в горести притворной к царю возносит глаз покорный. И знает Бог, и видит свет, он, бедный гетман, 20 лет царю служил душою верной. Его щедротою безмерной осыпан, дивно вознесен. О, как слепа безумна злоба! Ему ль теперь у двери гроба начать учение измен и потемнять благую славу? Не он ли помощь Станиславу с негодованием отказал, стыдясь, отверг венец Украины и договоры, письма тайны к царю подолгу отослал? Не он ли наущеньем хана и цареградского султана был глух, усердием горя, с врагами белого царя умом и саблей рад был спорить, трудов и жизни не жалел? И ныне злобный недруг смел его седины опозорить. И кто же, Искра, Кочубей, так долго быв его друзьями? И с кровожадными слезами, в холодной дерзости своей, их казни требует злодей. Чьей казни? Старец непреклонный, чья дочь в объятиях его? Но хладно сердце своего он заглушает ропот сонный. Он говорит: в неравный спор зачем вступает сей безумец? Он сам надменный вольнодумец, сам точит на себя топор. Куда бежит зажавший вежды? На чем он основал надежды? Или, но дочери любовь главы отцовской не искупит, любовник гетману уступит, не то моя прольется кровь.

Мария, бедная Мария, краса черкасских дочерей, не знаешь ты, какого змия ласкаешь на груди своей. Какой же властью непонятной, к душе свирепой и развратной, так сильно ты привлечена? Кому ты в жертву отдана? Его кудрявые седины, его глубокие морщины, его блестящий впалый взор, его лукавый разговор тебе всего, всего дороже. Ты мать забыть для них могла. Соблазном посланное ложе ты отчий сени предпочла. Своими чудными очами тебя старик заворожил, своими тихими речами в тебе он совесть усыпил. Ты на него с благоговением возводишь ослепленный взор, его лелеешь с умиленьем. Тебе приятен твой позор. Ты им в безумном упоенье, как целомудрием горда, ты прелесть нежною стыда в своем утратила паденье. Что стыд Марии? Что молва? Что для нее мирские пени, когда склоняется в колени к ней старца гордая глава? Когда с ней гетман забывает судьбы своей и труд, и шум, или тайны смелых, грозных дум, ей деве робкой открывает, и дней невинных ей не жаль, и душу ей одна печаль порой, как туча, затмевает. Она унылых пред собой отца и мать воображает. Она сквозь слезы видит их в бездетной старости одних и мнится пением их внимает. О, если бы ведала она, что уж узнала вся Украина, но от нее сохранена еще убийственная тайна.

Песнь вторая. Мазепа мрачен, ум его смущен жестокими мечтами. Мария нежными очами глядит на старца своего. Она, обняв его колени, слова любви ему твердит. Напрасно черных помышлений ее любовь не удалит. Пред бедной девой с невниманием он хладно потупляет взор. И ей на ласковый укор одним ответствует молчанием. Удивлена,

0: Ставь безумные мечты, ты подозрением сердце губишь. Нет, душу пылкую твою волнуют, ослепляют страсти. Мария, верь, тебя люблю, я больше славы, больше власти.
1: Неправда, ты со мной хитришь. Давно ли мы были неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь, теперь они тебе докучны. Ты целый день в кругу старшин, в пирах, разъездах. Я забыта. Ты долгой ночью или один, или с нищим, или у иезуита. Любовь смиренная моя встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, здоровье Дульской. Это новость. Кто это Дульская?
0: И ты ревнива, Мнель, в мои ли лета искать надменного привета самолюбивой красоты? И стану ли я, старик суровый, как праздный юноша вздыхать, влачить позорные оковы и жен притворством искушать?
1: Нет, объяснись без отговорок и просто прямо отвечай.
0: Покой души твоей мне дорог, Мария, так и быть, узнай. Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы, но независимой державой у крайне быть уже пора. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все. В переговорах со мною оба короля, и скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею, княгиня Дульская и с нею мой иезуит, да нищий сей к концу мой замысел приводит. Через руки их ко мне доходят наказы, письма королей. Вот важные тебе признания. Довольна ли ты? Твои мечтания рассеяны ли?
1: О, милый мой, ты будешь царь земли родной. Твоим сединам как пристанет корона царская.
0: Постой, не все свершилось, буря грянет. Кто может знать, что ждет меня?
1: Я близ тебя не знаю страха. Ты так могущ. О, знаю я, трон ждет тебя.
0: А если плаха?
1: С тобой на плаху, если так. Ах, пережить тебя могу ли? Но нет, ты носишь власти знак.
0: Меня ты любишь?
1: Я? Люблю ли?
0: Скажи, отец или супруг тебе дороже?
1: Милый друг, к чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он. Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор. Быть может, какая страшная мечта. Моим отцом я проклята. А за кого?
0: Так я дороже тебе отца? Молчишь?
1: О, Боже!
0: Что ж, отвечай!
1: Реши ты сам.
0: Послушай, если было б нам, ему или мне, погибнуть надо, а ты бы нам судьей была, кого б ты в жертву принесла, кому бы ты была ограда?
1: Ах, полно! Сердце не смущай, ты искуситель.
0: Отвечай!
1: Ты бледен, речь твоя сурова. О, не сердись. Всем, всем готова тебе я жертвовать.

0: поверь. Ну, страшны мне слова такие. Довольно.
1: Помни же, Мария, что ты сказала мне теперь?

Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет, и пышных гетманов сады, и старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом,

0: Но в замке шепот и смятенье. В одной из башен под окном, в глубоком тяжком размышленье, окован кочубей сидит и мрачно на небо глядит. За утро казнь, но без боязни он мыслит об ужасной казни, о жизни не жалеет он, что смерть ему желанный сон. Готов он лечь во гроб кровавый. Дрема долит, но, Боже правый, к ногам злодея молча пасть, как бессловесное создание, царем быть отдану во власть, врагу царя на поруганье, утратить жизнь и с нею честь, друзей с собой на плаху весть, над гробом слышать их проклятие, ложась безвинным под топор, врага веселый встретить взор и смерти кинуться в объятья, не завещая никому вражды к злодею своему. И вспомнил он свою Полтаву, обычный круг семьи, друзей, минувших дней богатство, славу и песни дочери своей, и старый дом, где он родился, где знал и труд, и мирный сон, и все, чем в жизни насладился, что добровольно бросил он. И для чего? Но ключ в заржавом замке гремит и пробужден. Несчастный думает, вот он, вот на пути моем кровавом мой вождь под знаменем креста, грехов могущий разрешитель, духовной скорби врач, служитель за нас распятого Христа. Его святую кровь и тело принесший мне, да укреплюсь, да приступлю ко смерти смело и жизни вечной приобщусь. И с сокрушением сердечным готов несчастный кочубей перед всесильным, бесконечным излить тоску мольбы своей. Но не отшельника святого, он гости узнает иного, свирепый орлик перед ним, и отвращением томим страдалец горько вопрошает.
1: Ты здесь, жестокий человек? Зачем последний мой ночлег еще Мазепа возмущает?
2: Допрос не кончен. Отвечай.
1: Я отвечал уже. Ступай, оставь меня.
2: Еще признание пан гетман требует.
1: Но в чем? Давно сознался я во всем, что вы хотели. Показания мои все ложные. Я лукав. Я строю козни. Гетман прав. Чего вам более?
2: Мы знаем, что ты несчетно был богат. Мы знаем, не единый клад тобой в диканьке укрываем. Свершится казнь твоя должна. Твое имение сполна в казну поступит войсковую. Таков закон. Я указую тебе последний долг. Открой, где клады, скрытые тобой.
1: Так, не ошиблись вы. Три клада всей жизни были мне отрада. И первый клад мой честь была. К клад этот пытка отняла. Другой был клад невозвратимый, честь дочери моей любимой. Я день и ночь над ним дрожал. Мазепа этот клад украл. Но сохранил я клад последний. Мой третий клад, святую месть, ее готовлюсь Богу снесть.
2: Старик, оставь пустые бредни. Сегодня, покидая свет, питайся мыслью суровой. Шутить не время. Дай ответ, когда не хочешь пытки новой. Где спрятал деньги?
1: Злой холоп, окончишь ли допрос нелепый? Повремени, дай лечь мне в гроб, тогда ступай себе с Мазепой мое наследие считать окровавленными перстами. Мои подвалы разрывать, рубить и жечь сады с домами. С собой возьмите дочь мою, она сама вам все расскажет. Сама все клады вам укажет. Но ради Господа молю, теперь оставь меня в покое.
2: Где спрятал деньги? Укажи! Не хочешь? Деньги где, скажи? Или выйдет следствие плохое? Подумай. Место нам назначь. Молчишь? Ну, в пытку. Гей! Палач!
0: Палач вошел. О, ночь мучений! Но где же гетман? Где злодей? Куда бежал от угрызений змеиной совести своей?

0: светлицы девы усыпленной, еще незнанием блаженной, близ ложа крестницы младой сидит с поникшею главой Мазепа тихой и угрюмой. В его душе проходят думы, одна другой мрачней, мрачней. Умрет безумный кочубей, спасти нельзя его. Чем ближе цель гетмана, тем тверже он, быть должен властью облечен. Тем перед ним склоняться ниже должна вражда, спасенья нет. Доносчик и его клеврет умрут. Но, брося взор на ложе, Мазепа думает:
1: «О, Боже! Что будет с ней, когда она услышит слово роковое? Доселе она еще в покое, но тайна быть сохранена не может долее. Секира, упав поутру, загремит по всей Украине. Голос мира вокруг нее заговорит. Ах, вижу я, кому судьбою волнения жизни суждены, тот стой один перед грозою, не призывай к себе жены. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно, теперь плачу безумство дань. Все, что цены себе не знает, все, чем жизнь мила бывает, бедняжка принесла мне в дар. Мне, старцу мрачному. И что же, какой готовлю ей удар?
0: И он глядит на тихом ложе, как сладок юности покой, как сон ее лелеет нежно, уста раскрылись безмятежно, дыханье груди молодой, а завтра, содрогаясь, Мазепа отвращает взгляд, встает и, тихо пробираясь, в уединенный сходит сад.

тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы, но мрачны странные мечты в душе Мазепы. Звезды ночи, как обвинительные очи, за ним насмешливо глядят. И тополи, стеснившись в ряд, качая тихо головою, как судьи шепчут меж собою. И летней теплой ночи тьма душна, как черная тюрьма. Вдруг слабый крик, невнятный стон, как бы из замка слышит он. То был ли сон воображенья, или плач совы, или зверя вой, или пытки стон, или звук иной. Но только своего волненья преодолеть не мог старик, и на протяжный слабый крик другим ответствовал, тем криком, которым он в веселье диком поля сраженья оглашал, когда с Забелой, с Гамалеем и с ним, и с этим Кочубеем он в бранном пламени скакал.

0: зари багряной полоса объемлет ярко небеса. Блеснули долы, холмы, нивы, вершины рощ и волны рек. Раздался утро шум игривый, и пробудился человек. Еще Мария сладко дышит, дремой объятая, и слышит сквозь легкий сон, что кто-то к ней вошел и ног ее коснулся. Она проснулась, но скорей с улыбкой взор ее сомкнулся от блеска утренних лучей. Мария руки протянула и снегой томною шепнула:
1: «Мазепа, ты?»
0: Но голос ей иной ответствует: «О, Боже!» Вздрогнув, она глядит, и что же? Пред нею мать.
1: «Молчи, молчи! Не погуби нас! Я в ночи сюда прокралась осторожно, с единой слезной мольбой. Сегодня казнь. Тебе одной свирепство их смягчить возможно. Спаси отца!»
2: «Какой отец? Какая казнь?
1: Или ты до ныне не знаешь? Нет, ты не в пустыне, ты во дворце. Ты знать должна, как сила гетмана грозна, как он врагов своих карает, как государь ему внимает. Но вижу, скорбную семью ты отвергаешь для Мазепы. Тебя я сонну застаю, когда свершают суд свирепый, когда читают приговор, когда готов отцу топор. Друг другу вижу мы чужие. Опомнись, дочь моя, Мария! Беги, поди к его ногам, спаси отца, будь ангел нам. Твой взгляд злодеям руки свяжет, ты можешь их топор отвесть. Рвись, требуй, гетман не откажет, ты для него забыла честь родных и Бога.
2: Что со мною? Отец, Мазепа, казнь с мольбою здесь, в этом замке, мать моя? Нет, или ума лишилась я, или это грезы?
1: Бог с тобою. Нет-нет, ни грезы, ни мечты. Ужели еще не знаешь ты, что твой отец ожесточенный бесчестье дочери не снес, и жаждой мести увлеченный царю на гетмана донес, что в истязаниях кровавых сознался в умыслах лукавых, в стыде безумной клеветы, что жертва смелой правоты врагу он выдан головою, что пред громадой войсковою, когда его не осенит десница вышняя Господня, он должен быть казнен сегодня, что здесь, покамест он сидит в тюремной башне.
2: Боже! Боже! Сегодня, бедный мой отец!
0: И дева падает на ложе, как хладный падает мертвец.

Пестреют шапки, копья блещут, бьют в бубны, скачут сердюки, в строях равняются полки, толпы кипят, сердца трепещут. Дорога, как змеиный хвост, полна народу, шевелится. Средь поля роковой намост, на нем гуляет, веселится палач и алчно жертвы ждет. То в руки белые берет играючи топор тяжелый, то шутит с чернею веселый. В гремучий говор все слилось, крик женской, брань и смех, и ропот. Вдруг восклицание раздалось, и смолкло все. Лишь конский топот был слышен в грозной тишине. Там, окруженный сердюками, вельможный гетман с старшинами скакал на вороном коне. А там, по Киевской дороге, телега ехала. В тревоге все взоры обратили к ней. В ней с миром, с небом примиренный, могущей верой укрепленный, сидел безвинный кочубей. С ним искра тихой, равнодушной, как агнец жребию послушный. Телега стала. Раздалось моленье ликов громогласных, с кадил куренье поднялось. За упокой души несчастных безмолвно молится народ, страдальцы за врагов. И вот идут они, взошли, на плаху крестясь ложится кочубей. Как будто в гробе тьмы людей молчат. Топор блеснул с размаху, и отскочила голова. Все поле охнуло, другая катится вслед за ней, мигая, зарделась кровью трава. И сердцем радуясь во злобе, палач за чуб поймал их обе и напряженной рукой потряс их обе над толпой.

свершилась казнь. Народ беспечный идет, рассыпавшись домой, и про свои заботы вечные уже толкует меж собой. Пустеет поле понемногу. Тогда через пеструю дорогу перебежали две жены, утомлены, запалены. Они, казалось, к месту казни спешили, полные боязни. «Уж поздно», — кто-то им сказал, и в поле перстом указал. Там роковой на мост ломали. Молился в черных ризах поп, и на телегу подымали два казака дубовый гроб.

Один пред конною толпой Мазепа грозен удалялся от места казни. Он терзался какой-то страшной пустотой. Никто к нему не приближался, не говорил он ничего. Весь в пене мчался конь его. Домой приехав, «Что, Мария?» — спросил Мазепа. Слышит он ответы робкие, глухие. Невольным страхом поражен, идет он к ней, в светлицу входит. Светлица тихая, пуста. Он в сад, и там смятенный бродит, но в круг широкого пруда, в кустах, вдоль сеней безмятежных, все пусто. Нет нигде следов, ушла. Зовет он слуг надежных, своих проворных сердюков. Они бегут, храпят их кони. Раздался дикий крик погони. Верхом и скачут молодцы во весь опор, во все концы. Бегут мгновенья дорогие, не возвращается Мария. Никто не ведал, не слыхал, зачем и как она бежала. Мазепа молча скрежетал, затихнув, челядь трепетала. В груди кипучий яд нося, в светлице гетман заперся. Близ ложа там во мраке ночи сидел он, не смыкая очи, нездешной мукою томим. Поутру посланные слуги один явились за другим, чуть кони двигались, подпруги, подковы, узды, чепраки. Все было пеною покрыто, в крови, растеряно, избито, но ни один ему принесть не мог о бедной деве весть. И след ее существования пропал, как будто звук пустой. И мать одна во мрак изгнанья умчала горе с нищетой.

0: Песнь третья. Души глубокая печаль стремится дерзновенно вдаль, вождю Украины не мешает. Твердея в умысле своем, он с гордым шведским королем свои сношения продолжает. Меж тем, чтобы обмануть верней глаза враждебного сомнения, он, окружа с толпой врачей, на ложе мнимого мученья, стоная, молит исцеление. Плоды страстей, войны, трудов, болезни, дряхлости, печали, предтечи смерти приковали его к одру. Уже готов он скоро бренный мир оставить. Святой обряд он хочет править. Он архипастыря зовет кадру сомнительной кончины и на коварные седины елей таинственный течет. Но время шло. Москва напрасно к себе гостей ждала всечасно. Средь старых вражеских могил, готовя шведам тризну тайну, внезапно Карл поворотил и перенес войну в Украину. И день настал. Встает содра Мазепа, сей страдалец хилый, сей труп живой, еще вчера стонавший слабо над могилой. Теперь он мощный враг Петра. Теперь он бодрый, пред полками сверкает гордыми очами и саблей машет, и к десне проворно мчится на коне. Согбенный тяжко жизнью старый, так он и хитрый кардинал, венчавшись римской тиарой, и прям и здрав, и молод стал. И весть на крыльях полетела, Украина смутно зашумела. Он перешел, он изменил, к ногам он Карлу положил бунчук покорный. Пламя пышет, встает кровавая заря войны народной. Кто опишет негодование, гнев царя? Гремит анафема в соборах, Мазепы лик терзает кат. На шумной раде в вольных спорах другого гетмана творят. С брегов пустынных Енисея семейство Искры, Кочубея, поспешно призванный Петром. Он с небес слезы проливает, он их лаская осыпает и новой честью, и добром. Мазепы враг, наездник пылкой, старик полей из мрака ссылки в Украину едет в царский стан. Трепещет бунт осиротелый, на плахе гибнет чечель смелый и запорожский атаман. И ты, любовник бранной славы, для шлема кинувший венец, твой близок день, ты вал Полтавы вдали завидел, наконец. И царь туда ж помчал дружины, они как буря притекли, и оба стана средь равнины друг друга хитро облегли. Не раз избитый в схватке смелый, заранее кровью опьянелый, с бойцом желанным, наконец, так грозно сходится боец. И злобясь, видит Карл могучий, уж не расстроенный тучи несчастных нарвских беглецов, а нить полков блестящих, стройных, послушных, быстрых и спокойных, и ряд незыблемый штыков. Но он решил за утро бой. Глубокий сон восстанешь, веда, лишь под палаткою одной ведется шепотом беседа. Нет,
1: Вижу я, нет, орлик мой, поторопились мы не кстати, расчеты дерзкой и плохой, и в нем не будет благодати. Пропала, видно, цель моя. Что делать? Дал я промах важный, ошибся в этом карле я. Он мальчик бойкий и отважный, 2-3 сражения разыграть, конечно, может он с успехом, к врагу на ужин прискакать, ответствовать на бомбу смехом, не хуже русского стрелка прокрасться в ночь, ко вражью стану свалить, как нынче казака, и обменять на рану-рану, но не ему вести борьбу с самодержавным великаном, как полк вертеться он судьбу, принудить хочет барабаном, он слеп, упрям, нетерпелив и легкомыслен и кичлив. Бог весть какому счастью верит, он силы новые врага успехом прошлым только мерит. Сломить ему свои рога. Стыжусь, воинственным бродягой увлекся я на старость лет. Был ослеплен его отвагой и беглым счастьем побед, как дева робкая.
2: Сражения дождемся, время не ушло с Петром опять войти в сношение. Еще поправить можно зло. Разбитый нами, нет сомнения, царь не отвергнет примирение.
1: Нет, поздно. Русскому царю со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложно моя судьба, давно горю стесненной злобой. Под Азовом однажды я с царем суровым в оставке ночью пировал. Полны вином кипели чаши, кипели с ними речи наши. Я слово смелое сказал. Смутились гости молодые. Царь, вспыхнув, чашу уронил. И за усы мои седые меня с угрозой ухватил. Тогда, смирясь в бессильном гневе, отмстить себе я клятву дал. Носил ее, как мать в чреве младенца носит. Срок настал. Так обо мне воспоминание хранить он будет до конца. Петру я послан в наказание, я терн в листах его венца. Он дал бы грады родовые и жизни лучшие часы, чтоб снова, как во дни былые, держать Мазепу за усы. Но есть еще для нас надежды. Кому бежать, решит заря.
0: Умолк и закрывает вежды изменник русского царя.

Горит восток зарею новой. Уж на равнине по холмам грохочут пушки, дым багровый кругами всходит к небесам навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, сквозь огня копов рвутся шведы. Волною конница летит, пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремление крепит. И битвы поле роковое гремит, пылает здесь и там. Но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Поле боя отбитые дружины, мешаясь, падают во прах. Уходит Розен сквозь теснины, сдается пылкой Шлиппенбах. Тесним мы шведов рать за ратью, темнеет слава их знамен, и Бога браней благодатью наш каждый шаг запечатлен. Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: «За дело! С Богом!» Из шатра толпой любимцев окруженный выходит Петр. Его глаза сияют, лик его ужасен, движения быстры, он прекрасен, он весь как Божия гроза. Идет, ему коня подводят, ретив и смирен верный конь, почуя роковой огонь, дрожит, глазами косо водит и мчится в прахе боевом, гордясь могущим седаком. Уж близок полдень, жар пылает, как пахарь битва отдыхает. Кое-где горцуют казаки, равняя строятся полки. Молчит музыка боевая, на холмах пушки присмирев, прервали свой голодный рев. И се равнину оглашая, далече грянула «Ура!» Полки увидели Петра. И он промчался пред полками, могущий, радостен, как бой. Он поле пожирал очами, за ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова. В пременах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин. И перед синими рядами своих воинственных дружин, несомый верными слугами, в качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился. Вожди героя шли за ним. Он в думу тихо погрузился, смущенный взор изобразил необычайное волнение. Казалось, Карла приводил желанный бой в недоумение. Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки.

И с ними царские дружины сошлись в дыму среди равнины. И грянул бой, полтавский бой. В огне под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкай. Тяжкой тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями смуча, сшибая, срубится с плеча. Бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед русской колет, рубит, режет, бой барабанной клики скрежет, гром пушек, топот ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Среди тревоги и волнения, на битву взором вдохновенья вожди спокойные глядят, движения ратные следят, предвидят гибель и победу и в тишине ведут беседу. Но близ московского царя кто воин сей под сединами? Двумя поддержан казаками, сердечной ревностью горя, он оком опытным героя взирает на волненье боя. Уж на коня не вскочит он, а дрях в изгнанье сиротея, и казаки на клич полея не налетят со всех сторон. Но что ж его сверкнули очи, и гневом, будто мглою ночи, покрылось старое чело? Что возмутить его могло? Или он сквозь бранный дым увидел врага Мазепу, и в сей миг свои лета возненавидел обезоруженный старик? Мазепа в думу погруженный взирал на битву, окруженный толпой мятежных казаков, родных старшин и сердюков. Вдруг выстрел. Старец обратился. У Войнаровского в руках мушкетный ствол еще дымился. Сраженный в нескольких шагах, молодой казак в крови валялся, а конь весь в пене и пыли, почуя волю, дико мчался, скрываясь в огненной дали. Казак на гетмана стремился, сквозь битву с саблею в руках, с безумной яростью в очах. Старик, подъехав, обратился к нему с вопросом, но казак уж умирал. Потухший зрак еще грозил врагу России. Был мрачен помертвелый лик, и имя нежное Марии чуть лепетал еще язык. Но близок, близок миг победы. Ура! Мы ломим, гнутся шведы. О, славный час, о, славный вид! Еще напор, и враг бежит! И следом конница пустилась, убийством тупятся мечи, и падшими вся степь покрылась, как роем черной саранчи.

Петр, и горд, и ясен, и славы полон взор его, и царский пир его прекрасен. При кликах войска своего в шатре своем он угощает своих вождей, вождей чужих, и славных пленников ласкает, и за учителей своих за здравный кубок поднимает. Но где же первый званный гость? Где первый грозный наш учитель, чью долговременную злость смирил полтавский победитель? И где ж Мазепа? Где злодей? Куда бежал Иуда в страхе? Зачем король не меж гостей? Зачем изменник не на плахе? Верхом в глуши степей нагих король и гетман мчатся оба, бегут. Судьба связала их, опасность близкая и злоба даруют силу королю. Он рану тяжкую свою забыл, поникнув головою, он скачет русскими гоним, и слуги верные толпою чуть могут следовать за ним. Обозревая зорким взглядом степей широкий полукруг, с ним старый гетман скачет рядом. Пред ними хутор. Что же вдруг? Мазепа будто испугался. Что мимо хутора помчался он стороной во весь опор? Или этот запустелый двор, и дом, и сад уединенный, и в поле отпертая дверь, какой-нибудь рассказ забвенный ему напомнили теперь? Святой невинности губитель, узнал ли ты сию обитель, сей дом, веселый прежде дом, где ты вином разгоряченный, семьей счастливой окруженный, шутил бывало за столом? Узнал ли ты приют укромный, где мирный ангел обитал? И сад, откуда ночью темной ты вывел в степь, узнал, узнал! Ночные тени степь объемлют. На бреге синего Днепра между скалами чутко дремлют враги России и Петра. Щадят мечты покой героя, урон Полтавы он забыл, но сон Мазепы смутен был, в нем мрачный дух не знал покоя. И вдруг в безмолвии ночном его зовут. Он пробудился, глядит, над ним, грозя перстом, тихонько кто-то наклонился. Он вздрогнул, как под топором. Пред ним с развитыми волосами

0: Тише, тише, друг. Сейчас отец и мать глаза закрыли. Постой. Услышать могут нас.
1: Мария, бедная Мария, опомнись, Боже, что с тобой?
0: Послушай, хитрости какие. Что за рассказ у них смешной? Она за тайну мне сказала, что умер бедный мой отец. И мне тихонько показала седую голову. Творец, куда бежать нам от злоречья? Подумай, эта голова была совсем не человечья, а волчья, видишь, какова. Чем обмануть меня хотела? Не стыдно ли ей меня пугать? И для чего? Чтоб я не смела с тобой сегодня убежать. Возможно ли? Однако ж, говорит она, я помню поле, праздник шумный, и чернь, и мертвые тела. На праздник мать меня вела. Но где же ты был? Что с тобой, Розна, зачем в ночи скитаюсь я? Пойдем домой, скорей, уж поздно. Ах, вижу, голова моя полна волнения пустого. Я принимала за другого тебя, старика. Оставь меня. Твой взор насмешлив и ужасен. Ты безобразен. Он прекрасен. В его глазах блестит любовь. В его речах такая нега, его усы белее снега.

редела тень, восток олел, огонь казачий пламенел, пшеницу казаки варили, дробанты у брегу Днепра коней расседланных поили. Проснулся Карл. Ого, пора! Вставай, Мазепа, рассветает! Но гетман уж не спит давно. Тоска, тоска его снедает. В груди дыхание стеснено. И молча он коня седлает и скачет с беглым королем, и страшно взор его сверкает, с родным прощаясь рубежом.

Прошло 100 лет. И что же осталось от сильных, гордых сих мужей, столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось, и с ним исчез кровавый след усилий, бедствий и побед. В граждан

Один в толпе домашних слуг турецкой рати приступ шумный и бросил шпагу под бунчук. И тщетно там пришлец унылый искал бы гетманской могилы. Забыт Мазепа с давних пор, лишь в торжествующей святыне раз в год анафемой до ныне, грозя, гремит о нем собор. Но сохранилась могила, где двух страдальцев прах почил, меж древних праведных могил их мирно церковь приютила. Цветет в диканьке древний ряд дубов друзьями насажденных, а не о працах казненных до ныне внукам говорят. Но дочь преступница, предания об ней молчат. Ее страдания, ее судьба, ее конец непроницаемую тьмою от нас закрыты. Лишь порою слепой украинской певец, когда в селе перед народом он песни гетмана бренчит, о грешной деве мимоходом казачкам юным говорит. –

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу «Перемещение».

это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц

Как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: В чем дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: чем дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я же и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: приехал. Вас тут так заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
0: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
0: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс гости.

0: Но где она?
1: Ну как так можно, не понимаю? Объехать весь свет и не найти себе невесту. Сколько принцесс ему показывали? Ну что вы зарядили повторять за мной?
2: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
1: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
2: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
1: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
2: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Только вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
1: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
2: Тогда, наверное, бабушка.
1: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
2: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

0: Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса? Не может быть, у нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Ой, на кого она была похожа? Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
2: Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
2: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
4: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
4: Нет-нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
4: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
2: Я
4: сейчас вернусь. Принц!
5: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Но если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
4: Ты чудак.
5: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
4: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

0: Неужели? Почему же?
1: Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках.

0: Принце, вы слышали?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

0: Хочу скользкий здесь паркет.
1: Целыми днями буду я с вами танцевать.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Расходитесь, товарищи. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь.
2: Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен.
3: Ничего не нашли.
4: Тихонов, мы поехали. Ты с нами?
5: Сейчас. Что это?
6: Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.
7: Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев.
6: Как живая лежит.
7: Все. Везите в морг.

Аркадий и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Нет, нет. Не могу. Когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает.
1: Честно говоря, ведь страшно.
2: Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привык.
3: Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. А может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо.
2: Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть? Ну, вы сами должны на весь мир обозлиться.
3: Ну, и что ж ты ответил-то?
0: Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия, сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно.
3: Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше.
0: Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть. Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять.
3: Да могу, конечно, могу, но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Так. Свидетельниц допросили?
1: Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения.
3: Так, блокнот, ручка, тушь для ресниц. Ну, деньги тут, пудреница. Ключи. Платок со следами губной помады.
1: Скверно.
3: Что именно?
1: Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь.
3: Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри и разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот.
1: Смотрю.
3: Ну что это?
1: Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент.
3: Кто опознал Аксенову?
1: Мать. Конверт. Без обратного адреса.
3: Ну-ка, что там, прочти.
1: Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении.
3: Крепко для начала. Подписи нет, конечно.
1: Разумеется.
4: Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу.
3: Так. А что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило.
1: Шилом.
4: Вот такие дела.
3: А что там у вас еще?
4: Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову.
1: Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула.
3: Свидетельницы хоть до площади добежали? Мы поглядели, куда тот красавец-то делся?
4: Нет, со страх не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший.
3: Опознать его сможет?
4: Говорит, что да.
3: Что дальше делать будете?
1: Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала.
3: Ну вот и хорошо. Действуйте. Действуйте.

0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Это как раз ее стол. Танин.
1: Надеюсь, вы поможете нам?
0: Постараюсь. Хотя...
1: Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день?
0: Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное.
1: Как вы думаете, у Тани были враги?
0: Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.
1: Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой.
0: Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала.
1: А что она во вторник днем делала?
0: Во вторник? Да, я сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке.
1: Она часто ездила в командировки?
0: Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да. Она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим.
1: Простите. А когда она вернулась из последней командировки?
0: В понедельник утром. Да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал, но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения.
1: Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой.
0: А, да, конечно. Вот, пожалуйста, вот здесь, вот ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя во вторник.
1: Предпоследний. Последний был у нее в сумке.
0: А, ну да, да, да. С этим она ездила в Ровно.
2: Николай, тебя главный к себе вызывает.
3: Да, да, я сейчас.
2: Только в темпе.
0: Извините, я скоро буду.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот. Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. А.Ф. Хижняк. Хижняк. Он или она? Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков.
0: Уже просмотрели?
1: Да.
0: Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны.
1: Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо... Доброты. Очерк.
0: А внизу сноска, видите?
1: Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Очень никогда не забудут. Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович?
0: Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно?
1: Пока мало. Ну, хотелось бы.
0: Это Танин приятель, Ставицкий.
1: Близкий.
0: Даже пожениться хотели.
1: Что помешало?
0: Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее.
1: Вы не прямо как живой говорите.
0: Да. Я больше того... В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так.
1: Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете?
0: Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить.
1: Недолюбливаете вы его, однако.
0: Да, я его не люблю.
1: И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке.
0: Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен.
1: Не верю, нам нужны факты.
0: Если факты... Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю!
1: Когда вы видели Таню в последний раз?
0: Подождите. А сейчас? Ведь это надо точно?
1: Хотелось бы.
0: Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было.
1: О чем говорила Таня, вы не слышали?
0: Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите.
1: Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение.

0: Ну так слушаем вас, Иван Михайлович.
1: Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов.
2: Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной тем же рейсом. Да, сел там же на конечной у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал.
1: А где вышел?
2: На Цветном, у цирка, как и вчера.
3: Черт возьми, что ж вы его не задержали?
0: Подожди, Стас, не горячись.
2: У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал.
3: Верно, приехал.
1: Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним.
0: А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте.
2: А, заметано. Ну, я пойду.
0: Пропуск ваш.
2: Спасибо.
1: До свидания. Спасибо вам.
0: До завтра.
2: До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно.
1: Слушаем, слушаем.
2: Сегодня он, этот парень, в сером пальто был.
3: В сером?
2: Да. Но это он, я его сразу узнал.
1: Теперь все?
2: Все вроде. До свидания.
1: До свидания.
3: Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно.
1: Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить.
3: Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину?
0: Стас!
1: Ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь?
3: Я не хочу.
1: Ну, это как знаешь.
0: А мне налейте.
1: Прошу. Так, при наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам?
3: Давайте.
1: Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.
0: По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось.
1: Значит, отпадает. Тогда ревность.
0: Вот это очень возможно. Молодая, красивая.
3: Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни.
1: Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека.
3: Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку.
1: Возможно. Теперь, убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет.
3: Нет.
1: Убийство на семейной почве.
0: Отпадает.
1: Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано.
3: Рано.
1: Ну что, весь уголовный кодекс перебрали. Значит, какие оставим направления?
3: Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о мести. Это понятие широкое.
1: Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А?
3: Это надо взять на заметку. Ну, я сейчас поеду к Ставицкому.
1: А почему ты его к себе не вызовешь?
3: Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать.
0: Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать.
1: Ну, давайте, собеседники.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте?
0: Да, вот вешалка. Прошу.
1: Ух, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка.
0: Обыкновенная куртка.
1: Не скажите, не марка. Теплой зимой можно носить вместо пальто.
0: Можно, можно. Я в ней обычно в машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад. Можно кончать. Поставим сразу все точки над «и». Подозреваете?
1: Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем.
0: Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли?
1: Ну, когда как. Может, пригласить в комнату?
0: Ради бога. Прошу. Проходите.
2: Спасибо.
0: Располагайтесь.
1: Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь.
0: Все-таки. Вы же подозреваете меня.
1: Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты.
0: Говорят.
1: Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Ну, слушаю вас.
0: В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 5:30.
1: Ну так.
0: Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась. Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву.
1: Григорьев, это кто?
0: Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино.
1: В какой кинотеатр?
0: Там, рядом с ним.
1: Как называется?
0: Прогресс.
1: Дальше?
0: Дальше. Зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал.
1: Так.
0: И отправился домой спать. Вы удовлетворены?
1: Почти. Вы откуда звонили Тане?
0: Из дому.
1: Вышли вскоре?
0: Да. Минут через 30, наверное.
1: А где живет Григорьев?
0: На Ломоносовском проспекте.
1: Каким транспортом ехали к нему?
0: 4-м троллейбусом.
1: Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс 30 на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без 7:15 вы были у Григорьева, так?
0: Так, так, так.
1: Когда вы выходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел?
0: Понятия не имею. Я как будто никого не встречал.
1: А дома у Григорьева вас видели?
0: Я же сказал, что его не было дома.
1: Нет, ну может кто из чад, домочадцев?
0: Нет, никого не было.
1: Ну хорошо. Идем дальше. Без 5:15 вы в кино. Показывали фильм?
0: Ну, какую-то старую импортную билиберду.
1: Ну точнее.
0: Вернись, Беата.
1: Прекрасно. Когда закончился сеанс?
0: Около 9.
1: Что так поздно?
0: Журнал был длинный.
1: Не помните?
0: Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники.
1: Прямо из кино поехали ужинать?
0: Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси.
1: В каком ресторане ужинали?
0: Дома актеров. Приехал туда в начале 10-го.
1: Какой швейцар дежурил?
0: Какой-то новый, я его не знаю.
1: Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?
0: Конечно, запомню. Наташа.
1: Наташа.
0: Да, Наташа. Она может подтвердить.
1: Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10.
0: в начале 10-го.
1: Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела. Вернись, Беата.
0: Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит?
1: Скажите, вот курточку эту свою черную вы когда в последний раз надевали?
0: Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку «Ношено тогда-то».

0: Думаю, это работа Елены. Но тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.
1: Вы это письмо видели?
0: Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится.
1: Вы почерк своей жены хорошо знаете?
0: Конечно. А что?
1: В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти.
0: Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки.
1: Пожалуйста, посмотрите вот это письмо.
0: Нет, это не ее рука.
1: Ну, вы посмотрите внимательнее.
0: Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю, слава богу.
1: Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните. Вот.
0: Вы окажетесь очень опасным. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете?
1: Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста,
0: послушайте,
1: не устраивайте.
0: Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест на мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы.
1: Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете.
0: Кошмар. Господи, как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда.
1: Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело. Ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок?
0: Не знаю. Трудно сейчас представить.
1: Ну, подумайте.
0: Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга.
1: А чем она занимается, эта Панкова?
0: Актриса. Вместе со мной работает в театре.
1: Панкова. А зовут ее Зинаида...
0: Федоровна.
1: Телефон у нее есть?
0: Да.
1: Наберите, а?
0: Пожалуйста.
1: Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите. Простите, еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9.
0: Вы поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал.
1: Возможно.

0: Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно.
1: Сон хороший снился.
0: Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях.
1: А я привык по кабинетам спать. Нас всю ночь на этого Казанцева потратили.
0: Не зря потратили, вычислили все-таки.
1: Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот.
0: Держи.
1: Давай.
0: Давай, живее, приводи себя в порядок.
1: Слушай, Стас, а сколько я проспал, а?
0: Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял?
1: Ну, понял.
0: Панкову, поехали.

0: Встречать. Ты вчера проверил?
1: Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прям с поезда.
0: Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник?
1: Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония.
2: Привет.
0: Здравствуй, Владимир Иванович.
1: Здравия желаем, товарищ полковник.
2: Сидел я вчера у экспертов.
0: Это которые мудрят с одеждой Аксеновой?
2: Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след?
0: Ну, так.
2: Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть.
0: Да.
2: А вот им кажется, что на кофте такой след есть.
1: Не понял.
2: Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила.
0: Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка?
2: Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так?
0: Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа.
2: Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят?
1: Сделаем, сделаем, Владимир Иванович.
2: Давай.
0: Тихонов слушает. Да, здесь. А что? Хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает.
2: На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимает. Ну что мне говорить прокурору?
0: Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке.
1: Обязательно возьмем.
2: А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, пока.
1: Дед у вас человек.
0: Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой.
1: На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная.
0: Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что такое?
0: Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый.
1: Ну, что я говорил?
0: А что ты говорил?
1: А я говорил ревность.
0: Нет, чует сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами.
1: Милый мой! Дамы и в 30 веке будут такие сюрпризы выказюливать. Что ты?
0: Но ведь шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал.
1: Ну и что?
0: А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева.
1: Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну, есть же хочется.
0: А что, это мысль. Алло? А, да, давайте я сюда. Ну вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым.
1: Поесть не дадут. Гражданка Панкова, товарищ капитан.
3: Только учтите, у меня в 12 репетиция.
0: Доброе утро, Зинаида Федоровна.
3: Простите. Здравствуйте.
0: Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста.
3: Благодарю.
0: Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких.
3: Ставицких? А почему вы... Собственно говоря,
0: будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем. Очень внимательно.
3: Извините, но... Знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло?
0: Ну, рассказывайте, мы ждем.
3: Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет.
0: Вы имеете в виду Елену Николаевну?
3: Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще, что...
0: А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
3: Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно совратить с пути истинного интересных женатых мужчин?
4: Как говорят французы, «Шерше ля фам?»
3: Ну да, да. Ищите женщин.
0: А вы не подскажете, где ее искать?
3: Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки.
0: И Букова тоже не знает?
3: Скорее всего, нет. Она бы мне сказала.
0: А, так. Ну хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход.
3: Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр.
0: О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос.
3: Ради бога, пожалуйста.
0: Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали?
3: Я? Я писала письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой.
4: Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, Шерше ля фам.
3: Боже мой, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения.
0: Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетиции вы сегодня все равно не попадете.
3: Это почему?
0: А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.
3: Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь впутать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские методы, извините, пожалуйста, это...
4: Ну-ка выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна.
0: Скверную историю вы себя впутали сами. Вот взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой.
3: Я ничего не понимаю.
0: А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой.
3: Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует?
0: Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.
3: Что? Убитой? Как убитой?
0: Да-да, убитой. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград.
3: Но я клянусь вам, это случайность. Это ужасное роковое совпадение.
0: Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой?
3: Да. Поверьте, ничего подобного я в мыслях не имела.
4: Попейте водички, гражданочка.
0: Тебе пора, Савельев.
4: Ага. Я помчался.
5: Вы успокоились, Зинаида Федоровна?
3: Да-да, я сейчас. Сейчас.
6: Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение.
3: Ну, почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек.
6: Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда.
3: Да, да.
6: Вы намерены говорить только правду?
3: Да.
6: Зачем вы писали письмо?
3: Алена была так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой.
6: Вы снова говорите неправду.
3: Ну почему?
6: Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно?
3: Ну, не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально.
6: Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?
3: Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, я, ей-богу, действительно... Я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все...
6: Что это кончится убийством?
3: Я не имею никакого отношения к этому. Господи, ну неужели вы не понимаете, что это так страшно убить человека?
6: Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете. Все это... Потому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой?
3: Ну, клянусь, я не знаю.
6: Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется, там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну?
3: Я его видела всего... несколько раз.
6: А что, Букова его скрывает?
3: Нет. От меня нет, но... Он мне просто... не понравился.
6: Что так?
3: Ну, как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухабист, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга.
2: Можно?
6: Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна.
2: А, понятно. Продолжайте.
6: Так как он выглядит, этот поклонник Буковой?
3: Высокий, худощавый шатен.
6: Как его зовут?
3: Ника. По-моему, Ника или Кока.
6: Никита? Его зовут Никита Казанцев?
3: Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника.
6: Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову.
3: Хорошо, хорошо.
6: Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым, парнем в черной куртке с пустыря.
2: Но нашел таки.
6: Мы его вычислили.
2: Чего?
6: Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска.
2: Ну-ка, похвались.
6: Методом исключений.
2: Так.
6: Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Владыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, времени совпадает. Тогда настал черед гостиниц.
2: А там работников 1000-2.
6: Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в 2 смены. В том числе с 12:30 до 20:30.
2: Это уже теплее.
6: А? Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? Один в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса «Госцирк». И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так.
2: Молодец. Математик.
4: Доставлен гражданин Казанцев. Можно?
6: Давай.
4: Проходите, Казанцев.
7: Не хватайте руками.
4: Ну-ну-ну, присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.
7: Всю жизнь мечтал.
2: Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь?
4: Так точно, ожидает.
6: Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович.
2: Что в чемоданчике носите, молодой человек?
7: Не ваше дело, все мое. Вы там ничего не забыли?
2: А чего дерзить?
7: А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы? Только отпустите, ради бога.
2: Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то?
7: Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.
2: Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально.
7: Ну что ж, ройтесь.
6: Оно. Шило!
7: Да это не шило. Это радиоотвертка.
6: Знаю, знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для Панкова опознание.
4: Два парня на него, похоже, и ждут. И понятые в коридоре.
6: Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе, поближе. Вот так. Савельев, зови Панкова.
4: Ага.
6: Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зинаида Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?
8: Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет на

0: не могу, Владимир Иванович. Но не могу.
1: Спокойнее, Стас, спокойнее.
0: Не могу спокойнее, ведь все подтверждается, все. И Казанцев это, и по пустырю он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная, а он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксенову. Что не знает он ни Аксеновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю.
1: Но ведь зовут-то его Ника.
0: То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятель вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было.
1: Проверили?
0: Все точно, в Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где?
1: Это ты что, меня спрашиваешь?
0: Я даже казнить тебя не могу. Факты так выстраивали с логическую схему, что я...
1: Их было слишком много для такого запутанного дела.
0: Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник.
1: А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетта.
1: А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти.
0: Скоро начнут ширять друг друга саблями.
1: Не саблями, темнота, шпагами.
0: Ну, шпагами какая разница?
1: В какой руке?
0: В какой руке? В правой.
1: Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4. Оригинально.
0: Смотрите. Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать?
1: Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход.
0: Подождите. Все-таки может или нет?
1: Ну, шаг другой может сделать, пожалуй.
0: Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт?
1: Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шаг. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Ткань повреждена не шилом и не отверткой. Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович. Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстий в кофте Аксеновой оплавлены.
0: Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была пуля!

0: Ну что показала повторная экспертиза? Докладывай по порядку.
1: Так. Я с утра всех на ноги поднял. Обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю.
0: Калибр?
1: Калибр 5,6.
0: Да, 5,6.
1: Вот так, упустили самое дорогое время. Упустили.
0: Ну, конечно, время — самый злой наш враг и самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то.
1: Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. Вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала.
0: Ясно. Окончательно сбила с толку картина происшествия. Шла женщина, ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал?
1: Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем 1-2 шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела, так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все.
0: Не густо.
1: Да очень даже.
0: Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо.
1: Ага.
0: Не агакай, у тебя высшее образование.
1: Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу.
0: Излагай.
1: Сначала мы определим направление выстрела.
0: Экспериментально?
1: Так точно. Саша Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли.
0: Дай ты бог, как говорится.
1: Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого.
0: Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет.
1: Хорошо бы.
0: А вот и Савельев.
2: Все. Порядок. Пришел, увидел, победил.
0: А серьезно?
2: А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы.
3: Из каких?
2: Левый блок, 3-й этаж, так. Номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки.
3: Где?
2: Вот они.
0: А кто живет в этих номерах?
2: В номере 58 инженер-строитель из Львова, Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Лагунов Дмитрий Михайлович. В 59-м номере врач из Кинишмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник.
3: А окно на лестнице?
2: Вот с этим пока не ясно.
0: Соображение?
2: Козака и Лагунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5, а с Поповыми разговаривал.
0: Что-нибудь интересное есть?
2: Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить.
0: А кроме варенья?
2: Он в Институт усовершенствования приехал диссертацию защищать, а докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее.
0: Дальше.
2: Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается, а лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход.
0: Не нравится мне это окно.
3: А стреляные гильзы не пробовали найти?
2: Глухо. Ничего не нашли.
0: Ну что же, Будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58-го номера. А лестнице еще придется заняться особо.

0: Вы дежурная по этажу?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Гафуровы мы. Звать Ханифа.
0: Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник?
1: Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была.
0: А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи?
1: Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла.
0: А кто первый вернулся в гостиницу?
1: Лагунов первый вернулся. Очень веселый, все, песню пел. Из театра пришел.
0: А Козак когда пришел?
1: Задремала я, не слышала.
0: Mm.
1: Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала.
2: О-о-о. А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа?
1: Нет, у нас краж не бывает.
2: Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер?
1: Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были.
2: Это как вы определяете, свои или чужие?
1: Ну, все непроживающие, это чужие.
2: А, спасибо.
0: Можете идти, товарищ Гафуров. Козака мне из вестибюля позовите.
1: Хорошо. Козак!
3: Я здесь.
1: Ой, проходите.
3: Разрешите?
0: Да, прошу, товарищ Козак.
3: Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство.
0: Очень меня обяжете.
3: Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи.
0: Любовь.
3: Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности.
0: Да что?
3: Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама. Волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...
0: Подождите, вы сказали в Брянске?
3: Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев. И она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением.
0: За прощание на вокзале?
3: Нет, к сожалению, за встречу. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе.
0: Что это у вас за книга?
3: Это Брэдбери.
0: Увлекаетесь фантастикой?
3: Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время. Ну, а английская фантастика мне особенно близка.
0: А вы полагаете, что Брэдбери англичанин?
3: А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение.
0: Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?
3: Вы знаете, великолепно. Да. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что...
0: По-моему, Львов недалеко от Рона.
3: Простите, что вы сказали?
0: Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровно?
3: От Львова до Ровно несколько часов. А что?
0: А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника?
3: Вечер прошлого вторника?
0: Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее.
3: Значит, вечер прошлого вторника. Так, Ну, часов в 5 я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости.
0: Когда вернулись в гостиницу?
3: Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел.
0: А кто ваши друзья, где они живут?
3: Ну, это Алешины, они живут на юго-западе.
0: Телефон есть?
3: Знаете, должны скоро установить.
0: Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли?
3: Ну, приехал я к ним около 6, а уехал, в общем, поздновато.
0: Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалеете свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных?
3: Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли.
0: Почему?
3: Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован.
0: И все же нам придется вместе поехать к Алешиным.
3: Но это невозможно.
0: Это в ваших же интересах.
3: Дело в том, что Алешина сейчас нет дома.
0: А где он?
3: В командировке.
0: Так у кого же вы были тогда?
3: Ну, я же говорю, у Алешиных.
0: Ну, формулируйте точнее.
3: У Алешиной.
0: Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать.
3: Ну, тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.
0: Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется... без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру.
3: Так я его позову.
0: Будьте любезны.
4: Дмитрий Михайлович, прошу вас.
5: Иду, иду. Здравствуйте.
0: Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери.
0: Почему тоже? А кто еще? Вы?
5: Да нет, это мой сосед по номеру.
0: А, ага. Так это его книга. Он забыл здесь.
5: Ну, так я возьму, передам?
0: Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи?
5: У вас архаическое представление о нынешней периферии.
0: Почему?
5: Ну, да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками.
0: Да.
5: Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался. Вот как раз в тот день, когда вот здесь все это случилось. Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год.
0: Да. А спектакль-то хороший был?
5: На льду?
0: Нет, этот, в Большом.
5: Отличный. Князя Игоря давали. Великолепно все это. Знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, вот причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу.
0: Да. А вам не кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там Кончака-то поет сейчас?
5: Этот, ну, как его?
0: Известный, да, кто?
5: А, да, ой.
0: Нестеренко?
5: А?
0: Нестеренко?
5: Да нет.
0: Нет?
5: Нет, нет, нет, как-то иначе. Нет. Ну, смотрю, с фамилией забыл. Черт возьми, память, ну, никуда ж не стало. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу. У меня ведь программка есть. Так. Ну, что же это? А, это дворец спорта. Ревью. Так, билет на выставку. Вот. Билет большой. Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот. Вот программка. Что тут? Ведерников, ну, конечно, Ведерников. Вот память стала, а? Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие.
2: Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?
5: Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они, все горничные, стояли у окна.
2: Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали?
5: Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в 17:30.
2: А Лев Алексеевич, ты куда направлялся?
5: Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в 17:30. Угу. Но в 17:05 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я.
2: Значит, вы запирали номер?
5: Да, конечно.
2: А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому?
5: Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство.
2: Понятно. А когда приехал Козак?
5: Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал часок и заснул.
2: И не слышали, когда вошел Козак?
5: Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул.
2: Угу, все в порядке, да?
5: Да.
2: И он вам не показался каким-то взволнованным?
5: Ну, знаете ли, с просони, да еще в темноте. Не скажу. Нет, не скажу.
2: Ну, хорошо. Домой-то скоро собираетесь?
5: Да, уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет. Подлетная.
2: Ну, хорошо.
5: Хочу успеть.
2: Ну что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания. Счастливо вам.
5: До свидания. Всего хорошего.
2: Всего доброго.
5: Будете в наших местах. Наезжайте.
2: Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго.
6: Привет.
2: Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем.
6: Совсем?
2: Пока.
6: Ясно. Какие будут указания?
2: Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи.
6: Ну ладно, я пошел.
2: А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его.
6: Угу. Козак!
7: Вот он, я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщину тоже.
2: Да?
7: Да.
2: Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера?
7: Он писал жене письмо. А я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и...
2: Какая еще Пуся?
7: Ну, та самая, Пуся Алешина.
2: Ах, Пуся. Ну, поехали. Поехали.

0: Какой этаж?
1: 9-й.
2: Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность.
1: Дорогой товарищ Тихонов, я же говорил вам об этом с самого начала, говорил. Ну и зачем нам идти сейчас звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины, а? Ну давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка.
2: Ну нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности.
1: Можете на нее рассчитывать.
2: Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы.
1: Ну, мы договорились с Лагуновым в 17:30 вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал.
2: И все?
1: Да вроде бы все. Вот. Приехали.

0: Кто там?
1: Пусенька, открой, это я.
0: Ой, ты не один?
1: Да.
0: Ну, львенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только львенок может вот так врасплох привести друзей.
1: Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело.
0: Что Пусенька, ты там лопочешь, львенок? Здравствуйте. Полина Владимировна.
2: Тихонов.
1: Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда...
2: Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель.
1: Понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя.
2: Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь?
0: Да вы что, да как вам... Я замужняя женщина, инженер-экономист, он... Он навещал нас, но редко и только днем, когда дома был Борис Михайлович.
2: Это кто?
0: Мой муж.
2: Так когда же к вам пришел Козак?
0: Ко мне лично он никогда не приходил. И вообще последний раз я его видела где-то год тому назад.
1: Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера...
0: Вы молчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории.
1: Я тебя впутываю?
2: Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве.
1: Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину.
2: Козак!
1: Что же это?
0: Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я... Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга. И прошу не марать мое доброе имя.
1: Пусенька, о чем ты говоришь?
0: Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак.
1: Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи!
2: Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером?
0: Нет. И еще раз нет.
1: Нет, я...
0: Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления.
1: Нет, я
2: у вас сам... лифтер.
1: Не верю.
2: Лифтер вечером дежурит?
0: А при чем здесь лифтер?
2: Ну, он мог видеть Козак.
1: О, я все понял. Я расскажу про нее подробности.
2: Козак, прекратите.
0: Негодяй.
1: Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром!
0: Негодяй, карлик!
1: Что?
0: Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне. Я официально заявляю, что этот тип у меня не был. И вообще, я его плохо знаю.
2: Ну и ну.
1: Да.
0: Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было?
2: Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, Козак.
1: Это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну, кто мог знать?
2: Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваши похождения.
1: Не буду. Не буду. Нет, и все-таки это невероятно.

0: Здорово, Стас.
1: А, Савельев.
2: Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез.
1: Подожди, подожди. Какого пацана?
2: Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать...
1: Кто?
2: Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства.
1: Ну так давай его сюда.
3: Эй, Муртаза, заходи.
4: Ну, Муртаза, ну что ты...
1: Чего ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился?
5: Нигде.
1: Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку.
5: Я мужу все рассказал.
1: Ну, а теперь мне и расскажи.
5: Значит, было так. Вчера ночью...
1: Подожди, подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти.
5: Ну, снег вчера выпал.
1: Мне записать надо.
5: Ночью. Так. Иду я утром в школу.
1: Да.
5: Там, вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег клешнями загребает.
1: А, знаю.
2: Знаем, знаем, давай.
5: Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезан.
1: Угу.
5: Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка.
1: Так.
5: Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску там, обстрогал, прилазил угу. к дулу.
1: К стволу?
5: Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет.
2: Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а?
5: Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял.
1: И где стрелял?
5: Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне.
2: Ну, и как, попал?
5: Не, сначала промазал.
2: А потом?
5: Потом попал.
1: В кого?
5: Ну, в кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела.
1: Ну, хорошо, а потом?
5: Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить.
2: Вот тут его патрульный и застукал.
1: Ладно. Кто твои родители, Муртаза?
5: Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале.
1: Ее зовут как? Ханифа?
5: Да, откуда вы знаете?
1: Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу?
5: Иногда хожу, денег накину или еще чего.
1: Ясно. Значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый. Ты к ней заходил? Был у нее?
5: Не помню. Кажется, был там до кино.
1: Ясно.

0: Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он?
1: Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз.
0: При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только...

0: Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь-ка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого?
1: Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите, все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде.
0: Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около.
1: Ай. Таня, Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. А она шла спокойно и не знала. Вот я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника.
0: Работать! Работать надо!
1: Вот если бы можно было поговорить с Таней...
0: Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение.
1: Слушаю.
0: Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как?
1: Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка, или меня подвела проклятая заданность восприятия.
0: Это как понимать?
1: Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт.
0: Наверное, это. Согласен. Согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел?
1: Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны.
0: Ты абсолютно уверен, что просмотрел все?
1: Да.
0: А это что у нас?
1: Это документы и отчет по ее командировке в Ровно.
0: Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение.
1: Так, штемпель. Прибыла, убыла?
0: Убыла.
1: Железнодорожные билеты.
0: Билеты.
1: Я последний блокнот я все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди.
0: Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся, умей начать с самого начала и подробнее, в 100 раз подробнее. Это что такое?
1: Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный.
0: Обратный. А это что за дырочки? Билетик-то компостировался? Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?
1: Батя, а ведь вы гений, а?
0: Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее. Да-да, здесь я.
2: Значит так, Владимир Иванович, билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20.
0: Куда, в Брянск?
2: Да, на вокзале билет прокомпостировали. Через 4 часа 45 минут его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра.
0: Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск.

0: Винтовочку эту украли в Брянске же?
1: Да.
0: Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А?
2: Да.
0: Так. Выезжай, Стас.
1: В Брянск?
0: Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь.

0: Так это вы, товарищ Ежняк?
1: Да. Вы проходите, проходите.
0: Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна.
1: Здравствуйте.
0: Я, признаюсь, с трудом разыскал вас.
1: Это почему же?
0: Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина.
1: О!
0: Правда. Хорошо, что здесь в Ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате.
1: Да но... вы заходите, заходите.
0: Спасибо.
1: Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы?
0: А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия.
1: Из уголовного розыска?
0: Да. К вам приезжала журналистка из Москвы.
1: Аксенова Танечка?
0: Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться?
1: Конечно, конечно. Так вы по этому делу?
0: Да.
1: Что-нибудь удалось узнать?
0: Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Угу. Понимаете, с самого начала.
1: Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету.
0: Угу.
1: Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу.
0: Ну да.
1: А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Ведь столько лет прошло.
0: Понятно.
1: На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась?
0: Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие.
1: Что? Что случилось?
0: Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте. Хозяин дома?
0: Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете?
1: Тихонов моя фамилия. Я из Москвы.
0: Позавтракать хотите или самого подождете?
1: Спасибо, подожду. Я завтракал.
0: Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик.
1: Спасибо.
0: Вы по делу?
1: Ага, корреспондент я.
0: Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то.
1: Она из нашей газеты. С вами разговаривала?
0: Да, проговорили мы часа три. Не дождалась, записку оставила и уехала. Расстроенная.
1: Расстроенная?
0: Да.
1: А что?
0: Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да, чайку, может, хотите?
1: Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь.
0: Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла.
1: Какую книжку?
0: Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал.
1: А как книжка называлась?
0: Да я не знаю. Фантастика, что ли?
1: Фантастика?
0: Да.
1: Не Брэдбери?
0: А, во-во, похоже. А что смешного-то?
1: Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного.
0: Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам.
2: Нина! А? Слышь, где ты там, Нина?
1: Стойте на месте.
0: Почему?
2: Нина! Где ты?
1: Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь.
2: Товарищ Тихонов?
1: Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне!
3: Без глупостей, но...
1: Я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дурака валять.
3: Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить.
0: Господи, святые угодники!
1: Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай.
3: Есть.
1: Садитесь. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить?
2: Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение.
1: В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок.
2: Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду.
1: Сядьте, посади его. Сядьте.
3: Садись, спокойно.
1: На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок.
4: Здравствуйте, товарищ Попаков.
1: Здравствуйте, Владимир Иванович.
5: Здравствуйте, товарищ.
2: Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может.
3: Тихонов, а почему наручники на него не надели?
2: Это что же такое, а? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств.
3: Вот это верно. Расскажем и про доказательства.
1: А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите?
2: Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа В том, что не жалею себя. В чем?
4: Спокойнее, гражданин.
5: Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин?
2: Увы, не узнаю.
5: Плечун его фамилия. И он вас отлично знает.
2: Откуда?
1: Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний.
2: Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Ну, если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего.
5: Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси.
2: Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, и так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете. А? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите?
5: А вы не сидели в ложе бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели: «О, дайте, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби.
2: Ну, все это пока домыслы. А факты?
1: Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козыка. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козык. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность.
2: Ну, позвольте, позвольте, позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жулик, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут. Потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку? Ну что вы на это ответите?
1: Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк.
0: Здравствуйте.
1: Он?
0: Он. Он, зверюк. Он был когда-то моим мужем. Только его фамилия была Ерыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове подробно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. Раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу.
5: Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать?
2: Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я
3: не
2: бы...
3: Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант!
6: Есть.
3: Отправляйте арестованного.
6: Давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь.

0: Владимир Иванович.
1: Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала...
0: Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть.
1: Ну что, хочется начинать жизнь сначала?
0: Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь, то куда же девается старая? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет. Не хочу.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Часть вторая.
2: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо попрелся за ним пешком.
3: Санчо, что это?
4: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная. Только она и слела наполовину.
3: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
4: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
3: А что в том платке?
4: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
3: Хорошо, хорошо. А что там еще?
4: Сейчас! Сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!
2: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
3: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот...
5: Слушаю тебя, Санчо.
3: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
5: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать... До тех пор, пока я первый не заговорю.
3: Благодарю вас, ваша милость, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
5: Знай, Санчо, в эти... Дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
4: А подвиг этот очень опасен?
5: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
3: От моего усердия?
5: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой это несравненный и единственный Амадис Гальский.
4: А, ну да, в общем-то, Амадис, известное дело.
5: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
4: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
5: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
4: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку, но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
5: Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
4: Ей-богу, сеньор рыцарь печального образа, вы иногда такое говорите.
5: Что?
4: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рекнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
5: Клянусь, такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня, ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога в знак моего глубочайшего отчаяния.
4: Пресвятая Дева Мария!
2: В таких беседах они доехали до подножия высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
5: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланные мне несчастья. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. О, Дульсинея Тобоская, путеводная звезда моя, ты взгляни, до чего довела меня разлука с тобой. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто
6: Портоса ее лишается.
3: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
6: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
3: А что же вы станете делать?
6: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет, вашей милости, биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость била с лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
6: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо. Но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни. Поэтому оставь мне немножко корпи для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
3: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией и запасного белья, и корпий, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще, прошу вас, вообразите, что назначенный вами 3-дневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
4: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
6: Ах, да, бумага. Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
3: А как же быть с подписью?
6: Амадис никогда не подписывал своих писем.
3: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осла.
6: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк, если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих? Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
3: Так значит... Сеньора Дульсинея Тобоска, и никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонса.
6: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
3: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда. Ладно, это складная. Накажи меня, Бог. В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря за пояс заткнет, хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте, и силища же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть я хочу сказать Дульсинее Тобоской, в том, что ваша милость посылает
7: ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинея чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
6: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
7: Да. Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
2: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
6: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
7: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его, должно быть, оно очень хорошо написано.
6: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской. Высокая и властительная сеньора. Рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет. Жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
7: Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как эта ваша милость так хорошо умеет сочинять, и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете.
6: Странствующий рыцарь обязан знать все.
7: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивей, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
6: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки моему оруженосцу Санчо Пансе.
7: Да-да-да-да, ага.
6: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать, взамен полученных мной здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получения от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
7: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
6: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть. Хотя бы на некоторые мои безумства, они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
7: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я... тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
6: Мне кажется, что и ты... так же, как я сошел с ума, Санчо.
7: Я? Ну нет, я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или... отнимать у них насильно?
6: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
7: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
6: Чтобы не заблудиться, Санчо, не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
7: А-а-а.
6: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
2: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамы сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Дерева, растения, травы, что вокруг меня стоите, зелены широкоглавы. Коль не трудно, о, внемлите песням жалобной отравы. Пусть не даст забот к заботам вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так далее. Так он проводил время. стихи вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря. Увидев Санчо на лошади Дон Кихота, они приступили к расспросам.
8: «О, друг Санчо Панса, где же ваш господин?»
7: «Ну, мой господин занят своим делом, сеньоры. У него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз».
8: «Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили».
7: «Я? Чего это вы взяли, сеньоры?»
9: «К тому же вы едете на его лошади».
8: «Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо».
9: «Слышите?
7: Напрасно вы мне угрожаете, сеньоры. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах. И там, в полное свое удовольствие, предается покаянию».
9: «Он там один в горах?»
7: «Ну да».
2: И тут Санчо без передышки остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в которую его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку и...
7: «Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?»
2: И не нашел ее там, потому что книжка-то осталась у Дон Кихота. Просто позабыл передать ее Санчо, а Санчо и в голову не пришло напомнить ему об этом.
7: «Боже! Ой!»
2: Убедившись, что книжки нигде нет, он совершенно растерялся.
7: «Горе! Ой, горе!»
2: В отчаянии он вцепился обеими руками в бороду и вырвал порядочный клок волос, а затем отпустил себе с полдюжины здоровенных оплеух. Увидев это, священник и цирюльник пришли в изумление.
9: «Санчо, Санчо, друг Санчо, что с вами приключилось, Санчо?»
7: Что приключилось? А то приключилось, что я в одну минуту потерял 3 ослят! 3 моих ослят!
8: Да что вы такое говорите? Как-то вы потеряли 3 ослят, да еще сразу!
7: А так... Я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать 3 ослят. Идиот!
2: И он рассказал о потере им серого.
9: «Успокойся, успокойся, Санчо, я обещаю, что верну тебе этих 3 ослят.
7: Да как это, падре?
9: А как только отыщется твой господин, я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы».
7: «А-а-а! Ладно,
10: Ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потеря письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
8: Ну, так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре?
9: Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо. И перестаньте грызть ногти.
10: Черт, черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
8: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, там было властительное или владетельное.
10: О! Так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось. Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
9: Да, да, так и было.
10: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло: ваш погроб — рыцарь печального образа.
9: У вас отличная память.
8: Браво, браво. Молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
2: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом с три короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньоры Дульсинеи его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
10: И дело это совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь фрейлине императрицы, наследнице богатых и обширных поместий. А это вам не какой-то там остров.
2: Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
8: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
9: Нет, а что? Он

0: Не дай бог приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я ж не знаю даже первые буквы в азбуке.
1: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
0: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихот на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.
2: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
0: Вы идите, сеньоры, а я подожду вас здесь, у ворот.
3: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
0: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.
4: Священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга. Наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая для их затеи.
2: Я придумал, как это сделать. Я переоденусь в странствующую принцессу, а вы, мастер Николас, должны будете изображать из себя моего оруженосца. И вот в таком виде мы и отправимся в горы к Дон Кихоту.
0: Вы, святой отец, просто вылитая принцесса. И голос у вас подходящий.
5: Лицо мы закроем маской. Правильно, падре?
2: Правильно, объясняться будет оруженосец, то есть вы, мастер Николас.
5: Я бы с удовольствием, если бы только знать, что говорить, святой отец.
2: А вот что. Мол, оскорбленная и обездоленная принцесса, то есть я, обращается к рыцарю за покровительством. Скажете, что я, то есть она, принцесса, умоляет рыцаря следовать за ней, то есть за мной, куда мне будет угодно, чтобы отомстить за причиненную мне, то есть принцессе, обиду.
0: У него всегда обиды от этих, злых волшебников. Их там столько развелось, сеньоры.
2: Вот-вот, именно. Идем дальше. При этом вы, мастер Николас, попросите за принцессу, то есть за меня, что она, то есть я, прошу позволения не снимать с меня маски, то есть с нее, принцессы, и не подавать голоса ей, то есть мне, священнику, пока рыцарь не выполнит этой просьбы.
5: Пожалуй, это выход.
0: Здорово придумано, святой отец. А я, то есть Санчо Панса, его оруженосец, скажу ему, то есть Дон Кихоту, что письмо к Дульсинее доставлено, и что она, то есть Дульсинея, просила передать своему рыцарю, то есть Дон Кихоту, повеление под страхом ее немилости, то есть Дульсинея.

0: Пленник и мастер Николас обратились с этой просьбой к хозяину и хозяйке гостиницы. Когда те узнали, с какой целью мужчине предстоит переодеться женщиной, они тотчас же поняли, что речь идет о том сумасшедшем, который приготовлял у них свой бальзам. Между тем, история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы, среди которых случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Она тоже заинтересовалась этим приключением и пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальго. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротея, была совсем растрогана этим рассказом.
1: Знаете, сеньоры, я ведь тоже люблю рыцарские романы, особенно об Амадисе и Роланде. Как я понимаю вашего Идальго. Я хочу вам помочь. И надеюсь, что я лучше вас, святой отец, сумею сыграть роль обиженной девицы.
2: Разве я могу возразить вам, сеньора Доротея?
1: К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничества у странствующего рыцаря.
2: Невероятно! Сама судьба послала вас на помощь нам.
3: У нас нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность, сеньора.
1: Теперь нам остается только поскорее взяться за дело. Сеньоры, я оставлю вас на некоторое время.
2: Да-да, конечно, конечно, сеньор.
0: Через несколько минут она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани с ожерельем на шее и браслетами на руках.
1: Сеньоры,

0: священник и цирюльник пришли в восторг от грации и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий день они прибыли в назначенное место. Священник пошел навстречу Санчо, чтобы рассказать ему о новых обстоятельствах их приключения.
1: Ну что, друг Санчо, как там наш сеньор Дон Кихот?
2: Сеньор Дон Кихот, ваша милость, мне очень обрадовался, хотя сидит раздетый в одной сорочке, совсем желтый, слабый, умирает от голода и вздыхает по своей даме Дульсинее. Мне его так жалко, падре.
1: Бедный Дальго, а что он сказал о твоем сообщении?
2: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
1: Это именно то, что мы и ожидали.
2: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
1: Успокойся, успокойся, друг Санчо. Не волнуйся, мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
2: Где?
3: Ну, какая красавица! Ух, да какие наряды! А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
1: Это прекрасная сеньора, брат Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого королевства Михамикон.
3: Да ну!
1: А ищет она нашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбление.
3: Да!
1: Да! До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи.
3: Вот это я понимаю! Вот! Дело хорошее. А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду, убив этого великана. Впрочем, я уверен, что чудовище будет убито в первой же схватке.
1: Ну, это вам, друг Санчо, лучше знать, чем мне. Вы же видели сеньора Дон Кихота в деле?
3: Но об одном я хочу попросить вашу милость, святой отец. Я очень опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом. А потому посоветуйте ему, ваша милость, по

0: поскорее жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат, у меня семья, дети. И еще я не знаю, как величать эту сеньору?
1: Ее зовут по имени королевства, принцесса Микомикон.
0: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Микомико.
1: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе. И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече и ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
0: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
1: Вот это правильно.
2: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двинулись в путь. Не успели они проехать и трех четвертей мили, как увидели нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
3: «Встаньте, встаньте, прекрасная сеньора!»
4: «Я не встану с колен, о храбрый и могучий рыцарь! Пока ваша доброта и любезность не осчастливит меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне, безутешной и обиженной девице, прибывшей из далеких стран, великую поддержку».
3: «Прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите поднять вас с земли».
4: «Нет, сеньор, нет, я не встану. Я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства».
3: «Даю рыцарское слово, прекрасная сеньора, что готов оказать вам помощь и покровительство, при условии, если это не принесет вреда и ущерба моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы».
4: «Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет».
0: «Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все делать не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана. А девица, которая об этом просит, благородная принцесса Микомикон, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии».
3: «Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон рыцарского ордена. Встаньте, прекраснейшая дама, я обещаю вам исполнить все».
5: «В таком случае...»
3: «Да».
5: «Великодушный рыцарь».
3: «Да».
5: «Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство».
3: «Даю вам это обещание, сеньора. Вскоре вы вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. Итак, во имя Божие, выступим на защиту этой несчастной принцессы».
2: Верный Санчо снял доспехи рыцаря, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Цирюльник, изображавший оруженосца принцессы, вместе с Дон Кихотом помог мнимой своей госпоже сесть на мула. Затем рыцарь вскочил на Росинанта. Цирюльник забрался на своего мула, и только одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил о своем сером. Тосковал он, правда, недолго. В конце концов, его господин скоро станет королем Микомикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало Санчо только то, что царство это находится в стране негров. Впрочем, он как мог успокаивал себя.
0: Что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Тут я смогу их продать, мне заплатят наличными, и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать 30 или 40 тысяч негров – плевое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук и превращу всех этих черненьких в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали.
2: И волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему Идальго.
6: В счастливый час я встретил вас, о зеркало рыцарства. Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ломанческий, облоты убежища обездоленных, цветы славы странствующих рыцарей.
2: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади, но священник удержал его.
3: Позвольте, позвольте, святой отец.
6: Нет, нет, нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольно и того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
5: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
6: Благодарю вас.
2: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
3: Итак, ваше высочество, сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.
7: Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?
5: В королевство.
7: В королевство?
5: Да, в королевство.
7: В королевство? Вероятно, в королевство Микомикон, не правда ли?
5: О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство.
7: Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость отправится в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Амиотийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути.
5: Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете, как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ломанческом достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...
3: Довольно меня хвалить, моя сеньора, я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?
7: Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направляюсь в Севилью, где я должен был получить деньги, присланный мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 тысяч полноценных песо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника и обобрали нас дочисто.
3: Негодяи, жалкие твари.
7: Негодяи, негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники - каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший. Или человек без души и совести, такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваш милс, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрые приказания нашего законного господина короля, он к тому же лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
2: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
7: Вот каковы наши грабители. И да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
8: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его падре хорошенько подумать, как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
3: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок. И поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу силы моего могучего меча, что грядущие приключения...
4: Сеньор! Сеньор рыцарь! Вы не забыли клятву, которую вы мне дали? Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстите за меня? Умерьте же ваш гнев!
3: Да-да, сеньор. Я сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду... тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите, если это не тяжело для вас, в чем ваше горе? И кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
4: Охотно расскажу вам все, если только вам... не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях?
3: Не наскучит, моя сеньора.
4: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец?
7: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Микомикон, и что вы законная наследница великого королевства Микомикон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах.
6: В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
5: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
2: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Микомикон. С дрожью да икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
5: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных – это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Там я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот, или же Дон Хигот, и будет моим защитником и спасителем.
0: Должно быть, он сказал «Дон Кихот» или «Рыцарь печального образа».
5: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
3: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
0: Так для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
7: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
5: Этого вполне достаточно, совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту, слава о котором недаром идет по всей Испании. И судьба жалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланда Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет это зло.

0: стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
1: Ну, что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
2: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
3: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени.
2: Ваше высочество, принцесса, сеньор, ваша милость, это... Позвольте поцеловать руку вашей милости, в общем, королеве славного королевства вашего, Мика Микон. Я так рад, ваша милость.

0: Ваша милость.
1: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
0: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор.
2: Погоди, Санчо. О, высокородная и отважная сеньора, как бы велики и удивительны ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
1: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
0: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
3: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
0: Что?
3: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметки не годится?
4: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
1: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
4: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
2: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, без денег, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я... Живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
4: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
3: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не

0: С неба свалилось. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинеи. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами. Только сеньора Дульсинеи я давно не видел.
1: Как не видел? Как не видел? Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что принес мне от нее привет.
0: Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
0: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
0: Ну ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость.
2: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре Истабосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
3: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.

0: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил со осла и пустился на утек рысцой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
1: «Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?»
0: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
2: «С возвращением сердечного друга, Санчо!»
3: «Поздравляю вас, Санчо!»
2: «Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах!»
1: «Нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил!»
2: «Вы так добры, господин мой!»
0: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
2: «Я искренне поражен, сеньора Доротея, как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана».
3: «Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся, однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии».
2: «Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно».
3: «Да-да».
2: «И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение».
1: «Совершенно согласен с вами, падре».
0: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
1: «Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет».
4: «Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал».
1: «И ты до сих пор помнишь его наизусть?»
4: «Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
1: Санчо.
4: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб — рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои».
1: «Мне бы хотелось еще знать, что делала моя дама, несравненная королева красоты сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней. Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг. Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю».
4: «Нет, она на заднем дворе просеивала зерно».
1: «Возможно, возможно. Но зерна, которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?»
4: «Желтое, ваша милость».
1: «Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако рассказывай дальше. Что что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
4: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном. Поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда. Я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
1: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
4: Ну, она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
1: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спасла мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
4: Это точно, что высокая. Вершком на три повыше меня будет.
1: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
4: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось встать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
1: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
4: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передала любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
1: Целует руки? Так и сказала?
4: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
1: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
4: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
1: Да, обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Тобоса больше 30 миль.
4: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
1: Нет, нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
4: Когда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся-ка мы немедленно убивать великана.
5: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
4: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
5: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
4: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
5: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
4: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
5: О, как ты прост и глуп. Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
4: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога. Без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
5: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
4: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
5: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
4: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
0: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
6: «Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес! Тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила!»
5: «Да-да, я узнал тебя! Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми!»
0: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
5: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
6: Да все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
5: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
6: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом Он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину другой ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
5: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
6: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
5: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
3: Сеньор рыцарь, погодите. Что вы намерены делать?
5: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
3: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
5: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя. И не заставлю хозяина заплатить свой долг.
6: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
2: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть. А больше ничего.
6: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже.
0: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка, их дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
7: Добро пожаловать, сеньоры!
8: Гость в дом, радость в дом.
9: О, сеньор рыцарь!
8: Такая радость, такая радость!
5: Добрый вечер, сеньоры, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
8: Ну, если сеньор-рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
0: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
2: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего Идальга и зашел ум за разум.
10: Да, да.
11: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы, человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
8: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
12: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
11: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
2: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
11: С удовольствием.
0: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
11: Вот, пожалуйста, сеньоры.
2: Ну-ка, ну-ка. Первая — Дон Сфиранхилио Фракийский.
10: Вторая — Фелисмарте Гирканский.
11: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
2: Ну, я бы так не сказал. Первые 2, и Сиранхилева, и Фелисмарте, следовало бы попросту отправить в печку.
10: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
11: Как это сожгли? За что?
2: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
11: Да? Как это неправда? Где?
2: Да там все бредни и нелепости.
11: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарилио с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу, пустошенных тобой, негодяй, в селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
10: Кажется, падре, нашему хозяину не достает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
2: Мне тоже так думается. Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарте Гирканского, ни Дон Сиранхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
10: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
11: Да полно вам, сеньоры, мне зубы заговаривают. Я и сам до 5 считать умею, и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
2: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
10: Да!
2: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
10: Вот именно!
2: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтоб вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
11: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
0: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. Услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
13: «Сюда! Сеньоры, скорее на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели! Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно реп!»
2: «Ти-ти-ти-ти-ти! Что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда!»
13: «Берегись, вор! Разбойник! Трус ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня!» «Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как лилась кровь и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
5: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!»
0: С этими словами он

короткой рубашке стоял посреди чулана, его длинные тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны. Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему боли. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступили за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего идальга. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой котел.

0: тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
1: «Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков и тумаков, что даже вспомнить страшно. А кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном».
2: «Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут?

0: опустился перед священником на колени.
1: Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание.
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: «Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили!»
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: «Не в добрый час, в проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла».
4: «Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить».
3: «Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук».
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка, ей вторила ее добрая служанка Мариторнес, только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и сеньориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: «А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке».
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
2: «Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено».
1: «И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода».
2: «Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел».
1: «Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок».
2: «Эх, если бы ваша милость посмотрела, каких она наделала дел и сколько надо будет заплатить за битву вашей милости с великаном! Продырявленные бурдюки и пролитое вино, да вы не то еще увидите, сеньор!»

0: Доложу вам, что принцесса Мика Миконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
1: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь... случилось нечто в этом роде.
0: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил. Да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было. А была просто здоровая трепка.
1: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
2: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Мика Миконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Мика Микон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
1: «Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
0: Да.
1: Просто... моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
3: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки сыном.
4: Сын мой, сына прошу вас, сын мой, подождите.
1: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
5: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и... знаменитым из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
4: Санчо! Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
6: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть надежда.

0: утекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость сеньор хозяин.
1: Я представлю, и счет будет немаленький.
2: Да вы успокойтесь, ради бога.
0: Вот что, Санчо, я тебе скажу. Прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает, ну-ка.

0: тебя я убедился, все равно не исправишь. Ты болван!
1: Сеньор!
2: Ну, довольно, довольно, Бэком. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
1: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
3: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое

0: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол. Причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
1: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
2: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
1: Простите, святой отец. Цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, к которой стремится военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель — это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
0: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
1: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
3: Ваша милость, да. Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
1: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные, он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование, да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
3: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
1: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. К Каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера.
4: Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
2: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
5: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
2: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
5: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: А прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
7: Да, замечательный.
2: Спокойной ночи, сеньоры.
5: Спокойной ночи.
6: Спасибо рыцарю печального образа.
1: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
5: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
2: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
1: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
2: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
0: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
1: О, госпожа моя, Дульсинея Тобосская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня сострадание. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор!
0: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент

0: были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
1: Эй! Эй!
2: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят. И ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
1: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
2: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
1: А не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
2: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
0: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
1: Эй! Открывай!
2: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
1: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
2: Черт, кто там еще? Да иду, иду!
3: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
2: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
0: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
4: Дон воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
0: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
5: Правосудие!

0: это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
1: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе! Да!
2: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.

Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Кихот услышал

0: Пожалуйста. О, Санчо. Молодец, Санчо. Его следует посвятить в рыцари. Ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
1: А между тем, ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралась.

0: этот мошенник украл мое седло. Вот здесь в стойле находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему впору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
1: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою. И с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, к которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
2: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
0: О, господи, сеньоры! Ну что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
1: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
3: Позвольте, сеньоры, позвольте. Позвольте, сеньор цирюльник. Знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, также похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
1: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
4: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
0: Господи, помилуй. Это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем. Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
1: В этом замке, сеньоры, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
4: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же, я обращаюсь к вам, сеньоры, ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сбрую, не так ли?
0: Ну да, конская сбруя, самая настоящая!
5: Конская!
0: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
1: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
6: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
5: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло с осла. Да не будь я сыном своего отца. А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка.
1: Вы лжете, низкий негодяй, будьте жестоко наказаны за свою ложь.
6: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.

0: Держите этого безумного!
1: Цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за свое седло. Санчо вцепился в него с другой стороны.

0: пехотинец, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям. Дочка хозяина вопила, служанка мориторно сплакала, Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Царило смятение, кутерьма, полная растерянность, кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
1: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь и слушайте меня все! Если вам дорога жизнь, сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
2: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот! Вы мне за все заплатите! Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном! К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор! Вы за это ответите!
1: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
0: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: «На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ! Я должен задержать этого разбойника с большой дороги!»
4: «Позвольте мне, сеньор!»
0: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
1: «Неучтивая тварь! Дьявол!»
0: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: Заступите! Тут же песня!
1: Наконец! Я тебя!
2: На помощь святому братству!
5: Помоги еще! Он его задушит! Сеньор! Сеньор, помогите!
6: Царь Божий!
4: Ради Господа, сеньоры, прекратите!
7: Господи Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда! В нем и часу нельзя провести спокойно.
0: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
1: «Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных! О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень Странствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
0: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
8: Но вы что, не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
1: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон – меч, их судебник – храбрость, а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцари дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
8: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
1: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
8: Но вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
3: Да, точно, ненормальный.
0: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Пансой. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов, а тот написал ему расписку «Не жаловаться ни ныне, ни во веки веков». Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
1: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
9: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
1: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
0: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов. Затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь...

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость, знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера, да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинант был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой — бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом в глубоком молчании проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. По Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: «Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?»
5: «Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги».
4: «Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник – опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?»
5: «Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно».
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
6: «Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?»
1: «Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?»
6: «Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно».
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
1: «В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетель сильнее».
7: Да, ваше преподобие, сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа».
0: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
8: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих».
1: «Не забудь, Санчо, что твое имя будет также отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния».
7: «Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?»
8: «Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон, и я по меньшей мере был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова, а вместо этого как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся».
1: «Слышите, падре, какие он пули отливает?
7: Да
8: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров.
9: А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить.
8: Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина? Об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
6: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость». А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
7: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
6: Ну, это чересчур.
7: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
6: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
7: Как это верно! Как это верно, ваше преподобие!
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем

0: Если вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
1: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
0: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо, и да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоз.
1: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
0: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
1: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
0: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
1: Я не понимаю, что значит «ходить за нуждой», Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
0: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, от чего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
0: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе... С какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
0: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
1: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо, как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
2: Но тут телега подъехала к поджидавшим их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
3: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
4: Зачем, Санчо?
3: Вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
4: Я понял.

0: думал, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
1: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
2: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
3: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
4: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш Идальго охотно согласился. Хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, истинными амадисами, филисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
2: «Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг, тогда и душу свою спасете, и славу умножите. Откройте Библию, прочтите книгу Судей. Вот где подлинно великие события и деяния, столь же истинные, сколь и отважные. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот».
3: «Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложные, пагубные и бесполезные для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете существование Амадиса Гальского и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?»
2: «Ваша милость точно передает мою мысль».
3: «В таком случае мне ничего не остается другого. Я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину. Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того же наказания, которому ваша милость желали бы подвергнуть неугодной вам книге. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Филисмарта Гирканского, ни инфанты Флорикас, ни Гибургунского, ни короля Артура, не было подвигов Феобраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барба и Гутьерре Кихады, ни Сигда, ни Роланда Неистового, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньоноса, ни Луиса де Фальсеса.
4: был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
5: Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.
3: Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро кипящей, клокочущей смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос. Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Ты удостоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
4: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику почаще перечитывать эти книги, и если каноник будет в меланхолии, то она рассеется, а если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
3: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны.

0: сей особенный же. Беднягу моего оруженосца Санчо Панса, которого я считаю лучшим человека на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать. Хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
1: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
2: Не забудьте, братец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях. А для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кость.
1: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно. Только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею. Причем не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что вздумается. А делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом.
0: Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям.
3: Каноник не знал, чему более удивляться. Тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное одеяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные и подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч, вскочил в седло и

0: надрывался. Господину его так не терпелось напасть на злодея в белых балахонах и освободить даму под траурным покрывалом, что он не услышал ни слова. Но даже если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи!
1: Довольно одного слова! Немедленно освободите эту даму! Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление! Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: А, как с мечом на нас так рыцарь, да. А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь не сделал зла.

0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего Итана. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
1: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. О, ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу, лучший из всех островов, окруженных морем. О, ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный, неведомо в кого, подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости, словом, настоящий странствующий рыцарь.
2: Тот, кто живет, живет вдали от вас. Вас, сладчайшая Дульсинея, тот подвергается еще худшим бедствиям, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
1: Сеньор мой,
2: помоги взобраться на заколдованную телегу.
1: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
2: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
1: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, думаю, уж мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
2: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится зловредное влияние светил.
0: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
3: Ой! Санчо! Санчо! Здоров ли мой Санчо? Ой! А как наш ослик?
4: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
3: Благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
4: Ни подарка, ни башмаков я не привез. А? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
3: О, вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Ну, не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
4: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова. Да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на есть, лучшего.
3: Дай ты Бог, муженек. Это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
4: Осла медом не кормят, поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя, ваше сиятельство.
3: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
4: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
3: Да.
0: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний. По крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неуспеха.

0: уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет. И первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского», но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России. А это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Дальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Дальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота. Побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.
1: Всем

противно. Ни славы никакой, ни наград не надо. Что ж поделать, он такой.

0: Пере де Сервантеса, хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Перевод Борис.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы, мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы». «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение?» Девушка, опустив голову, хмуро молчала. «С кем Васька тебя знакомил?»
3: «Ни с кем. И я вообще не знала, что он такой плохой мальчик».
2: «Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю». Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал... «Лосев, девчонка у тебя?»
3: «Да».
2: «Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди».
3: «Слушаюсь».
2: Новое дело. Казалось, и так не продохнешь, и так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине высокий, плотный Цветков в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, от коленка?»
4: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
2: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, кражонка?»
4: «Кражонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
2: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнула Ткаленко, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
3: «Достоевским на Западе очень интересуется», – авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
2: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. От коленка тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул. «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
4: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
5: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
4: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий. От коленка многообещающе усмехнулся. «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся, я под каблук не попаду, дудки. И вообще...» Виталий сладко потянулся.
5: «Погожу, не к спеху».
2: Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял сильно накренившись фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
4: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая».
2: Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе
6: ворчливо и словоохотливо пояснил. «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем». «Не ж ты это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча...»
3: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка.
7: «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей».
3: Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было. «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли».
7: Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа...»
3: «Это, гражданочка, кража. Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
7: «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
3: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?» «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
7: «Да».
3: «Товарищ Вольская?»
7: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
3: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
7: «Учтите, это очень большая потеря. Реликвия».
3: В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера».
4: «Никто здесь ничего не трогал?»
7: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом же Светлана позвонила вам».
4: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков.
3: А от коленка спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
7: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
3: Цветков кивнул на стол и сказал от коленка: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался».
4: «Сами пока поглядим», – спокойно возразил от коленка.
3: Цветков повернулся к заведующей.
4: «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем. А ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее».
3: В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате. Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
7: «Смотритель, а как же?» – растерянно ответила женщина. «Да вот, выходит, не усмотрела».
4: «Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь?»
7: «Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех?» — расстроенно проговорила Антонина Степановна. «Тетя Тоня, книга же у нас есть!» — раздался вдруг девичий голос за спиной Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу!»
8: «Ах, да, да, книга!» — спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил.
4: Ну, давайте посмотрим вашу книгу».
3: Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей. 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом.
4: «Ладно, тетя Тоня», — улыбнулся ей Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» Он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам».
3: Виталий подсел к столику и принялся за работу.
7: Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный.
9: «Ну-ну, доложи, чем занят», — сказал он вставшему при его появлении Виталию.
7: Тот коротко доложил.
9: Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки.
7: Это портсигар, Николай Иванович».
9: «А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Ну да ладно, занимайся пока».
7: Около письменного стола Достоевского все еще возился от коленка.
9: «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол.
7: «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил от коленка.
9: «Только не пропало, а украли». «Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает».
7: «Обнаружил что?» — спросил Свиридов.
9: «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит», — ответил Игорь, показывая на край стола.
7: «Вор и поцарапался».
9: «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», — насмешливо осведомился Свиридов. «Пинкертон. Где Цветков?»
7: «Он там, с заведующей беседует». Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите».
9: «Понимаю. А как же?» — рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо».
7: Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение.
9: «Здравия желаю», — сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
7: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», — ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
9: «Все сотрудники вне подозрений», — заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается». «Так-так», — кивнул головой Свиридов.
7: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши. Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным.
9: «Тебе что, больше всех надо?» — напористо спросил Свиридов.
7: «Ты о чем это?» — переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь.
9: «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то? На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош. Кусок старой кожи и все».
7: «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала.
9: Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься? Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
7: «И в книге он не расписался».
9: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
7: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
9: «За малозначительностью прекратить».
7: «Дело это я не прекращу, Николай Иванович».
9: «Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь».
7: Цветков отрицательно покачал головой.
9: «Нет, совесть не позволяет».
7: «Хм, больно ты совестливый».
9: «Какой есть. А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич, все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так, поделился мыслями. Ребята твои где?»
7: «Лосев в центральной справочной, от коленка тоже».
9: «Ага. Значит, влез в дело». «Влез? Ну-ну».
7: И Свиридов грузно направился к двери. Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы.
9: Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно. 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. Откаленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята. В первый день... Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной, потом целый день беседовал с посетителями музея, и только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм. «Я к вам», — сказал Виталий. «Здравствуйте». И с излишней даже официальностью представился. Лейтенант Лосев из Угрозыска. «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась. «Садитесь». Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой. «Вот, решил поговорить с вами». «Да-да, конечно», кивнула Светлана. «А о чем?» Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями. «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории». «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много. Вот только с чего начать?» «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?» «А мы сначала даже не подумали, что это кража». Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном... Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе: «Умница! Как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит». Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой! Да я же вам хотела совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
10: «Кто же он такой?»
9: «Не знаю».
10: «А в книгу вашу он записался?»
9: «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
10: «Просила, говорите?» Виталий секунду помедлил. «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
9: «Давайте», – загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову». Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила. «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
10: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется.
9: Он... Людой интересуется», язвительно сказала Надя.
10: Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны».
9: «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
10: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
9: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парня этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
10: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала Откаленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию.
9: Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец шофер, знающий, уважаемый, не пьющий. На работе самые лучшие отзывы, по дому тоже. Мать чертежница в проектной организации, тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может. Но что известно о самом Ваське? Да, в общем, все самое главное. Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла «Резанный». Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья. С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной у Васьки отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков хмурясь проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор. Ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно». Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», — подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на 3-й этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались 2 постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки, и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем». «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним.

0: с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участия в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа.
1: Ну а в чем же ваша вина перед Васей?
0: Моя вина в моей слабости. Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. «Да, слабость», — повторила она. А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель, и горько усмехнулась. Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна. И поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, — «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить». «Я верю», — женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете». В ту ночь Виталий долго не мог заснуть. Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил. «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой». Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся. «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком». «Кражу из ателье совершил Косой», — с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич. Но сначала давай про кражу, а потом идеи». «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки». «Так прямо он и доложил?» — ехидно спросил Откаленко. «Нет, не прямо», — вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает».
1: «Что за вещи? И что значит подбросить?» – спросил Цветков, неторопливо закуривая.
0: «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить — это вот что значит». Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла. «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» — Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, чтоб привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?»
2: «И дал явку?» —
0: настороженно спросил Игорь. «И дал явку», — подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил. «Причем Васька мне сказал: верю только тебе».
2: «Так, намечается интересная комбинация», — медленно произнес Откаленко.
0: И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил.
2: «Но куда деть Олега?» — спросил Откаленко.
1: «Это последнее дело», — задумчиво ответил Цветков.
2: «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае».
0: Виталий живо возразил: «Сомневаюсь. И не надо рисковать».
1: «А хватит вам», — сердито сказал Цветков. «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами».
0: До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу, и шофер предложил помочь донести.

0: нести чемоданы. «Давай», — согласился Игорь. «А я все, больше с вами не знаком». Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. Тащить чемоданы было трудно. Они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона. «Камни у тебя там, что ли?» — отдуваясь, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон. «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» — усмехнулся Виталий. «Уж солиднее некуда», — пробормотал шофер, критически оглядев на Виталия потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки. «В общем, главное — счастливого тебе возвращения». «Это верно», — серьезно согласился Виталий. Он достал билет, показал его проводнику, и когда тот сделал пометку у себя в списке, прибавил. «Ну, помоги уж затащить их в вагон, что ли?» Они с трудом запихнули чемоданы на самую верхнюю полку, и шофер, попрощавшись, ушел. Виталий закурил и стал у окна. До отхода поезда оставалось минут 5. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду. Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде? Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» — подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала. Нужный дом оказался действительно третьим, за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. «Третья хибара за оврагом», как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «Кто его знает?» Не докладывает. Ну, хоть обождать пустите. Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил. Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал. Женщина подозрительно спросила. Где ж твое богатство? И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу. «А долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернуло меня переться к вам!» Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал. «Проходи!» Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку. Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом в очках и цветастом переднике. «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться. «Олегом звать, а вас?» «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо. «Как вас звать-то?» — повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно. «Анисья!» «Так», — подумал Виталий, — «начинается. Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка». В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь!» «Чайничек поставила, а выпить успеешь еще!» И впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисья пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке. «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисья. Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил. «Этого ждешь? Косова?» И вдруг ухмыльнулся. «Ага, скоро припрется». «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами. Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка. «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей». В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку. «Ну, здорово, Олежка!» Он цепко и сильно поздоровался. «Будем знакомы!»
1: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
0: Косой по-хозяйски объявил. «Сегодня здесь гуленем в честь москвича». «Не надо бы здесь-то», — хмуро отозвалась Анисья. «Но!» — прикрикнул Косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем. Кое-кто еще придет».
1: «А москвича мы разыграем», — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
0: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся! Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия. «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда», — беззаботно ответил Виталий. «Валяй», — согласился Косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся».
2: Когда парни ушли, Виталий сказал, «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
1: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисе, «Хорош мальчик». «Только причесать его надо и лицо помыть».
2: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
1: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
0: «Не, я сам», — покачал головой Виталий. В его расчеты не входило раньше времени ссориться с Косым.
1: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты!»
0: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с Косым?»
1: «Что это значит с Косым? Я сама по себе».
2: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
1: «Ну пошли, пошли!» Затормошила его Ниночка.
2: Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: «Как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает?» Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг, потом резко повернул к витрине какого-то магазина. «Да чего?» – удивилась Ниночка. «Ничего. Что это у вас там?» Ниночка усмехнулась. «Консервы». В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной. «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы музей». «Значит, Светлана здесь в командировке. И, наверное, живет в гостинице». «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?» И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой, «знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...» «Это та беленькая?» — Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать». «А ты чего-нибудь наверни». «Да, чего навернешь-то?» «Ну, ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть».
3: «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно?» «В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди».
4: «Давай», согласилась Ниночка.
2: Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?»
3: «Да, это я», поспешно сказал Виталий, «и ради бога не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
4: «Да».
3: «Можно я вас провожу?»
4: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо». Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием. Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
2: «Ну что ж, пойдемте». Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
3: «Что-то не так получилось», — подумал он.
2: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос.
5: «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду, жди».
2: Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый, и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой.
5: «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит».
2: Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал:
3: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?»
2: «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно.
1: Возвращайтесь только благополучно.
5: С Костей они сговорились быстро.
4: «Компанию эту мы не знаем», — с досадой сказал он. «Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму».
1: «Ладно», — улыбнулся Виталий. «Постараюсь понять я, для того и приехал. Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная», — сказал Костя.
5: Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился, вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия. «Нинка где?» — спросил он. «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы. Потемнил малость». «Кто такая?» «Из нашего дома, знакомая».
4: «Не брешешь? Гляди у меня». «Барахло где?»
5: «На вокзале, где же еще?»
4: «Пошли».
5: «Не», — отрицательно мотнул головой Виталий. «Сначала гони, что обещал.
4: У Анисии получишь».
5: «Не», — упрямо повторил Виталий. «Сейчас».
4: «Нет у меня сейчас, понял?»
5: «Не мое дело».
3: «Ты, мужик, видать, деловой», —
4: прищурился Косой. «Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь».
1: Последние слова прозвучали угрозой.
5: «Со мной не шути», — посоветовал Виталий. «Гони все сполна, потом барахло получишь».
3: «А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал».
5: «Васька прыщ, много он понимает».
1: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
4: «Ладно», — тряхнул он черной вихрастой головой, — «хиляй со мной».
5: Они зашагали молча и быстро.
1: Около дома Анисии Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков, мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул. «Потопали. Все вроде тихо». Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косого.
4: «Чего надумали?» — напряженно спросил он.
1: В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала, хозяйка.
4: «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела».
1: И он мотнул головой в сторону Ниночки. Косой спружинился, словно для прыжка, и, поволчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил.
4: «Верно говорят».
1: Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой.
4: «Брешет».
6: «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гормилиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела, подослали его».
1: И тут Косой,
6: развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил косого вправо головой вниз на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки косого. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль. «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он. Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства. «Дай ему, кот!» – прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» – угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она!» – ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» Он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, косой! А я чужих баб не трогаю, поняла?» Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской. Задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом косого. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно. «Гнида!» – прошипел косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет косой. А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал: «Водку давай!» И только потом бросил Виталию: «Опускай нож!» Все уселись за стол. Выпив, косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
7: «Ну ты даешь, Олежка! Но откуда все-таки это...»
6: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
7: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
2: «Я в гостиницу ту девчонку проводил», — как можно беспечнее ответил Виталий. «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
7: «Почем знаешь?» — переспросил косой, не поворачивая головы. «А мы почем знаем, брешет она или нет?» «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?» «Ну, не первый, а все-таки».
6: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
7: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
8: «Дядька», — сумрачно ответил рыжий.
7: «Че делает?»
8: «Двери открывает».
7: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
6: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, двинулся к окну. Пересел к двери и третий парень.
8: «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал косой.
6: Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил: «Тогда лучше в Москве не показывайся».
7: «Грозишь?» —
6: косой рванул было к Виталию, но тут же остановился.
8: «Ладно, обождем сначала».
6: И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. «Почему так болит голова?» — думал Виталий. «Почему дрожат руки? Что узнает рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять? А Васька? Ведь косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать». Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных.
8: «Нос притопал», — удовлетворенно сказал косой и бросил Анисье: «Ну, открой».
6: Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно. Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
9: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел!»
6: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел! Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!» Потом Косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!» «Слышь, Косой!» — проговорил Рыжий. «Писулька пришла от попа!» «Покаж!» — оживился Косой. Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
9: «Давай, читай!» — вернул он парню письмо.
6: И тот со вкусом прочел: «Привет, почтенный брашки из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую!»
9: «Утек, холера!» — восхищенно пробасил кот.
6: «Этот откуда хошь утекет?» — подтвердил Косой. «Нет еще таких решеток!» Виталий настороженно слушал. «Амуницию достал классную и бумагу тоже», — продолжал считать Рыжий. «Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш, поп».
9: «Вот дает! Артист!» — опять восхищенно пробасил кот.
6: Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его било озноб. «Нервы», — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. «Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник». Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме Косова, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себя взгляд Косова:
9: «Расхворался я, кажись».
6: «Отсюда мотай», — сипло приказал Косой. «Тут сгоришь, как свеча». «Ну, может, в Москву на пару рванем?»
9: «А чего ж, сегодня вечерним. Здорово же ты меня приложил».
6: «Не суйся».
9: «Я тебе дам, не суйся», — ощетинился Косой.
6: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал: «Пошел я. Значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
9: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
6: Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя. За ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал — пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел: «Гостиница Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар.
9: «Тут остановилась моя...»
6: Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез
7: вместе с Косым.
10: Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», — подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила, вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и москвич стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем красного москвича, полным рыжеватым разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон, будут из управления культуры, а у меня сложный грим».
7: «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь.
10: «Что от меня требуется?»
7: «Помощь, только и всего».
10: «На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?»
7: Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил:
10: «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог».
7: «Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию».
10: «Да что вам, в конце концов, нужно от меня?» – вспыхнул Починский. «Черт знает что!»
7: «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?»
10: «Я не обязан отвечать на этот вопрос».
7: «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», – холодно возразил Игорь.
10: «Ну так я не желаю отвечать».
7: «Можно узнать, почему?»
10: «Потому что это интимный вопрос».
7: «Ну вот», – усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
10: «Ну, допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
7: «Хватит крутить», — жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
10: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу». Губы у Починского дрожали. «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
7: «Фамилия?»
10: «Не знаю».
7: «Где живет?»
10: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
7: «Вы говорите неправду».
10: «Клянусь».
7: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны».
10: Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире».
7: И тут Игорь тоже вспомнил. «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резанова». И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий? «Зачем вы 2 дня назад возили ее на вокзал?» — не удержавшись, спросил Игорь.
10: «Провожала кого-то? Кого, не знаю», —
7: резко ответил Починский. «Это точно?»
10: «Теперь уже все точно».
7: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир!» Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
11: «Это вы меня спрашиваете?»
7: «Я, заходите».
11: «А в чем дело?
10: Она критически и настороженно оглядела Игоря. «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», — ответил Игорь.
11: «Вот как? Интересно даже».
10: Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками. «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» — спросил он.
11: «А я там часто бываю. Там мама работает».
10: «Ну вот, тогда, когда вы подъехали на «Москвиче»?»
11: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
10: «Владислава».
11: «Ах, его, он меня часто катает».
10: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
11: «Да, и пошла в музей», — насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
10: «Вы одна туда пошли?»
11: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
10: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов». Люда презрительно повела плечом.
11: «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее».
10: «Зачем?»
11: «Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез?»
10: «Понятно. Кстати, — поинтересовался Игорь, — кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?»
11: «Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит».
10: Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце. «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» – спросил Игорь.
11: «Ничего», – задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
10: «Что именно?»
11: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
10: «Это почему же?»
11: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
10: «Ну, а все-таки что же вам показалось?»
11: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
10: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
11: «Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня».
10: И убежденно, совсем по-детски закончила.
11: «Плохой мальчик».
10: «А почему вам так показалось?»
11: «Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорил, а сам...»
10: «Что сам?»
11: «Все время посматривал туда, на этот стол».
10: Люда умолкла. «Ну, спасибо вам», — как можно спокойнее сказал Игорь. «До свидания». Откаленко и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось.
11: «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет».
10: «Вы уверены?»
11: «Да, я слышала. Она по телефону договорилась встретиться с кем-то у театра Советской Армии».
10: «Когда?»
11: «Через полчаса».
10: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
11: «Пожалуйста».
10: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
6: «Не пойду!» Рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты. «Не пойду!» сказала.
10: Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал: «Не дури, понятно? Надо, так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
11: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
10: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил. «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила: «Он все равно вам ничего не скажет». «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы».
11: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
10: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
11: «А я не путаю! Не путаю!» — закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо. «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
10: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал: «Он дурак, ясно? Потому что любит такую, как вы».
11: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала: «Воды! Дайте мне воды!»
10: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь от Коленко ходил в школу. «Так где же он?» Совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
11: «Я взяла», захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. «Потому что он сказал, что покончит с собой, если...»
10: «Кто он?»
11: «Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино».
10: «Все ясно», — сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. «А? Как полагаешь?»
6: «Починской», — подтвердил Игорь. «Ну, тогда давай по-быстрому».
10: Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал: «Возьмите вот ее к себе, пусть подождет».
6: «У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич». В это время в комнату неловко заглянул Васька.
10: «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул.
6: «Садись». «Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?»
10: «Слышал».
6: «Его, считай, мы уже нашли».
10: «На Люду дело повесили?» — враждебно спросил Васька.
6: «Она созналась и даже сказала, зачем взяла».
10: На Васькином лице отразилось замешательство.
6: «Зачем же взяла?»
10: «Он нужен был не ей», — спокойно пояснил Цветков.
6: «Ей велел это сделать один... Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом».
10: В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко.
6: «Федор Кузьмич, Починский уехал!»
10: «Куда?»
6: «С театром, на гастроли в Австрию!»
10: «Что?» «Когда ушел поезд?»
6: «Час назад!»
10: «Немедленно на вокзал и сразу телеграмму по линии», жестко приказал Цветков. «Пусть садят на ближайшей станции». Он положил трубку и посмотрел на Ваську.
12: «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
10: «Кто такой?» угрюмо спросил Васька.
12: «Артист один. Владиком зовут», небрежно ответил Цветков.
13: «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска, да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», — продолжал Цветков. «С ним загуляла».
12: «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий ты наш заболел там, в Снежинске».
10: «Ну да», — встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
12: «Заболел», — досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
10: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал.
12: «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе, Косой, тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит, и, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе».
10: Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда Косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3. Не выдержав, он позвонил сам на вокзал.
6: «Только что получено сообщение, товарищ майор», – доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось».
10: А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел от Коленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул:
6: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура».
13: «Была и сплыла. Врешь, симулянт несчастный. Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
12: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев».
6: «Ну, имею я, в конце концов, право узнать, как дела идут», – взмолился Виталий.
10: Цветков неожиданно смягчился.
13: «Ну, ладно, ладно, узнавай, раз пришел. Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди с Откаленко, он тебя проинформирует».
10: «О, пошли, пошли, симулянт», – поднялся со своего места Откаленко. «Не будем мешать начальству», – Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков.
6: «Живо ко мне!»
10: Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил.
12: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу».
10: Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
6: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили». Починский замялся. «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его».
12: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?»
10: Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил. «Это все?»
14: «Все, если не считать мелочей».
10: «Ну, назовите и мелочи».
14: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
10: «Да, и их».
14: «Вы что, издеваетесь надо мной?» Возмутился Починский.
10: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил. «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».
6: «Что? Что вы сказали?»
10: «Что слышите? Где портсигар из музея?»
6: «Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться».
10: Цветков все так же невозмутимо оборвал его. «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит».
6: «Не знаю никакой Даниловой».
10: «То есть как это не знаете?» — вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?»
14: Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал. «Да-да, действительно, но при чем тут она?»
10: «Может быть, перестанете валять дурака?» — хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?»
14: Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы. «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим».
10: Цветков брезгливо сказал. «Рассказывайте, Починский. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?»
14: На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал. «Хорошо. Послушайте же, я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там на приеме я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече. С пафосом продолжал он. И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...»
10: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
14: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
10: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
14: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер, командированный, да, что приехал с севера».
6: «С севера?» — вырвалось у Виталия.
14: «Он так сказал?»
6: «Да, сказал»,
14: — растерянно подтвердил Починский. «А что?»
10: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
14: «Да». «Представьте себе, говорил», – оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
10: «Какие именно? Называл?»
14: «Не помню», – наморщил лоб Починский. «Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю. Да-да, это я почему-то запомнил».
10: «Так-так», – задумчиво произнес Цветков. «Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?»
14: «А черт его знает, прихвостнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию».
10: «Все ясно», – решительно сказал Цветков. «А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах».
14: Починский насторожился. «Но имейте в виду», – вкрадчиво сказал он, – «что портсигар все-таки украл не я».
10: Потом он долго сидел над листом бумаги,
14: сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы. «Я еще

0: «Да», – задумчиво кивнул Цветков. «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов? Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем». К середине следующего дня многое прояснилось. Откаленко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии. «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков. Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия.
1: «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
0: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий.
1: «Хм». Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу. «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз».
0: «А чего тут особого?» — спросил Виталий.
1: «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак». «Просто, но глупо», — нахмурился Цветков. «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные».
2: «Ха! Наконец-то становится горячо!» — азартно воскликнул Откаленко. «Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом. С Лосева хватит».
1: Цветков задумчиво усмехнулся. «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...» — он оценивающе посмотрел на Игоря. «Ты получишь особое задание».
0: Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы, но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходят среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением.
1: «Это ты, Олег?» – спросил парень недоверчиво.
2: Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?»
1: «Да в том-то и дело, что не похож».
2: «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне».
0: Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.
1: «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть? Васька?»
2: «Был. На заре туманной юности. А что?
1: Где живет?»
0: Олег, пожав плечами, назвал адрес.
2: «Как? Подходит?»
0: Он продолжал

0: смехаться. И фамилия твоя Полуянов. И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой? Ты от Васьки про Косого не слышал?
1: Косой? Изумленно переспросил Орек. Ты есть Косой?
0: Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?
1: Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него.
0: В уголовку? Косой напружинился, сжал большие кулаки. Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал.
1: Олег ошеломленно кивнул головой. Выходит, так.
0: Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал. С неутихающей злостью продолжал Косой.
1: А меня в командировку вдруг отослали, сообщил Олег. Это я раньше времени вернулся.
2: Косой вдруг неслышно подошел к двери, прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал.
0: С Васькой надо посчитаться. Понял?
1: То есть как посчитаться? Испуганно переспросил Олег.
0: А так, как со всяким гадом считается. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо. Ты город-то знаешь?
1: Здесь нигде нельзя, поспешно возразил Олег.
0: Это уж ты прикидывай. Косой насмешливо посмотрел на него. А то я к тебе его приведу.
1: Ты что, в уме?
0: Вот и думай. Башка-то, небось, работает.
2: Васька, весь чумазый, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый», — говорит. Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка.
0: «Привет», — сказал он. «Не ждал?»
2: «А чего мне тебя ждать? Не девчонка».
0: «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет, сам притопаю, верно говорю?»
2: «Верно».
1: «Ишь, какой ласковый гад», — подумал Васька.
2: Косой нехорошо усмехнулся.
0: «Со мной поедешь. Дело есть фартовое».
2: «Куда?»
0: «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер».
2: «Когда поедем?» – спросил Васька.
0: «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?»
2: «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только».
1: Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. «Федор Кузьмич», – торопливо сказал Васька, – «приятель появился. Зовет с собой. Дело у него есть. Можно поехать?»
0: «Сказал, куда?»
1: «Сначала на Ярославский вокзал за вещами».
2: Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал:
0: «Езжай, но только на вокзал и все, оттуда домой. Под любым предлогом домой. Смотри, Вася, не забывай, о чем условились».
2: Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня
1: Игорь Ткаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю.
3: «Здравствуйте, дорогой товарищ!» – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?»
1: С листа бумаги на Игоря смотрел он сам.
2: «Здорово!» – недовольно вырвалось у Игоря.
1: Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок.
3: «Студия моя рядом, здесь», – басил Зернов. «Расщедрился массовет, питаясь тут, заодно собирая человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц».
1: Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лосоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал.
2: «А это кто?» – спросил Ткаленко.
3: «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот, придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил».
1: Игоря охватило какое-то неясное беспокойство.
2: «Кто же он такой?»
3: «Инженер с севера. Фамилия Егоров».
1: Как не владел собой Ткаленко, он невольно вздрогнул при этих словах.
2: «Егоров?»
3: «Именно.
2: Знаете такого?»
1: Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами.
3: «Нет, просто история такая необычная».
2: «Между прочим, по вашей части», – засмеялся Зернов. «Как, кстати, портсигар тот нашли?»
3: «Нет еще»,
1: – рассеянно ответил Игорь. Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Ткаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать Ткаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы. А это так важно.
3: «Ну, или я еду один, пожалеешь?»
1: Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся.
3: «Ладно, пошли», – вздохнул Игорь, и уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?»
2: «По дороге скажу».
1: Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси. И Сердюк, не задумываясь, вскочил в него.
2: «В ГУМ!» – быстро сказал Сердюк.
1: Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было.
0: «Садись, Косов», — Цветков указал на стул.
1: «Будем говорить».
0: «С умным человеком всегда поговорить приятно», — развязно ответил Косой.
1: «Ну, насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?»
0: «А это смотря какие».
1: «На встречу с кем в Москву приехал?» Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся.
0: «Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов. Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как?»
1: Косов продолжал молчать.
0: «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить?»
1: Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада.
0: «Эх, повозиться бы с этим парнем. Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно. А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом».
1: Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года 3 назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос.
4: «Татьяна Спиридоновна, это вы?»
5: «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу».
4: «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню».
5: «Что случилось? Зачем вы звоните?»
4: «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...»
1: Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее.
4: «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!»
1: Голос оборвался, и в трубке послышались гудки. Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили 2 человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
4: «У меня нет с собой документов», — в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
1: «Ваша фамилия?»
4: «Моя фамилия?»
1: «Так», — насмешливо сказал высокий. «Затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
4: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
1: «Мы из милиции.
6: Нам угодно ваши документы.
5: Но их у меня нет при себе, я же вам сказала.
6: Принесите, мы подождем здесь, в подъезде.
1: Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери.
5: Нет,
1: остановил ее старший.
6: Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи.
1: Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу, этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович.
6: Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и, обеспокоенный, недоуменно развел руками.
1: Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал:
7: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть».
1: От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить, и незнакомец продолжал:
7: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг, и в тяжелую минуту смогу пригодиться, как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов, зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье!»
1: И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича.
7: «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов.
1: «Чем могу быть полезен?»
7: «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность – это в данном случае и ваша».
1: Павел Иванович понял намек.
5: «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено».
1: Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал:
7: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой».
1: Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам.
5: «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать».
1: Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и 2 пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами.
6: «Бирка почему-то отдельно от него». Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием:
7: «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?»
6: «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
7: «Друг мой, так же дела не делают».
6: «Я знаю, какие дела, как делать. Будьте спокойны», – многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так».
1: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться. В подлинности, что ли? Откуда он у вас, если не секрет?»
6: «От вас у меня нет секретов», – засмеялся Сердюк. «Он из музея».
1: «Понятно. Но какого именно?»
6: «А черт его знает. Вам не все равно».
1: «К
8: когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным. А я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете.
7: Но это ваша забота.
8: Так-так, значит, из музея. Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. Ну что ж, давайте его мне до завтра. Я проверю.
7: Сердюк насмешливо покачал головой. Нет, желаете, проверяйте так. А штучку эту я из рук не выпущу. Только в обмен на деньги.
8: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час сине-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», – догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», – сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала: «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув, Павел Иванович нерешительно спросил: «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был?» Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила: «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович. Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда. Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром, говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше. А что, хитрый след, согласился Откаленко. Только не мешает ему где-то и кончиться. Знаете, Федор Кузьмич, воодушевился вдруг Лосев, ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно? Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось.
7: Верно, согласился он. Шифр требуется.
8: Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет.
7: А что, неплохо, снисходительно заметил Откаленко. И журналистам потом искать название не придется.
8: И для пьесы подойдет, и для оперы, в тон ему насмешливо сказал Лосев.
7: Цветков озабоченно махнул рукой. Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать. Этот ваш лисий след черти как запутывается.
8: Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром «След лисицы» некоторую ясность. Откаленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лассару, проживающему в гостинице «Москва». Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лассар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову.
7: «Да, история», – задумался тот, потом приказал. «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро».
6: Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверения, затем Цветков сказал: «Вот какое дело, через 2 часа рейс на Париж. Оформление пассажиров еще не начали?»
9: «Нет еще».
6: «Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар и, по нашим сведениям, увозит одну, как вам сказать, историческую реликвию», – нетерпеливо подсказал Виталий. «Краденую, из музея».
9: «Что именно?»
6: «Портсигар писателя Достоевского», – сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар».
9: «Ага, хорошо. Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал».
6: Цветков посмотрел на Виталия. «Вы разрешите позвонить в музей?» — спросил тот начальника таможни.
9: «Пожалуйста».
6: Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину.
9: «В Шереметьево?» — удивленно переспросила Светлана. «Это же так далеко, а что мне там делать?»
6: «Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду».
9: «Что вы говорите? Портсигар? Ну что за разговор? Приезжайте скорее».
6: И опять Виталий несся в машине который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала:
9: «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?»
6: «Не отнимать, а конфисковывать», — улыбнулся Виталий.
9: «Но все равно страшновато. Мне ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история».
6: «О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу».
9: «Очень скоро?»
6: «Очень», — снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил: «Из-за этого портсигара мы с вами познакомились».
9: «Тоже глава в истории с ним», — засмеялась Светлана.
6: «И немаловажная, между прочим». Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лассар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал: «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лассар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом: «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще 2 таможенника.
10: «Я не понимаю», – нервно возразил господин Лассар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?»
6: «Это, господин, обычный таможенный досмотр. Не более того», – возразил один из таможенников.
10: «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую».
6: Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда – были 2 деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них Министерства культуры?» — спросил Лассара один из таможенников.
10: «При чем тут министерство?» — раздраженно ответил тот. «Иконы куплены у частных лиц».
6: «Таков наш закон, господин Лассар». Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой, стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждой из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лассар побагровел, но молчал.
11: «Придется составить акт о контрабанде», — сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги.
10: «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Лассар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться».
6: Таможенник усмехнулся.
11: «Но с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лассар. Иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации».
6: Лассар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках.
12: Наконец он с беспокойством воскликнул. «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно!» И решительно объявил. «Я должен вернуться!»
13: «Господин Лосар!» — крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен. Нам надо еще составить акт.
12: Потом, потом, сохраните их!»
14: В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал.
12: «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы!»
14: В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара. «Что произошло, господин Лосар?» – подсказал администратор гостиницы.
12: «Эта женщина!» – указал Лосар на горничную. «Украла вещь!»
13: «Да ничего я не брала. Я здесь 11 лет работаю», — чуть не плача сказала пожилая горничная.
12: «Да разве...»
14: «Какую вещь?» — перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара. «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил.
12: «Извините, я погорячился. Это всего лишь старенький кожаный портсигар. Он дорог мне, как память об отце».
14: Светлана в волнении прижала руку ко рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись.
12: «Боже мой, Анри!» — вдруг проговорила супруга Лосара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек». «Ты выбросила сама кошелек?»
13: — прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал.
12: «Куда ты его выбросила? Когда?»
13: «Сегодня утром». «Я его выбросила в мусоропровод».
14: «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», — произнес администратор.
12: «О, о!» — закричал Лосар и повернулся к окружающим. «Все! Финита ла комедия!»
14: Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери.
12: «Скорее! Мы еще успеем на самолет!»
14: Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все», — сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же напоследок он сослужил неплохую службу», — заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами. Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич». «Польза, конечно, была», — согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». И Виталий закончил. След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников.
12: «Это что еще за аллегория?» – засмеялась Светлана.
14: «А разве не так?» – живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой».
15: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
16: Александр Грин. «Апельсины».
17: Брон отошел от окна и задумался.
18: «Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река, широкая, свободная.
17: Свежевесенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
18: «Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою, освобожденный в воздушной пустыне, и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
17: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.
18: Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостинице с железными занавесками.
17: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели.
18: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
17: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
18: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
17: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
16: «Передача!»
17: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
18: Но кто же мог прислать?
17: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
18: Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
17: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
18: Вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
17: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
18: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
17: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
18: А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...
17: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
18: А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы.
17: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. НБ писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
19: «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.Б.
17: Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
19: И еще. Наши страдания – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон.
17: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что НБ высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон, всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространство, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
19: «Мне тесно жить, чувствую себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе».
17: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
19: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно. Поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице.
17: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
20: 56-й, до свидания!
17: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий.
21: На свидание? Пожалуйста, сюда.
17: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
22: Ну вот, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Ну, как, здорово?
17: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
21: Прошу сесть, господа.
17: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
23: Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше.
22: Да, там больше. Там 10 минут дают.
17: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
23: Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
22: Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? А вы как?
23: Я? Да все так же.
17: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
21: «Свидание кончено!»
17: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
23: «И я приду в четверг, а вы не скучаете».
17: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть.

отчего это? И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания. Двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом, и новая морщина легла в душе Брона.

0: Вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
3: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза». Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «Вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти, я... Простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был

0: и уже известен. Тоцкий тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
1: «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет?»
2: «Как скажете, так и сделаю».
3: Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза, протянули головы. Ганя застыл на месте.
4: «За кого?» —
0: спросил князь замирающим голосом.
1: «За Гаврилу Ардальоныча Иволгина!» — продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко.
0: Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь.
4: «Нет, не выходите», —
0: прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
1: «Так тому и быть. Гаврила Ардальоныч», — властно и как бы торжественно обратилась она к нему, — «вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда».
5: «Настасья Филипповна», —
0: дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович, —
5: «Настасья Филипповна», — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал.
0: Все зашевелились и затревожились.
1: «Что вы, господа», — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей, — «что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
5: «Но помните, Настасья Филипповна», — запинаясь, пробормотал Тоцкий, — «вы дали обещание, вполне добровольное, могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так... кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...»
1: «Не понимаю вас, Афанасий Иванович. Вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?»
0: «Но князь, почему тут князь, и что такое, наконец, князь?» — пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
1: «А князь для меня то, что я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», — проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле...» «До 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе И знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа.
0: Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти.
4: Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!
0: Послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика.
1: «А-а-а! Вот и развязка! Наконец-то! 11:30!» – вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться! Господа, это развязка!»
0: Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
3: «Рогожин и 100 000. Сомнения нет». Пробормотал про себя Птицын.
0: Вошла горничная Катя, сильно испуганная.
4: «Там бог знает что, Настасья Филипповна. 10 человек ввалились, и все хмельные сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете».
1: «Правда, Катя, впусти их всех тотчас же».
4: «Неужто? Всех-с? Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть!
1: Всех! Всех пусти, Катя, не бойся, всех до одного. А то и без тебя войдут».
0: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром. Даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, 3 в высоту и 4 в длину, крепко и плотно завернутые в биржевые ведомости и обвязанные туго-натуго со всех сторон и 2 раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний. Кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки.
1: «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет.
3: 100 000, — ответил тот почти шепотом.
1: сдержал-таки слово. Каков? Садитесь, пожалуйста, вот тут. Вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно. Вот еще диван. Вот там два кресла.
4: Что они не хотят, что ли?
6: Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, а другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя. «Вишь!» На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал.
1: «Это, господа, 100 000!» сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке! Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство. А там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка.
4: «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
1: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то! Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела? Да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела! Так ведь это все дурь меня доехала! Вот! Перед вами же пришел, да и положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят. Меня ждут. Во 100 000 меня оцени!»

0: вижу, и ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую! А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь? Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. И добро бы ты с голоду умирал. А то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю. Нет, уж лучше на улицу. Где мне и следует быть? Или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
1: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
2: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
1: «Правда?» – прошептал князь.
2: «Возьмете как есть, без ничего?»
1: «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
2: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать, Настасьи Филипповны.
3: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
0: Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
1: За князя-то. Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь.
2: Это я-то честная?
1: Вы.
3: Но это... Там, из романов, это князь Голубчик старый бредни, а нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
0: Да и куда тебе жениться-то? За тобой и за самим еще няньку нужно.
2: Князь встал и дрожащим робким голосом,
0: но в то же время с видом глубоко убежденного человека произнес:
2: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего, а вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много.
0: К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна».
4: При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления.
2: «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо».
0: Князь действительно вынул из кармана письмо.
4: «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание.
5: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» — спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать».
4: Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
6: «Да что такое, что такое?» — спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
4: Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
5: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал».
6: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
5: «Ай да последний вроде, князь Мышкин», – завопил Фердыщенко. «Ура!» — пьяным голоском прохрипел Лебедев. «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» — почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
7: «Значит, в самом деле княгиня?» —
5: прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
7: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала».
6: «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!»
7: «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.
5: «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут.
7: Поздравьте же, господа! Ура!» —
5: крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.
6: «Князь, голубчик, опомнись!» —
5: с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
7: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь. Да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин, убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богачить тебя».
5: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
7: «Отступись!» – прокричал он князю.
5: Кругом засмеялись.
7: «Это для тебя отступиться-то!» – торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам. Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
5: «Слышишь, князь?» — обратилась к нему Настасья Филипповна.
7: «Вот как твою невесту мужик торгует!»
5: «Он пьян», — сказал князь.
8: Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Не попрекну. Ну, смотри. За всю жизнь не ручайся.
4: Настасья Филипповна, сказал князь тихо и как бы с состраданием, я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны. Это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке. И лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уж до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. Идиота знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура. Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его.
7: «Вот так добрый человек!» – провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.
9: «Человек образованный, но погибший!» – вполголоса прошептал генерал.
4: Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
10: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор, проговорила Настасья Филипповна. Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей.
7: Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?
6: В Екатерингов. Отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
7: «Да что ты, матушка! Подлинно припадки находят. С ума, что ли, сошла? Вскинулась испуганная Дарья Алексеевна. А ты впрямь думала? Хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. Это кого-то младенца сгубить. Да это Афанасью Ивановичу в ту ж пору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин, готовь свою пачку. Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя тысячи не пойду, может быть. Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется. Врешь! Я сама бесстыдница. Я тотского наложницей была. Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. Настасья Филипповна была как бы в выступлении. Неужели? Простонал князь, ломая руки. А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел. Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. Рогожин готов?
11: Готово! Не подходи! Готово!
7: Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками! Настасья Филипповна схватила в руки пачку. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу, потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за три целковых?
11: Доползет.
7: Ну так слушай, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые три месяца мучил, теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь — твоя. Все 100 тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 тысяч, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь! Все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
11: Настасья Филипповна, руки не поднимаются,
6: отвечал ошеломленный Фердыщенко.
11: Эх!
6: Крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились.
11: «С ума сошла! С ума сошла!» —
6: кричали кругом.
11: «Не связать ли нам ее?» шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла, ведь сошла, сошла!»
6: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
11: «Сумасшедшая, ведь сумасшедшая!» приставал генерал к Тоцкому.
9: «Я вам говорил, что колоритная женщина»,
6: пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
11: «Но ведь однако ж 100 000! Господи! Господи!»
6: раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица немка убежала.
11: «Матушка, королевна всемогущая!»
6: вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину.
11: 100 000! 100 000! Сам видел! При мне упаковывали! Матушка, милость моя, повели мне в камин! Весь влезу! Всю голову седую в огонь вложу! Больная жена без ног! 13 человек детей! Все сироты! Отца схоронил на прошлой неделе! Голодный сидит! Настасья Филипповна!»
6: И, провопив, он пополз было в камин.
11: «Прочь!» – закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!»
6: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но, казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти.
11: «Эй! Сгорят! Тебя же застыдят!» –
6: кричала ему Настасья Филипповна.
11: «Ведь после повесишься! Я не шучу!»
6: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули.
11: «Матушка!»
6: Все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе. «Вот это королева!» — повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало. «Вот это по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча.
11: «Я зубами выхвачу за одну только тысячу!» — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» — проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» — вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» — кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!» — заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении, дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка, сгорят! Проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и двух шагов, зашатался и грохнулся о пол. «Обморок!» — закричали кругом. «Матушка, сгорят!» — вопил Лебедев. «Даром сгорят!» — ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
12: «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы!» — с умилением выговорил Лебедев.
11: «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа?» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег! Ничего, очнется, а то бы зарезал, пожалуй. Вот уж и приходит в себя. Генерал, Иван Петрович, Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение... Ну, так чего бы там ни было, скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!»
12: «Прощай, князь, в первый раз человека видела».
11: «Прощайте, Афанасий Иванович!» Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
12: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!» — спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.
11: «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня. А меня не поминайте лихом!»
6: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
11: Князь поглядел на него,
5: но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
13: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
14: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
15: Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе», — сказал Иван Яковлевич, «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное», — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. «Нос! Точно? Нос!» И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где это ты, зверь, отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.
16: «Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».
17: «И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу, сухарь поджаристый! Знай, умеет только бритвой возить по ремню! А долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!»
15: Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал и не знал, что подумать. «Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!» Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его.

0: собрался брить, так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий. То есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, брат, только воняют», — говорил коллежский асессор. И Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный». Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию». «Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?»
1: «Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, только шибко ли река идет».
0: «Врешь, врешь. Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать».
1: «Я, вашу милость, 2 раза в неделю или даже 3 готов брить без всякого прекословия», отвечал Иван Яковлевич.
0: «Нет, приятель, это пустяки. Меня 3 цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал». Иван Яковлевич побледнел, но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.
2: Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего дня вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись,

0: Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза. «Точно! Нет носа!» Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. «Кажется, не спит!» Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. «Нет носа!» Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.
1: Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры. Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже, разумей, и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, «ты приходи ко мне на дом, квартира моя в Садовой, спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.
2: Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в «Бостон». Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток. Сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места. Если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Ну, авось, либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал с дуру», — подумал он и зашел в кондитерскую, нарочно, с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки, на столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь!» — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего». С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета. Дверцы отворились. Выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять. Но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «Подавай!», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретою, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться. «Милостивый государь». «Что вам угодно?» — отвечал нос, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви. Согласитесь,
3: извините меня. Я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь».
2: «Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статской советницы и другие, вы посудите сами. Я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
3: «Ничего решительно не понимаю», — отвечал нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее».
2: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос».
3: Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству». Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать.
1: В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.
2: Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плутый подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем, но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского и до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл в 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя обер-полицмейстер!» — вскричал он, зашедший в сени.
1: «Никак нет», — отвечал привратник, — «только что уехал».
3: «Вот тебе раз!»
1: «Да», — прибавил привратник, — «оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома».
2: Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!»
1: «Куда?»
2: — сказал извозчик.
3: «Пошел прямо!»
1: «Как прямо? Тут поворот! Направо или налево?»
2: Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать.
4: В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог также солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним.
1: Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на балонке. Дрожки, наконец, остановились. И Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
5: «Мое почтение»,
1: — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать!»
5: «Позвольте. Прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.
1: Лакей, с галунами и наружностью показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность.
6: «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен, то есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей. Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб собака была хорошая».
1: Почтенный чиновник слушал это со значительную миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ. Прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.
7: «Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением.
5: «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. 1 рубль 64 копейки.
1: Говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.
5: «Вам что угодно?»
1: — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.
7: «Я прошу», — сказал Ковалев. «Случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение».
5: «Позвольте узнать, как ваша фамилия?»
7: «Нет. Зачем же фамилию?» Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже сохрани. Вы можете просто написать коллежский асессор или еще лучше, состоящий в майорском чине.
5: А сбежавший был ваш дворовый человек?
7: Какой дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос.
5: Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?
7: Нос, то есть вы не то думаете. Нос, мой собственный нос, пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною.
5: Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.
7: Да я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, который я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Подточена Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошая и знакомая. И вы посудите сами, как же мне теперь к ним нельзя явиться.
1: Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.
5: Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах.
6: Сказал он, наконец, после долгого молчания.
7: «Как? Отчего?»
5: «Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов».
7: «Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого!»
5: «Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое?» А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения.
7: Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе.
5: Нет, такого объявления я никак не могу поместить.
7: Да когда у меня точно пропал нос?
5: Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут представить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.
7: Клянусь вам, вот как Бог свят, пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.
5: «Зачем беспокоиться?» — продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть».
1: Коллежский асессор отнял от лица платок.
5: «В самом деле...» «Чрезвычайно странно», — сказал чиновник. «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное».
7: «Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться. Майор, как видно, из этого решился на сей раз немного поподлечить. «Напечатать-то, конечно, дело небольшое», — сказал чиновник. «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле»» — тут он понюхал еще раз табаку — «для пользы юношества» — тут он утер нос — «или так, для общего любопытства». Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою. И рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах.
5: «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения даже в отношении к геморроидам. Это хорошо». Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпе.
7: Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
8: «Я не понимаю, как вы находите место шуткам?» — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать, чтоб черт побрал ваш табак? Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе!»
7: Сказавший это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты, шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его. И он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно заснут 2 часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию.
1: Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел. Ковалев приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном, запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься». Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов, сказал: «Боже мой, боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно, однако ж все сноснее. Но без носа человек, черт знает что. Птица, не птица, гражданин, не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уж на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причиной, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош. Только нет, не может быть», — прибавил он, немного подумав. «Невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее. Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву». Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте. Но в ту же минуту отскочил назад, сказавший: «Экай пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное. Но пропасть, и кому же пропасть, и при том еще на собственной квартире? Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавшие, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел, это он помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы. звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:
9: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?»
1: «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?»
10: «Так точно.
1: Он теперь найден».
10: «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?»
1: «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки. И я тотчас же увидел, что это был нос. Ведь я близорук. И если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо. Но ни носа, ни бороды, ничего не замечу.
10: Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
1: Ковалев был вне себя.
10: «Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
1: «Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был». При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда, завернутый в бумажке, нос.
10: «Так! Он!» — закричал Ковалев. «Точно он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю».
1: «Почел бы за большую вредность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких». Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь. И в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего своею телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенный горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.
10: «Так он, точно он!» — говорил майор Ковалев. «Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня!» Майор чуть не засмеялся от радости.
1: «Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался. «Ну, ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в билетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полощая его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавший отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Хм». Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Хм». И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал: «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его. Но я вас уверяю, что это для вас хуже».
10: «Вот хорошо! Как же мне оставаться без носа?» — сказал Ковалев. «Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда ж я с этакою пасквильностью покажуся? Я имею хорошее знакомство, вот и сегодня мне нужно быть на вечере в 2 домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, Подточина, штаб-офицерша. Хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию». «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте. Хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства».
1: «Верите ли», — сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим,
11: «что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос. Но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда 2 столовые ложки острой водки и подогретого уксуса. И тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.
12: «Нет, нет, ни за что не продам!» — вскричал отчаянный майор Ковалев. «Лучше пусть он пропадет!»
11: «Извините», — сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным. Что же делать? По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.
3: Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания. «Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а никто другой. Внезапное его отделение со своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я со своей стороны почитаю долгом вас предуведомить. Если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть, ваш покорный слуга Платон Ковалев».
12: «Милостивый государь, Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, как будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. И если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим, Александра Подточина».
3: «Нет, — говорил Ковалев, прочитавший письмо, — она точно не виновата. Не может быть. Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении».
1: Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.
12: «Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он, наконец, опустив руки.
3: Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера. И возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор, почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу, но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшой бородкой. Картинку уже более 10 лет... висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою, как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ. Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозреф Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением, наставительным и назидателем для юношей. Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... Но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.
13: Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между 2 щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7-го числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. «Хвать рукою! Точно, нос!» «Эге!» сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тотчас же дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало. Нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало. Нос! А
11: посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, сказал он и между тем думал. Вот беда, как Иван скажет, да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет. Но Иван сказал, ничего-с, никакого прыщика, нос чистый. Хорошо, черт побери, сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала. «Говори вперед, чистые руки!» — кричал еще издали ему Ковалев.

0: Ребенка с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.
1: «Ну-ну-ну, смотри!» — закричал Ковалев.
0: Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец, осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил. Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» А сам в ту же минуту к зеркалу: «Есть нос!» Он весело обратился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал о вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя через приемную, он взглянул в зеркало. «Есть нос!» Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька». Дорогой он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор: «Ничего, хорошо». «Хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями. «Стал быть, ничего, в нем нет никакого ущерба». Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам бабье куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь. Так просто пар амур, изволь». И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку. Неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор. И я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять тоже. Как нос очутился в печеном хлебе? И как сам Иван Яковлевич? Нет, этого я никак не понимаю. Решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно...

0: Нет, нет. Совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, но и во-вторых, тоже нет пользы.
1: Просто я не знаю, что это. Однако же,
0: при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... Но да и где ж не бывает несообразностей? А все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Латерна магика.
1: Лантерна магика.
0: Волшебный фонарь.
1: Лантерна магика.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель.
2: Девочка, что с тобой, Камилла? Плохой сон увидала?
3: Няня, мне что-то такое приснилось, что-то страшное. Расскажи сказку.
2: Сказку? Хорошо, слушай. Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи и мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и все свое тело.
3: Зачем это ей было надо?
4: Чтобы стать самой счастливой.
2: Чтобы стать самой счастливой.
4: И вот встретила она цыганку.
2: И
4: спросила ее, где искать.
2: Где искать этого господина. А цыганка сказала ей так. Смотри,
4: не ошибись.
2: Не ошибись.
4: Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать тебе все.
2: И
4: душу, и тело, и силы, и молодость, и все свои цветы. Он возьмет их себе. И ничего не даст тебе.
2: Ничего не даст тебе взамен. Кроме безумия. И есть другой господин.
4: Который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше. И одарит тебя любовью, после которой уже никогда не умирает.
2: Смотри, не спутай их, девочка. А девочка спросила цыганку. А когда же я узнаю правду?
4: Того ли я встретила и тому ли отдала все?
2: И цыганка ответила. Когда камни заговорят.
4: Камни заговорят.

и кучер однажды ночью увидевший.

0: густые и парусов непристойные и нежные слова, повествующие о том, о чем обычно молчат.
1: Распаковывайте. Ставьте сюда, на стол. Знаешь, что это такое, Камила?
2: Какой-то прибор. Деревянный ящик. Увеличительное стекло. Что это, господин Роден?
1: Волшебный фонарь. Вот. Стеклянные диапозитивы. Их можно проецировать на экран. Вот на ту мокрую простыню на стене. Сейчас мы посмотрим на самые лучшие скульптуры в мире. Точнее говоря, на их изображение. Микеланджело, Фиди, Мирон. Мы их всех здесь увидим на этой простынке. Ха, а тут еще какие-то картинки. Бушер мне принес целую сотню этих штуковин. Задерни-ка шторы, Камила.
2: Так темно?
1: Да, так хорошо. Иди-ка сюда. Ну-ка, что здесь на этой стеклярке? Вставляем.
2: Какая красота! Это Нотр-Дам де Пари осенью. Смотрите, как вода блестит. Я знаю этот отсвет.
1: Ничего особенного. Раскрашенные фотографии. Почти лубок.
2: А мне нравится. Давайте дальше. Люксембургский сад. Заросший кустарником, весь золотой. Мы с тобой гуляли там, помнишь? Прошлой осенью. А это... Это же улица, где была моя первая мастерская в Париже.

0: господина Роудена. Того самого, с которым тебя сравнивают, Камила. Многие даже думают, что ты ему подражаешь.
1: Вот еще. Да я в жизни не видела ни этого господина, ни его работ. И, откровенно говоря, не очень-то стремлюсь.
2: Ну и зря. После скандала с его скульптурой «Бронзовый век» он стал самым модным скульптором в Париже. Входите, не заперто!
1: Входите, господин Буше. Входите, господин.
3: Роден. Господин Роден.
4: Ну, вот, привел, как обещал. Есть у вас кофе? Ах, вы бездельницы. Знакомьтесь, Роден, это мисс Джейн, мисс Виргиния, мисс Нелли, мадемуазель Клавдия.
5: Цвет глаз. Больше всего меня поразил цвет глаз. Темно-синий, почти лиловый. В комнате было светло, солнечно. Я не видел лица, только темные глаза, как стоящая в воздухе бабочка. Лучи света из окна, и на них скатывается, как на салазках, эта бабочка. Я не сразу разглядел других девушек. Там было очень много солнца.
4: Входите, Агюст. Что вы там застряли? Тихо, ну, взгляните на эти работы.
5: Да-да, я вижу. А это... Это...
4: Очнитесь, дорогой мэтр. Не то барышни усомнятся в вашем здравомыслии. Господин Роден бывает робок, а его робости ходят легенды.
5: Кто это делает?
1: Это портрет моего брата. Ему сейчас 14.
5: Замечательно. Я всегда повторяю, моделировать надо только профиль. Только это идет в счет. Человеческое лицо несимметрично.
4: Правда? Такое впечатление, что мадемуазель Клавдель...
5: Там было очень много солнца.
4: Заработала с вами, а? Правда?
5: Занавески на окнах не доходили до пола. Одна была надорвана. Глина словно светилась изнутри. Фиолетово-черный кусок на подставке с тщательно проработанной ушной раковиной. Радужная оболочка цвета моделька. Бюст вашего брата почти завершен. Вам удалось схватить самое главное. Жизнь. Это труднее всего. Но у вас слишком резкие контрасты. Необходима мягкость. Вы не хотели бы поработать в моей мастерской?
4: Ну же, Камила, ну, очнитесь. Вы что, заснули? Камила, Камила, ну, Камила! Куда же вы? Постойте, так, гоните ее. Что это с ней происходит? Простите, господин Роден, она иногда бывает непредсказуема.
1: Схватить самое главное. Жизнь. Да, она всегда у меня ускользала между пальцев, как слишком плотно сжатая мокрая глина. Что этот старик говорил такое про контрасты? Много он понимает. Зачем я убежала? Что я здесь делаю на этой улице под дождем? Что я здесь делаю, господин Роден? Но скоро я схвачу жизнь по-настоящему. Придет время, и все увидят, что работа мадемуазель Камилы и Клавдель гениальна. Да, гениальна. Ни больше, ни меньше. О, ну и поток.

0: Это плод за Елисейскими полями.
1: Однажды...
0: Что?
1: Однажды ночью я прогуливалась по улицам, сама не знаю зачем, и забрела на берег какого-то пруда. В воздухе стояла морось, туман. В свете тусклого фонаря на берегу он превращался в мелкий стеклярус дождя. Недалеко от берега маячило что-то белое. Я подошла поближе и увидела, что это был большой старый лебедь. Он пытался выбраться на мостки с расставленными на них столиками. Там днем торгуют лимонадом. Но каждый раз срывался в воду, поднимая какой-то неуклюжий тихий шум. Мне захотелось ему помочь, но я тут же поняла, что это бесполезно. Я никак не могла его поймать. Он выскальзывал у меня из рук и падал в воду. Потом он, видимо, устал и отплыл от берега. Он больше не двигался. Он просто медленно плыл по поверхности черной глинцевитой волны среди зыбких куталиновых волн, как брошенный букет, выцветающий в свете фонаря прямо на глазах.
0: Неважно. Дальше.

0: сцены, самый яростный скульптор,
1: человек,
0: самый бережный скульптор,
1: Бог.
0: Поэтому так часто он заметит.
2: Месье Роден, к вам новая натурщица пришла. Хорошенькая.
3: Она самая хорошенькая из всех ваших натурщиц, месье Роден.
4: Я не натурщица, я скульптор.
3: О.
2: Скульптор? Ты скульптор? Эй, люди, слышите? Это барышня скульптор.
5: Пусть пройдет сюда. Ладно, я сейчас сам приду.
2: Ой, я не могу.
5: Тихо.
6: Вы что, господин Роден, вы сделали мне больно.
5: Позвольте представить вам мадмуазель Камилу Кладель. Я пригласил ее поработать здесь. И она действительно скульптор. Я бы даже сказал, великий скульптор.
4: Что это?
5: Это одна из моих последних работ. Как она вам?
4: Она потрясает. Обнаженная старуха. Обвисшая грудь. Иссохшие чресла. Впереди только смерть. А жизнь словно подталкивает ее в спину теплыми ладонями. Иди вперед. Качнись вперед. Там моя сестра. Смерть.
5: К одному моему натурщику, итальянцу, пришла мать повидаться перед смертью. Именно пришла. Пешком. А он сказал ей: «Мать, я выставлю тебя за дверь, если ты не будешь позировать». Он привел ее ко мне, не сказав, что это его мать. Я набросился на работу. О чем думала эта женщина, позируя мне? Что она чувствовала? За все время она не произнесла ни слова, ни разу не подняла головы. Неделю назад мне сказали, что она умерла. Когда я узнал, кто она была на самом деле, я хотел выгнать ее сына. Но потом передумал. Я никогда не пожалею, что сделал эту фигуру. Художник должен идти до конца, вплоть до смерти. Ради нового в искусстве можно даже убить.

0: Спаси le nouveau Dieu.
1: Завороженно смотрит Камилла.

0: люди рождают их, чтобы не бояться самим. Бред в лазарете.
1: Аршин ситца.
0: Сломанный водосток.
1: Изобретение фонографа.
0: Воспаленный женский крик ночью.
1: Еще! Еще, лягушонок!
0: Молчи, стерва!
1: Сломанные боги.
0: С пружинами из мыла.
1: Сияющее.
0: Человеческое.
1: Сердце.
0: Лишние слова мира, несказанные вслух слова.
2: Карусель. Иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом с тускло-золотыми перьями косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный, раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. От его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственное верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью. Плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые.

Родену. Вылепите меня, господин Роден. Я вылеплю вас.

0: волшебный фонарь.
1: Люмпер-магия.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель.
2: Я иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом с тускло-золотыми перьями косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный, раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. От его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственное верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью, плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые. Это мои скульптуры. Я вылеплю их. Их из мрамора. Это моя жизнь крутится на карусели. Играет музыка. Я иду к Родену. Вылепите меня, господин Роден, а я вылеплю вас.

0: Камила, что случилось? Ты вся мокрая.
1: Я попала под дождь. Я всю дорогу бежала и тут хлынула. Я не успела убежать. Вы работаете? Что это? Это же...
0: Ты, Камила.
1: Вы вылепили меня. Странное ощущение. Я ведь лепила сама, но никогда не позировала. Такое чувство, что меня поймали с очком. Причем сетка так плотно облегла тело, что не оставила ни одной складки, ни одной ниши, ни одного зазора между собой и мной. Попалась, птичка. Вот и различи теперь, где я, где сачок, которым вы накрываете ваши скульптуры. Положите мне руку на щеку, господин Роден.
0: Камила.
1: Да. Да, так. Целуйте меня. Подождите. Это пальто. Боже. Боже, пальто. Какое оно мокрое. Тяжелое. А юбка? Все это как сеть. Это сачок. Сачок для ловли натуры, для ловли линий. Я больше не могу. Я больше не могу.
0: Ты лучше из всех. Я всегда ждал тебя. Я всегда ждал тебя. Я искал тебя. Искал. Во всех натурщицах, во всех мне просвечивало. Твои губы, твой лоб похожий на милосердный мрамор. Твои руки с лунами локтей. Твои длинные, несравненные ноги.
1: Да, целуй меня. Целуй меня и ничего не бойся.
0: Ты не будешь жалеть об этом.
1: Ни за

0: Ночные дирижабли.
1: Тела любовь.
0: Ночные дирижабли.
1: Поднимают Париж к луне.
0: Чтобы та смогла наконец
1: разглядеть возлюбленное лицо.
0: Речь.
1: Соборы.
0: Сады.
1: Ограды.

то между ними гаснет свеча, поднимается к луне, одетый лишь в ее серебристый свет. Женщина,

0: Хорошо поработать.
1: Счастливо.
2: Пока.
0: До завтра.
2: Пока.
1: Я же не
0: вижу.
3: Ну вот, ушли наконец. Знаешь, что я придумал? Держи.
4: Что это?
3: Свечи. Это свечи. Черт побери. Ты видела, как живут статуи? Ты когда-нибудь чувствовала, как они движутся? Как играют их мышцы? Как пульсирует артерия на шее, вздуваясь и опадая? Свечи. Сотни свечей. Я зажигаю, а ты расставишь огни по всем углам мастерской. Нужно осветить статуи так, чтобы они ожили. Так, чтобы не осталось больше разницы между ними и нами. У хорошего скульптора этой разницы никогда не бывает. Одна жизнь мрамора, другая глины, третья бронзы. Ставь туда. А эту выше, на врата. Держи еще. Эту я поставлю сам.
0: Ага. Пусть здесь будет целое море огней. Целое ночное звездное небо. Приманим его сюда, приманим.
3: Камила, малыш, пусть не зайдет это небо со всеми его богами к нашим статуям, к теплу крови, бегущей под мраморной кожей, под твоей живой плотью, малыш. И пусть ангелы попробуют догадаться, кто есть кто.
4: Господин Роден, вы свели небо со всеми его звездами на землю. Чудесное зрелище.

свете и головы, как ожили эти ноги и тела, сплетенные в объятия, как этот, идущий в рубище, чтобы принять смерть, делает шаг вперед. И ничто его больше не остановит, ни жизнь, ни смерть, потому что в мире есть вещи поважнее. Он там, там, на том острове, на том световом круге, где смерть теряет силу, где жизнь не кажется столь уж важным занятием. Он идет. Он держит ключи сдачи, ключи поражения, но это ключи бессмертия.

0: Вдохновение.
1: Чепуха, нет никакого вдохновения. Его придумали дилетанты, чтобы оправдать свое безделье. Есть труд и ничего, кроме труда. Я ремесленник, малыш. И ты будь ремесленником и учись у жизни. Она выращивает свои дары, свои горы и деревья день за днем, месяц за месяцем и год за годом. И никто никогда не создавал ничего прекрасней. Земля ремесленник, и я ее ученик. Поэтому нет ничего выше труда скульптора. Мы творим наравне с жизнью.
0: Наравне с Богом?
1: Иисус Христос. Вот кто умел трудиться.
0: Вы верите в Бога, господин Роден?
2: Я даже в монастырь уходил.
0: Вы в монастырь?
2: Мария. Это из-за нее. Так звали мою сестру. Она влюбилась, а он ее бросил. Мой приятель Барнувен. Она не могла этого пережить. Ушла в монастырь. Жизнь для нее кончилась. Через несколько месяцев она умерла. Она умирала дома. Она умирала, не проронив ни слова. Она улыбалась. После смерти Марии жизнь словно выцвела. Я решил уйти в монастырь. Я, наверное, так бы там и остался. Но там был отец Аймар. «Тебе не нужен монастырь», — сказал он мне. «Тебе нужна лишь передышка для того, чтобы потом ты смог вернуться к скульптуре». И заказал мне свой портрет. Я начал рисовать и через некоторое время ушел из монастыря.
0: Все вокруг лишь сосуды.
2: Что ты этим хочешь сказать?
0: Все мы переливаем жизнь друг в друга. Мария перелила жизнь в вас и умерла. Вы переливаете жизнь в статуи и тоже когда-нибудь умрете. Когда перельете все. Но это будет не скоро. Потому что я переливаю свою жизнь в вас.
2: Чушь. Я просто работаю, все это лишние слова.
0: Тебе ведь страшно?
2: Что?
0: Вам страшно здесь, среди этого звездного неба, которое вы создали. Потому что над вами есть другое, настоящее небо, которое создал другой Бог.
2: Зачем ты мне это говоришь?
0: Разве вы не понимаете?
2: Как ты хороша в свете этих огней. Твои губы словно отправились в путешествие, дрожа и маяча в этой тени. Они дразнят меня.
0: Мы сами небо.

0: Камила, ты опять не ночевала дома?
1: Я осталась в мастерской, мама. Было очень много работы. Я не решилась идти домой так поздно.
0: Возомнила себя великим скульптором. Да что это за дело для женщины?
1: Вы хотите, чтобы я всю жизнь просидела дома, готовила суп и подсчитывала каждый день, как бы получше сэкономить? Сейчас другое время, мама.
0: Да, сейчас время потаскушек, куртизанок и продажных женщин. Я не знаю, с кем ты там общаешься.
1: Вы прекрасно знаете господина Родена. Я вас знакомила.
0: Мы Клодели, не кто-нибудь. Ты позоришь нас, меня и отца. Твоя сестра выходит замуж. Я не могу больше рисковать ее будущим. Ее жених из приличной семьи. И если ты и дальше намерена вести себя как шлюха, убирайся из дому. Можешь жить в своей мастерской. И тогда тебе не придется сюда приходить и объясняться со мной. Конечно, мы с отцом будем тебе помогать деньгами. В меру наших возможностей, разумеется. Но ты должна уйти. Сегодня же.
1: Хорошо. Я уйду!
0: Что это ты там заперлась? Открой сейчас же! Что ты там делаешь?
2: Собираю вещи, мама!

0: весь мир. Несказанные слова, нежные и яростные, плывут в клаке Парижа.
1: Нижняя часть мира, ненависть, грязь, любовь, которая ищет начало в себе самой.
0: Она плывет в токах канализации, как окровавленная сорочка, бесплодная, разорванная. Люблю, люблю! Плывет под Парижем вместе с отрубленной головой петуха.
1: Эти реки и звезды плывут в людских экскрементах.
0: Сирень над могилой сама становится перегноем.
1: Я все вам отдам, господин Роден, все, все, всю жизнь свою и баржу на сене. Вы мой господин, и я нашла вас. Няньки, цыгане не обманывают.
0: Прейскурант ресторан.
1: Ловля бабочек в темноте.
0: Фонограф с вальсом.
1: Семь ступенек.
0: Одна подгнила. Лишняя слава.

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал по памяти.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный.
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с голубями.
0: Почему с голубями?
1: Над ним кружат голуби. И листья падают. Первые снежинки кружатся.
0: В этом доме жили Жорж Санд и Мюссет. Они писали здесь свои стихи и романы, и любили друг друга. Слышишь музыку?
1: Да, она идет из окон. И, по-моему, одно окошко выбито. Ой, такое солнце! Солнце и снег летит. Такого я еще не видела.
0: Дай мне руку, Камила.
1: Что вы делаете?
0: Приглашаю тебя на вальс.
1: Здесь?

0: видал.
1: Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
0: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая. Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи, мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и все свое тело.
1: Зачем это ей было надо?
2: Чтобы стать самой счастливой.
0: Чтобы стать самой счастливой.
2: И вот встретила она цыган.
0: И спросила
2: ее, где искать.
0: И спросила ее, где искать этого господина. А цыганка сказала ей так. Смотри.
2: Смотри, не ошибись.
0: Не ошибись.
2: Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать ему все.
0: И захочешь отдать ему
2: все. И он возьмет их к себе.
0: И
2: ничего не даст тебе. Есть другой господин, который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше. И одарит тебя любовь.

Волшебный фонарь. История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть третья.

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал по памяти.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный.
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с голубями.
0: Почему с голубями?
1: Над ним кружат голуби. И листья падают. Первые снежинки кружатся.
0: В этом доме жили Жорж Санд и Мюссет. Они писали здесь свои стихи и романы и любили друг друга. Слышишь музыку?
1: Да, она идет из окон. И, по-моему, одно окошко выбито. Ой, такое солнце! Солнце и снег летит. Такого я еще не видела.
0: Дай мне руку, Камила.
1: Что вы делаете?
0: Приглашаю тебя на вальс.
1: Где?

0: Камилла, ты не спишь, моя девочка? Что с тобой? Плохой сон увидала?
1: Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
0: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая.

0: зеркала камина.
1: Сколько тут вообще комнат?
0: 15 или 16. Внизу мы сделаем большую мастерскую. Тут будет великолепно.
1: Вот только холодновато чуточку.
0: Сейчас затоплю.
1: Погодите. Сейчас здесь еще не дом, но уже не сад. А эти зеркала словно двери в другие города, в другие жизни. Вот в этом отражается Огюст Роден. В этом Камилла Клодель. А в этом, самым серебряным из всех, кусок сада, сколышащийся в ветре веткой. В полумраке это серебро завораживает. В этом зеркале ничего не видно. Ничего. Просто чернота. Как черная глина, еще никем не тронутая. Как ночь. Как вы думаете, зеркала — это и правда двери в другой мир?
0: Мир один. Но уж если есть в нем двери, ведущие в жизнь, то это люди. Такие, как Бальзак или Гюго. Я всегда хотел их вылепить. То самая магическая дверь в жизнь.

0: Учения. Вас мучают женские тела, господин Роден.
1: Что с тобой? Камила? Тебе нехорошо?
0: Зря я пила столько шампанского. Теперь в голове шумит. Вам не кажется, что кто-то разговаривает? Словно какой-то знакомый, но неприятный голос.
1: Разговаривает? У тебя слух острее моего. Может быть, какие-нибудь бродяги заночевали в одной из комнат? Я схожу, посмотрю.
0: Не надо. Я уверена, это от шампанского. Сейчас пройдет. Вот уже совсем прошло. Что вы собираетесь сегодня делать дальше?
1: Вернусь в мастерскую. Надо поработать с вратами.
0: Ваши адские врата. Сколько вы уже над ними работаете?
1: Дело не во времени. Вещь растет как дерево. И когда она вырастает, тогда она и готова. В ней несколько десятков фигур. Галина, поэт, Паола с Франческой, Ева.
0: Я недавно перечитывала Данте. Вы помните это место, как они с Вергилием спускаются в ад и видят, как ледяной вихрь несет по огромному кругу и вдоль мрачных скал сотни и сотни голых тел? Они пытаются схватиться за камни и уступы, но ледяной вихрь отрывает их, бросает дальше, бьет о скалы и неумолимо влечет по гигантскому кругу. И тогда Данте заговаривает с двумя из них, с Паолой и Франческой. Он узнает, что они здесь из-за того, что полюбили друг друга. Но любовь их была запретной, потому что Франческа была женой его брата. Вы верите в это?
1: В это? Во что это, дорогая моя?
0: В ад.
1: Я верю в то, что ад существует при жизни. Иначе я не взялся бы за адские врата. Мир объят безумием.
0: А мы с вами? Ваша скульптура? Этот сад? Эти серебряные зеркала? Осколки стекол под ногами?
2: Любовников с Монмартра к Сене.
3: От Сены к Монпарнасу.
2: Вихрь поднимает на воздух фиакры и лавочки букинистов.
3: Вихрь задувает свечи и колышет гривы.
2: Но все еще идет представление в старом соборе.
3: Все еще разыгрывается старинная мистерия.
2: И снова зажигается звезда в небе.
3: И мир окутывается тишиной.
2: И путешествует на огромных золотых верблюдах через сцену волхвы.
3: А в маленькой пещерке горит свеча, и Божья Матерь качает в колыбели младенца.
2: А в дверь смотрит звезда, и входят пастухи. Освещает свеча Париж, мосты, набережные, стиснутые ладони мужчин и женщин, Агюста и Камиль. И пока она не погасла, мы живы в этом огромном море.
1: Выставка произведений господина Родена. Поразительно.
4: Держу пари, что завтра...

0: все газеты будут писать только о ней. Здесь полно журналистов.
1: И не только. Здесь весь Париж. Эмиль Золя, Моне. Здесь члены правительства, люди из министерства.
2: Это непристойно. Да, это эффект. Но нет никакого чувства.
0: Дама возмущена поцелуем. Страстным объятием обнаженных тел.
3: Идеальная фигура. Да. Кто ему позировать?
1: Камилла Клодель.
4: Натурщица.
1: Не только. Она его ученица. Там дальше выставлены ее работы. Бюст Родена, Шакунтала, портрет брата.
4: На это стоит посмотреть?
3: Ну, тут мнения критиков расходятся. Некоторые называют мадемуазель Клодель гениальным скульптором.
0: Другие говорят, что это всего лишь повтор роденовской техники. А, мсье Морхард, будете писать о выставке?
5: Непременно. Вы, кажется, обсуждаете творение мадемуазель Камиллы Клодель?
6: Говорят, что она просто удачно копирует своего учителя.
5: Позвольте заметить, что мадемуазель Клодель гений. Мы просто еще не можем понять, что женщина может быть гениальным скульптором.
0: Но вы же не будете спорить с тем, что их работы похожи.
5: Месье Роден сказал мне недавно по поводу работы мадемуазель Клодель. Я показал ей, где искать золото. Но это золото в ней самой. И потом, разве вы не замечаете, как изменилась манера самого господина Родена? Никогда прежде он не достигал такой лирической взволнованности, такого романтизма. Сама пластика его работ изменилась. Еще неизвестно, кто на кого влияет больше.
7: Позвольте, вы же не хотите ли вы сказать, что эта 20-летняя девочка влияет на манеру работы господина Родена?
5: Их союз создал доселе неповторимую личность художника с большой буквы, состоящую из двух человек: Камиллы Клодель и Огюста Родена.
3: Но вы только не говорите об этом господину Родену.
5: Да. Почему?
3: Если он вам поверит, он ее выгонит. Он слишком самобытен, чтобы с кем-то делить свою славу.
5: Но...
8: Думаю, что он прав, Морхард. Двум гением в одной мастерской не ужиться. Даже если по ночам они спят в одной постели.
9: Удачно.

0: кто такая эта Роза Бире? Она ваша любовница? Жена? Не думайте, я не ревную, господин Роден.
1: Это долгая история. Как-нибудь я расскажу тебе. Она давно уже рядом со мной. С юности. Это просто друг.
0: Вы говорите «друг»?
1: Потом, Камила, потом, я же сказал. Смотри на экран. Это Версальские фонтаны. Видишь? Смотри на экран, Камила. Все-таки замечательная штука этот волшебный фонарь.
0: Когда-нибудь изображение на экране будет двигаться.
1: Это будет весьма вульгарно. Двигаться должны люди. Изображения должны быть в покое. Вне времени.
0: Как мы с вами.
1: Когда я леплю тебя или люблю тебя, время останавливается.
0: Неправда. Я старею. И я все еще ничего не создала. В основном я леплю руки и ноги для ваших статуй. А о вашей Розе Бире я слышу от ваших натурщиков, а не от вас. Правда странно?
1: Оставь, Камила. Я как раз сейчас ищу для тебя заказчик. Ну-ка, что здесь? Что это?
0: Гавань в Китае.
1: Дальше. А это?
0: Букет цветов.
1: Дальше. Это?
0: Ватикан. Купол колонны.
1: Дальше.
0: Воздушный шар. Швейная машинка. Хватит! Опадающий сад. Хватит! Средневековый миракл. Иисус Христос сидит с учениками на тайной вечере и говорит: «Я вас люблю, я вас люблю. Пейте со мной эту чашу». Что там он еще говорит? И все персонажи похожи на кукол. А он говорит: «Как я вас возлюбил, так и вы возлюбите друг друга». Хватит!
1: Вот картинка. Дождь на улице и горит фонарь.
0: Да, да, дождь на улице и горит фонарь. И горит фонарь, черт побери, и этого вполне достаточно. Скульптуру уже не видно. На сегодня придется закончить. Я предупреждала господина Родена, что здесь, в этом доме, будет холодно. Но ничего. Ничего, сейчас он принесет вино. Мы сварим глинтвейн и выпьем его горячим. Какая жалость. Глина опять растрескалась.

следует заблуждаться, что в сумасшедшем доме возможны какие-либо перемены. Здесь не обойтись без режима, чтобы справиться со всеми этими раздраженными, агрессивными, вопящими, разъяренными созданиями, которые стали невыносимы даже для их близких. Настолько они неприятны, докучливы. Но как получилось, что меня вынудили выносить их общество? Не считая тех неприятностей, которые проистекают из подобной скученности. Как тошно находиться среди всего этого. Я дала бы 100 000 франков, если бы они у меня были, чтобы уехать отсюда.

0: Не хватает еще слышать голоса. Чудной, чудной этот дом, огромный. Десяток пустых комнат, все время в них какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бере?
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но... Шлюха. Шлюха? Воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь-то его легко заполучить.
0: Замолчите.
1: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипс. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
1: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
1: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
2: Не смей!
1: Убью,
2: не
1: сука!
2: Не смей, тебе говорят! Отпусти!
1: Сука, сейчас я
2: не
1: убью
2: смей,
1: тебя!
2: Отпусти сейчас же! Не
3: Роза! Тебе плохо? Роза, хорошая моя. Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Пойдем. Пойдем домой. Не нужно было сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь, господин Роден.
3: Не отвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.

0: Лана Магика.
1: Лонгверный
0: Магик. Волшебный фонарь.
1: Лонгверный Магик.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть четвертая.

0: Вот я и разговариваю сама с собой. Не хватает еще слышать голоса. Чудной, чудной этот дом, огромный. Десяток пустых комнат, все время в них какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бере?
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но...
2: Шлюха. Шлюха, воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь-то его легко заполучить.
0: Замолчите.
2: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипс. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
2: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
2: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
3: Не смей!
2: Убью,
3: не сука! Не смей, я тебе говорят! Тебя, как будто
2: сука, сейчас я
3: не
2: убью
3: смей,
2: тебя!
3: Не смей, сейчас же, не
4: Роза! Тебе плохо?
5: Хорошая.
4: Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Пойдем. Пойдем домой. Не нужно было сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь, господин Роден.
5: Неотвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.
0: Ступайте.

А потом пришел посыльный и принес упакованный зонтик. Подарок от месье Родена. Такой, такой красивый красный зонтик. Мне еще никто не дарил зонтов. Мне казалось, что все кончено. Там, в мастерской, я неудачно упала и повредила себе что-то. Зеркало разлетелось на куски. Вот тогда-то мне и показалось, что все кончено. Я поняла, что у нас уже ничего не может получиться. Почему? Разве мы не любили друг друга? Разве у нас не была одна общая и самая страстная любовь? Скульптура. Почему получается в других, а у нас нет? Чего нам не хватает? Неужели мы не способны уберечь наше счастье? Иногда мне кажется, что я тебя ненавижу. Но мне хочется все же вырвать счастье у судьбы. Я всегда знала, что могу все. Что я сильнее всего на свете. Что я призвана к великим свершениям. Я говорила об этом брату, и он стал великим поэтом. Мне надо идти вперед. И без господина Родена. Где этот ключ от моей судьбы? Где ключ от счастья? Боже, я опять плачу. За окном туман. Летят рыжие листья. Догорает еще одна осень. Я встаю с кресла. Я раскрываю зонтик. Красный зонт Камиллы Клодель.

0: Okay.
1: Давайте пойдем к набережной, где ничего не кончается, где течет река. Давайте запустим корабль по этой реке.
2: Пусть плывет к океану.
1: Пусть любовь овладеет миром. Я говорю лишние слова, сто раз слышанные, переслышанные слова.
2: Вот на кукольную сцену под красным кленом тут со своим балаганом расположились комедианты. Выходит Орликин с арбалетом.
1: Он говорит, стрелы тяжелы, если хочешь попасть в цель, целься выше.

0: выше. Если хочешь попасть в жизнь, обрести полноту, Камила, смотри на небо, на Христа, смешного, едущего по крышам на ослике, едущего среди дождя, непонятого и великого Христа, среди непонятого дождя.
1: И вонзится стрела твоя туда, куда надо.
2: Et le grand Christ mal compris dans la pluie, et ta flèche s'enfoncera où il faut.

0: У меня нет времени, господин Роден.
1: Ты дитя. Ты еще дитя. Позже ты увидишься. Работай. Ты хотел быть скульптором, но это дело долгое и тяжкое. Оно никого не интересует.
0: Вы что, меня не слышите? Я вам говорю, все кончено. Я ухожу от вас.
1: Кому нужны твои труды? Им наплевать, делаешь ли ты что-нибудь или нет. А если бросишь работу, они даже не обрадуются. Потому что им все равно.
0: Когда вы узнали, что я беременна, вы не обрадовались. Но вы и не стали меня отговаривать. Это делает вам честь, господин Роден. И мы отправились в замок Исслед. Местечко с готическими постройками. Вы сняли его для нас, этот замок. Нам было там хорошо с вами, правда?
1: Только от тебя зависит, браться ли каждое утро за создание своей мечты. Но если ты сумеешь все претерпеть, если достигнешь успеха, как Микеланджело, тогда ты навеки будешь связан с человечеством, которому подарило понимание сути вещей. И красоту.
0: Вы приезжали ко мне из Парижа, и мы с вами ходили по окрестностям. Однажды мы забрели на кладбище, где было очень много могил. Вы разглядывали памятники, вы тогда начали работу над своим Бальзаком, которого лепили голым. А я уже знала, что уйду от вас, потому что после того вечера во мне что-то надломилось. Потом мы ходили купаться и завтракали. Мы любили друг друга и спали вместе голыми. Два скульптора спали, в чем мать родила, как их скульптуры, как господин Бальзак, которого вы лепите для памятника.
1: В наше время ищут в первую очередь пользу, а не дух, не мысль, не мечту. Художники — враги общества. Ну вот, мадемуазель, идемте пить кофе.
0: С вами я скажу вам это как скульптор. Я чувствую себя глиной. Черным пластом влажной глины, над которой я никогда не имела настоящей власти. Но вот нашелся тот, кто знает про глину больше, чем я. И он формирует ее, вертит в разные стороны, проникает внутрь, вливает в нее свою мужскую жизнь. И я завидую вам, господин скульптор. Но я тоже вливаю свою жизнь в вас и ваши скульптуры. И у меня не мог родиться ребенок, потому что все, что я могла родить от вас, это глина. Теперь я ухожу.
1: Ты не сделаешь этого.
2: Ты действительно уж слишком. Присудить меня к пожизненному заключению, чтобы я не подняла шум. Все это изначально исходило от дьявольского разума Родена.

0: Господин Дебюсси.
1: Вы позволите?
0: Конечно. Присаживайтесь.
1: Благодарю.
0: Это лучшее кафе в Париже. Я многие перебрала, пока не наткнулись на это. Вы ничего не слышите?
2: Его преследовала мысль, что как только он умрет, я сразу возвышусь, как художник, и превзойду его. Он жаждал удержать меня в своих когтях не только при жизни, но и когда умрет.
1: Я слышу весьма бодрое и скверное фортепиано. Еще цокот копыт на улице. Еще запах дешевых духов вон от той дамы.
2: Ему требовалось сделать меня несчастной, будь он жив или нет. В этом он преуспел. Ибо несчастна я вполне. Мне крайне тягостно. Это неволя.
0: Выпейте вина. Расскажите мне что-нибудь.
1: Вы становитесь знаменитой, мадемуазель Камила. Я слышал, вы ушли от Родена?
0: В один прекрасный миг я поняла, что мне пора начать работать самостоятельно. У меня теперь своя мастерская на итальянском бульваре. Дом 113. Заходите как-нибудь.
1: Если бы мне было позволено сказать вам...
0: Ну что там такое? Какие секреты могут быть у нас с вами? Пейте, мой дорогой. Я тоже выпью вина.
1: Я недавно сочинял небольшую сонату и все время видел перед собой чудесный женский образ.
0: Перестаньте, мой хороший. Никаких таких чудесных женских образов не бывает.
1: Она стояла передо мной в красном платье, и я вглядывался в ее лицо. Она была прелестна. Ее глаза темно-синего цвета казались мне фиолетовыми, а светло-каштановые волосы все время выбивались из прически. Она стояла на берегу какого-то пруда.
0: С лебедем?
1: Может быть. Ее детский рот с немного полными губами то ли улыбался, то ли плакал. И пока я писал музыку, голова моя склонялась все ниже и ниже. И вот я стою перед ней на коленях.
0: Ну что вы? Что вы, господин Дебюсси? Встаньте сейчас же. На нас смотрит. Ну что вы, мой дорогой? Пойдемте на улицу.
1: Простите, я не хотел вас напугать. Что с вами? Вы плачете?
0: Ах, чепуха. Вы просто опрокинули черепаху на спину, и теперь она перебирает лапками и никак не может подняться. Смотрите, каштаны цветут над площадью, а на памятнике маршалу Нею сидит голубь. Слышите?
1: Слышу. Что?
0: Вальс. Фонограф где-то играет.
1: А что ты такое, кажется, слышу?
0: Я пьяна, господин Дебюсси. И у меня к вам просьба. Потанцуйте со мной.
1: Здесь? Сейчас? Да это же самая восхитительная просьба в моей жизни. Дайте мне вашу руку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.

0: легки, как ангел.
1: Сегодня память одного дня. Тогда я танцевала под снегом в одном парке. И мне казалось, что это будет длиться вечно. И вот это не кончилось. Не кончилось, не кончилось, не кончилось. Боже, как все кружится. Мы уже взлетаем наперерез, вы чувствуете?
0: Наперерез чему?

0: не нужны слова, непонятные каштаны.
1: После того, как мне исполнится 100 лет, каждая моя линия, каждая моя точка оживет. Слова японского мастера, которого так любит Камилла.
0: Смешной ослик приближается к ненастоящему городу. Смешной Христос въезжает в город, чтобы спасти всех. Народ кричит «Осанна!» Оживает каждая линия и каждая точка. И все возможно в том городе и в том сердце, куда впускаешь этого смешного ослика.
1: Цветут каштаны.
0: Их свечи горят над Парижем.
2: Лёгкий сутка.

0: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
1: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
0: Где стоит волшебный,
1: где стоит
0: фонарь,
1: волшебный фонарь.
0: И висит мокрая простыня на стене.
1: Картинки
0: устали мелькать. И сейчас это просто белая простыня.
1: Белая простыня.
0: Стены комнаты тоже изменились. Сколько времени я здесь одна? Куда ушел Роден?
1: Господин Роден!
0: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется,
1: я открою штору, я посмотрю, что я, там за окном.
0: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
1: На нем почему-то решетки. Может быть, пейзаж за окном
0: Может
1: изменился.
0: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
1: Моя рука
0: Словно сморщилась. Роден любит изображать руки. Творца, руку Бога, руки влюбленных. Ой, сколько их я ему вылепила. Две руки, мужская и женская, почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим. Камни уже давно заговорили. Сколько их было. Все эти статуи, мужчины, женщин, богов и богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст. И ты взял все.
1: Но ты
0: ничего не отдал. Тому ли господину я отдала все? Все говорят о Боге.
1: Но
0: я не хочу молиться.

0: волшебный фонарь.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля
0: Часть пятая. Заключительная.

0: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
1: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
0: Где стоит волшебный фонарь.
1: Волшебный фонарь.
0: И висит мокрая простыня на стене. Картинки устали мелькать. И сейчас это просто белая простыня.
1: Белая простыня.
0: Стены комнаты тоже изменились.
1: Не изменились.
0: Сколько времени я здесь одна?
1: Сколько времени я здесь одна?
0: Куда ушел Роден?
1: Куда ушел Роден?
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется...
1: Если он не вернется, я открою штору. Я посмотрю, что там за окном.
0: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
1: На нем почему-то решетки.
0: На нем почему-то решетки.
1: Может быть, пейзаж за окном
0: Может
1: изменился.
0: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
1: Моя рука.
0: Моя рука.
1: Моя рука
0: словно сморщилась.
1: Роден.
0: Роден любит изображать руки. Руку Творца, руку Бога, руки влюбленных. Ой, сколько их я ему вылепила. Две руки. Мужская и женская почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему Создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим. Уже давно заговорили. Сколько их было? Все эти статуи, мужчины, женщины, богов, богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст. И ты взял все. Но ты ничего не отдал. Господину я отдала все.
1: Все
0: говорят о Боге.
1: Все говорят о Боге.
0: Но я не хочу молиться.

0: Ну, плохо, можно сказать.
1: Не хотите действительно знать.
0: Это, конечно, сколько за это надо.
2: Это первая большая выставка мадемуазель Кладель. Целых 13 больших скульптур. Вы уже видели ее вальс, старина? О, это больше стихи, чем скульптура.
3: Да-да, танцующая пара, наклоненная движением, словно маятник на излете.
4: Смотрите, что написал Мирабо об этой скульптуре. Сплетенные друг с другом, но куда устремляются они, подхваченные вихрем в опьянении душ и тел, столь тесно соединенных? К любви? К смерти? Тела их молоды и полны жизни, но складки тканей, окутывающие их, напоминают саван. Я не знаю, куда несутся они, к любви или к смерти, но я знаю точно, что от этой группы веет пронзительной печалью, такой пронзительной, что истоком ее может быть лишь смерть. А если и любовь, то такая, что печальнее самой смерти. Мадмуазель Клодель гениальна. Господин Роден лишь будоражит общество. Камила взрывает его устои.
5: Да, однако господин Роден преуспевает. Недавно он был награжден вторым орденом почетного легиона. У него 5 мастерских. Он останавливается в замках и дворцах, а его ученица нищенствует.
6: Знаете, говорят, что эта история с Роденом ее так потрясла, что теперь она живет в запертой мастерской. Окна закрыты, она их заколотила. Она живет там с кошками и никого к себе не пускает. Но мы ее сегодня увидим. Она должна вот-вот появиться.
7: Ага.
6: Вот.
7: Какая-то суета.
6: Да, это она.
7: Боже мой. Она накрасила лицо до бела. Это маска? Она похожа на сумасшедшее перо.
6: Если это и пантомима, то весьма гротесковая.
7: Она, по-моему, пьяна.
4: Какая жалость. Это была одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал. Но все проходит.
5: Она словно в лихорадке.
8: Господа! Господа! Знаете ли, кто я? Кто я? Женщина, которая на коленях умоляет, чтобы ее не покинули. Мое сердце унижено. Она окаменела навеки. Я была голой и стояла на коленях, господа.
6: Скандал. Уведите ее скорей.
8: Приглашаю всех в мою мастерскую. Завершим вечер там. У меня есть шампанское.
7: Боже, какой скандал. Ну, впрочем, это теперь модно.

0: гаснут волшебные фонари, ненужных слов становится все меньше.
1: Тишина тает около губ, и они оставляют свой отпечаток на безмолвном снегу. Пляшут пылинки в луче.
2: Des grains de poussière dansent dans un rayon.

0: Примал. Камила. Никого. Только волшебный фонарь горит. Куда она ушла? Мне кажется, она очень давно здесь. Мы так и не посмотрели фотографии моих скульптур. Год назад я купил огромный средневековый крест. Не знаю, зачем я это сделал. Я хотел установить его в своей спальне прямо возле головы и установил. Он красив. Да, он очень красив. На нем распятый Христос. Такой, каким я видел его в детстве. Для того, чтобы поставить его так, как я хотел, пришлось прорубить потолок и пол. Недавно я шел вдоль железной дороги. Там горел один фонарь. Один единственный. Я не помню, сколько лет я шел вдоль нее. Фонарь шел вместе со мной по пустырю. У него были глаза, как у ангела. Мы шли проведать статую господина Бальзака, работы Агюста Родена. Я шел через пустырь, и ветер ослепил меня. У меня потекли слезы. Камила, давай посмотрим следующую картинку. Камила!
1: Что ты? Агюст, что ты хочешь? Доктор не разрешает тебе волноваться.
0: Пусть моя жена придет ко мне.
1: Я твоя жена. Роза, Агюст, я тут.
0: Не ты, другая. Та, что была со мной. Мы пойдем вдоль дороги, я покажу ей фонарь, который посылает лучи прямо на облака, как на простыню. Она увидит на небе нас, себя и меня. А потом придет...

0: ломайте дверь. Она уже месяц не выходит из мастерской, и родственники обратились к нам. Ее надо забрать оттуда для ее же блага. Камила, откройте!
1: Мадемуазель Клодель!
0: Мадемуазель Клодель! Лечебница ей будет лучше. Давайте-ка смирить на рубашку.
1: Да.
0: Вот. Взламывайте дверь, да, в конце концов. Расходитесь. Так. Здесь нет ничего интересного. Сударь, ведь вы ее брат? Ну так помогите нам.

0: тебя задушу. Ведь это неправда. Мальчик мой, зачем я тебя задушила? Зачем я тебя задушила, мальчик мой?
1: Они сажают ландыши на моей голове.
0: Это неправда.
1: Вот ландыш, ландыш. И вот ландыш, и вот еще.
0: Я тебя...
1: Нет, билет.
0: Я не беру.

0: Черный кот в луже лунного света.
1: Убежище с голосами безумных женщин.

0: ёрзая на ступеньки.
1: Голубые гомосексуалисты и розовые пароходы.
0: Воздушные змеи с хвостом из мочалки. Паутина времени затягивает их, затягивает, заплетает в шелковые коконы. И вот уже их не отличить друг от друга.
1: Паук время возносит свою добычу к луне.
0: Смешной Христос проезжает на ослике по звездке собора Святого Сердца. Лишь он один сильней паука. Он возвратит жизни. Под его взглядом развернутся окна саркофаги, как ослепительные майские розы ранним утром.

0: Кончились картинки.
1: Доктор, с кем она разговаривает?
0: Кончились.
1: Ведь это мадмуазель Клодель, не правда ли?
2: Мы перевели ее в высший разряд, господин инспектор, по требованию родных. Но ей все равно у нас не нравится. Она поставила маленькую скульптуру Мадонны на стол и говорит с ней. Впервые за 30 лет, что она здесь провела, она молится.
1: 30 лет? За это время можно было бы и адаптироваться.
0: О, Матерь Божья! О, моя весна, ты заговорила! Пресвятая Дева, я тебя слышу! Каждое слово! Ты больше не камень! И я тоже больше не камень. Я не камень, я Камила. Говори, говори со мной, весна моя, мой дождик. А знаешь ли ты, что я выбрала не того господина? Я отдала ему все. Все, все до последней нитки. И получила взамен безумие. Ему. Роден. Еще был у меня господин. И ему я отдала себе всю и сгорела дотла. Его имя — работа. А что, если твой сын и есть тот господин, за которым бы я пошла? Фонари светились бы на набережной со стеклянными волнами. Я подарила бы ему белую розу, не из камня, настоящую, белую. Сестра, Пресвятая Дева, мой ветерок, у тебя тихий голос, он похож на колыбельную. Ты говоришь, что есть только один, единственный истинный господин на свете, и что имя ему любовь, и что это твой сын. И только он может научить меня, как жить, а не сгореть, отдать сердце любви и остаться свободной, отдать жизнь красоте и не сойти с ума. Смешной Христос на ослике. Вот о чем рассказывала няня давно, когда я была маленькой девочкой. Я сделала неверный выбор. Ни от чего не отказываюсь. Я хотела этого, но он, твой сын, он...

0: Не уходи от меня, дева ласточка.
1: Не уходи от меня, дева ласточка.
0: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
1: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
0: А, вот идет кто-то.
1: А вот идет кто-то.
0: А, знаю, знаю. Белый, как мрамор.
1: Знаю, знаю. Белый, как мрамор.
0: Он похож на статую Родена.
1: Он похож на статую Родена.
0: Я спрашиваю его, чего ты хочешь?
1: Я спрашиваю его, чего ты хочешь?
0: Он говорит, ну-ка, дунь.
1: А он говорит, ну-ка, дунь.
0: Давай задуем,
1: давай задуем этот огонь в
0: волшебном фонаре, Камила. Дунь, вот так. Вот так.
1: Вот так. Он говорит мне,
0: отдохни,
1: моя девочка.
0: Девочка, он говорит,
1: хочешь?
0: Давай потанцуем, танцуй со мной.
1: Танцуй со мной, моя девочка.
0: Забудь обо всем, потому что впереди то.
1: Потому что впереди то,
0: чему названия нет. Ты свободна.

0: Что ты, моя дорогая? Все еще не спишь? Приснилось что-то?
1: Приснилось что-то?
0: Расскажи мне сказку.
1: Расскажи мне сказку.
0: Про камень.
1: Про камень.
0: Который заговорил.
1: Который заговорил.
0: И про двух господ.
1: Про двух господ.
0: Ну что же ты?
1: Ну что же ты?
0: Рассказывай, няня.
1: Рассказывай, няня.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
0: Так слушай.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть первая. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляя ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он, тракт, манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом.

0: Слом сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чикитаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще есть река на Алтае, Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо, слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река, чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво, очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечно вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят, они воют на перевалах, осторожно огибают бомбы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, 5 часов едут, устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
1: Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз, проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
0: А зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение — хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде, не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом. В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту 2 машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорыч. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
2: Да бакла не подброси.
1: Ты один?
2: Один.
1: Садись.
0: Прохоров крикнул своему шоферу.
3: Прислать, что ли, кого-нибудь?
0: Шофер вылез из-под козлика.
4: Пришли, Семена.
0: Пашка.

0: летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
1: Ты куда едешь?
2: В командировку.
1: А? Колхоз, что ли?
2: Угу. Помочь мужичкам надо.
1: А куда?
2: В деревне Листвянка.
0: Прохор внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
1: Тебя как зовут-то?
2: Меня-то Павел Егорыч.
1: Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
2: Очень приятно. А я Колокольников.
1: Тоже приятно.
0: Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
3: Что там?
2: Завал. Сейчас рвать буду.
0: Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
4: Поехали ко мне, Егорыч.
2: То есть как?
4: Так. Я в Листвянке знаю председателя. Договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка – это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
2: Что-то я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
4: Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня всю честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
2: Но я же не один.
4: А кто еще?
2: А он.
0: Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
2: Старший мой.
4: А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
2: Не знаю. Надо поговорить.
4: Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
2: Ладно.
0: Так попал Павел Егорыч в Баклань. Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
2: Жена должна чувствовать.
1: Правильно, Егорыч.
0: Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
1: Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
2: Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
5: А если она сама бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется?
2: Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
1: Абсолютно.
0: Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
2: Как здесь население? Ничего?
0: Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
2: Ничего. А ты, например, чего такой кислый?
6: А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
0: Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
2: Я ваш новый прокурор. В порядке приехал наводить.
6: Смотри, как тебе самому не навели здесь.
2: Не наведут.
0: Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
2: Что это за девчина?
0: Спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать. Отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте. Слегка поклонился.
2: Предлагаю натур Фокса.
0: На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
7: Откуда ты такой?
2: Из Москвы.
7: Все у вас там такие.
2: Какие?
7: Такие, воображалы.
2: Ваша серость меня удивляет.
0: Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
2: Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
7: Вы искрите?
0: Настя в упор смотрела на Пашку.
2: Я на полном серьезе.
7: Ну и что?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
0: Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
2: Что, братцы, нас и повесили?
3: Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
0: Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
2: Нет, не кажется.
3: А мне кажется.
2: Перекрестись, если кажется.
0: Парень нехорошо прищурился.
3: Выйдем на пару минут. Потолкуем.
0: Пашка улыбнулся.
2: Не могу.
3: Почему?
2: Накостыляйте ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
0: Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
2: Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
0: Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
2: Вы мне не ответили на один вопрос.
7: На какой вопрос?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты?
7: Я одна пойду. Спасибо.
0: Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
2: Поговорим, как жильцмен.
0: Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались, но не испытывал.

0: На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
1: «Здравствуйте!»
0: Солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
2: «Хочешь почитать что-нибудь?»
0: Спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
1: «Да надо, знаете...»
2: «Что хотите?»
0: Настя тоже невольно перешла на «вы».
1: «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал.
0: Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
2: Ваша фамилия?
1: Колокольников Павел Егорыч.
2: Егорыч.
1: Год рождения 1937. Водитель-механик 2-го класса. Холост.
0: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
1: «Кроссвордиками занимаемся?»
3: «Да».
2: «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
3: «Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
0: Пашка излишне долго расписывался в абонементе. Потом критически рассматривал том «Капитала». Молчал.
1: «Спасибо».
0: Наконец сказал он Насте... Потом подошел к парню.
1: «Павел Егорыч».
0: Протянул руку.
1: «Колокольников».
3: «Гена, очень рад. Как Москва-то?»
1: «Москва-то?»
0: Переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
1: «Шумит Москва, шумит».
0: И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
1: «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас».
3: «Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
1: «Из Москвы-то?»
0: Пашка перевернул страничку журнала.
1: «Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
2: «Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
0: Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
1: «Что-то не припомню».
0: Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
2: «Странно. Значит, мне приснилось».
1: «Бывает».
0: Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
1: «Вот, пожалуйста, красавец!»
0: Сказал он, подавая журнал Гене.
1: «Кошмар!»
0: Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
3: «Вы надолго к нам?»
1: «Так точно».
0: Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
1: «Сыграем в шашки?»
0: Предложил он инженеру.
3: «В шашки? Может, в шахматы?»
1: «Ну, в шахматы скучно».
0: Пашка не умел в шахматы.
1: «Думать надо. А в шашечке раз, два и... пирамидон».
3: «Можно в шашки».
0: Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
1: «За фуг берем?»
3: «Как-то».
2: «А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
3: «А-а, можно брать. Берем».
0: Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
1: «В какой?»
3: «В левый».
1: «Ваш не пляшет. Сделаем так».
0: Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
1: «Здесь курить, конечно, нельзя».
2: «Нет, конечно».
1: «Нельзя так нельзя».
0: Пашка пошел второй шашкой.
1: «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
0: Инженер играл слабо, это было видно сразу.
2: «Вот это, Ген, ну вот это ходи».
0: Настя стала ему подсказывать, он возражал.
3: «Так же нельзя, слушай. Зачем же подсказывать?»
2: «А ты же неверно ходишь».
3: «Ну что? Играю-то я?»
2: «Учиться надо».
0: Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
2: «Вон той, Гена, крайний!»
3: «Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
2: «А чего ты волнуешься? Вот чудак».
3: «А как же мне не волноваться?»
1: «Волноваться вредно».
0: Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
2: «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально».
1: «Нет, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить».
2: «Теперь проиграл».
3: «Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди».
2: «А еще инженер».
3: «Это уже не остроумно. При чем тут инженер?»
2: «Боюсь, ему понравится».
0: Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
1: «Женский пол».
0: Инженер смешал шашки.
1: «Я проиграл. Выйдем, покурим?»
3: «Пойдем».
0: На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
3: Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
1: Ничего, пройдет. Давно здесь?
3: Что?
1: Давно здесь живешь?
3: Второй месяц.
1: Жениться хочешь?
0: Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
3: На ней? Да. А что?
1: Хорошая девушка. Она любит тебя.
0: Инженер вконец растерялся.
3: Любит? По-моему, да.
0: Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
3: Ты «Капитал» действительно читаешь?
1: Да нет, конечно.
0: Тут Пашка увидел на улице автобус.
1: «Моды в село». Пойдем посмотрим.
3: А что там?
1: Костюм показывают.
3: У моделей?
1: Сходим вечерком, посмотрим. Музыка

0: Мы за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
1: Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.
0: Это Маша птичница,
1: пояснила приветливая женщина.
0: Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
1: Маша птичница улыбнулась в зал.
0: На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
1: Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
0: Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу, и едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
1: Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:
2: «Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб».
1: Пашка отодвинулся от нее.
0: «А вот костюм для полевых работ»,
1: возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
0: «Это Наташа»,
1: стала пояснять женщина.

0: Здрасте.
1: Женщина обаятельно улыбнулась.
0: Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
1: Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
0: Наташа!
1: Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
0: Подул ветер.
1: Наташа подняла воротник.
0: Подул!

0: за то, что она такая передовая.
1: Спасибо, Наташа.
0: Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
2: Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни Бенни, Мэнни, кукареку.
3: Ген, дай на твое место сяду.
2: Загораживай, да?
0: Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
2: Товарищ, убери свою голову.
0: Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
1: Ого!

0: ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы. В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.
1: Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
2: Ген, сядь на мое место.
1: Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
0: Костюм для пляжа.
1: А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
0: Платье-халат. Спереди на кнопку.
1: Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
0: Очень удобно. Не правда ли?
1: Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
3: Ты чего такой грустный?
4: Да так.
1: Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
4: Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
3: Как ты?
4: Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
3: А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады без воровства.
4: Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
3: Наверное. Я не знаю.
1: Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
2: Генка, это все смешно.
5: Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
2: Да неужели ты серьезно думаешь, что...
5: Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным...
2: Перестань.
5: А почему перестань? Если ты можешь...
2: Перестань!
1: Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты. Пропел свое любимое.
4: Ее бросает в набежавшую волну.
1: Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь. Отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
6: Кто?
4: Свои.
6: Кто свои?
4: Колокольников.
6: Командировочный, что ли?
4: Да.
1: В круг света вышел дедун, сторож в тулупе с берданкой.
6: Ехать, что ли?
4: Ехать.
6: Закурить имеется?
4: Есть. Кури, на.
6: Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
4: А ты спи.
6: Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь.
4: Ладно, бать, я тороплюсь.
6: Давай, давай.
1: Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора.

0: вылез из кабины, мотор не заглушил.
1: Так.
0: Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка занят. Тишина. Каплет. Пашка сделал последних два шага и стал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
2: «Ты что?
1: Неужели узнала?»
0: — подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
2: Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
0: Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
2: Да что ты делаешь? Он шальной.
0: Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
1: Все, конец.
0: Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
1: Испугалась.
0: Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
2: Здравствуйте, Павел Егорыч.
0: Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
1: Ну зачем же так, Настя?
0: А Гена ходит, мучается по комнате.
1: Неужели все это серьезно?
0: Постоял у окна, подошел к столу, постоял, взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
3: Переживаешь?
0: Гена вскочил с дивана.
4: Я не понимаю, слушай!
3: Поймешь, любишь Настю?
4: Да что тебе нужно?
3: Любишь, иди. Она в машине сидит.
4: Где сидит?
3: В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет.
0: Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных.

Пашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

0: ударило звонко и синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
1: По-французски не говорите?
2: Нет.
1: А что? Так, поболтали вот.
2: А вы что говорите по-французски?
1: Манжеротин.
2: Что это?
1: Значит, говорю.
0: Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
2: Как будет по-французски женщина?
0: Пашка снисходительно улыбнулся.
1: Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
2: Не знаете вы французский.
1: Я?
2: Да вы.
1: Вы думаете, что вы говорите?
0: Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком. И продолжается разговор в кабине.
2: А почему? Как вы думаете?
1: Скучно у нас.
2: Ну а кто виноват, как вы думаете?
1: Где?
2: Что скучно? Кто виноват?
1: Начальство, конечно.
2: Да и чем же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
0: Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
2: Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
1: Нет, ну если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
2: Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
0: Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
2: Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов. Торшер поставить.
0: А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжает происходить чудесное преобразование. И вот кончилось преобразование. Смог голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку. Читает.

0: цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашка ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
1: Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
0: Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
2: Можно, наверное.
1: Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
0: А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщин что-то уж очень нетерпеливо стал посматривать вперед.
1: А долго нам еще ехать?
2: Еще 30 км с гаком. Да как, 10 км.
1: Сколько?
0: Женщина затосковала. Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
2: Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
1: С удовольствием.
0: Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед. Действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
1: Сколько вам?
2: Нисколько. Иди к мужу-то. Поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
0: Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
1: Нет, правда, сколько?
2: Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
0: Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемодан и негромко стал выговаривать.
3: Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал.
1: А что тут особенного? Он хороший парень.
3: Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
0: Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
2: Ну-ка плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
4: А она что, не заплатила?
0: Муж растерялся.
3: Ты разве не заплатил?
0: Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
1: Не взял.
0: Пашка не смотрел на нее.
2: Плати!
0: Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
4: А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
2: 2 рубля!
4: Что? Тут же только 50 копеек берут.
2: 2 рубля!
1: Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
4: Пожалуйста.
0: Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала.

0: Пашка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
1: Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас 1 остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут, справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
2: Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
1: Жизнь эта меня не касается?
2: На всех касается, кума.
1: Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
2: Ты зря так. Зря.
1: Нет, не зря.
2: Зря, зря.
1: Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
2: Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. А опора сейчас не дома.
1: А кто же? Телефизоры ваши? Финтифлюшки разные?
0: Тут вошел Пашка.
3: Здорово, старички.
0: Кондрат нахмурился.
2: Подольше не мог?
4: Все в порядке, дядь Кондрат.
0: Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
2: Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
0: Пашка для приличия виновато наморщился.
2: Че я делал-то там? Лес возили.
1: Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
4: Да некогда, братцы. В гости иду.
2: Далеко ли?
4: К Лизуновым.
2: Это кто такие?
4: Да, знакомые одна.
2: Эй, расплодил ты этих знакомых. Переломает где-нибудь ноги-то.
1: Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.
4: Свобода личности. Чего хотите?
2: Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
0: Тут вошла хозяйка, закудахтала.
5: Здравствуй, кум.
2: Здравствуй, Марфа.
1: Марфенька, однако ж где-то был ведь у нас.
5: Чего было? Чего закряхтел?
1: Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
5: Эх, ладно, для кума.
1: Давай, давай.

0: Лизуновы ужинали.
1: Приятного аппетита.
2: Садись с нами.
1: Спасибо. Только что из-за стола.
0: Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
3: Ты что?
0: Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая еще, уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
1: Так, зашел попроведать.
0: Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
3: Опять в командировку, что ли?
1: Ага.
3: Надолго?
1: Да не, как живешь-то?
3: Ничего. Какая моя жизнь? Кукую.
0: Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
1: Не сошлась с мужем-то?
3: Не сошлась.
1: Что он сейчас делает-то?
3: Пьет. Что ему еще делать?
1: Да. На танцы пойдем вечером?
3: Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
1: А тебе кто запрещает?
3: Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
1: Серость.
3: Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
1: Ну, тогда я в гости приду попозже.
3: Зачем?
1: В гости.
3: Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
1: А чего они тебе? Ты на них ноль внимания.
3: Ноль внимания.
1: Ну, выйди тогда в садик попозже.
3: А для чего?
1: А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
3: Тоскливо, верно.
1: Ну и вот.
3: Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
1: Не знаю. Не ручаюсь.
3: Нет, не будет нам веселее. Так это, самообман. Не будет веселее.
1: Ну, ты сильно-то не унывай.
3: Я и не унываю.
1: Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
3: Бери, пойду.
1: Вот и выходи. Сегодня потолкуем.
3: Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
1: Некультурная ты, Катерина. Темнота.
3: Батюшки, давно культурным-то таким стал.
1: Что это, например, такое?
0: Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
1: Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
0: Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
1: Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
0: Катерина удивленно слушала Пашку, а Пашку неудержимо повело.
4: Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. Они чтоб подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше его, а как нарядится в какой-нибудь малахай. Черт, не черт, а дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе. Да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни. Бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делай еще ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
3: Ты что, с цепи сорвался?
4: Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
3: Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
4: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
3: Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтоб ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
4: Да я...
3: Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
4: Кать.
3: И туда же, не культурные. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
4: Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
3: Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я корову мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
4: Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
3: А вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
1: Знаешь, как я вас всех называю?
3: Ну-ка.
1: Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
4: Мне вас всех жалко, дурочка.
3: От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
0: Вздохнул Пашка.

Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гонор. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на

0: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть вторая. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой. Хозяин и Кондрат спали уже, нафилософствовались давеча. Хозяйка ворожила на картах, и ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белу свету.
1: Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете. Война будет или нет?
2: Не будет. Не дадут.
1: Господи, хоть бы не было. Народ тоже не слышно. А то перед войной-то всякие явления бывают.
2: Какие явления?
1: Вот перед той войной явление было.
2: Какое?
1: А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту. А место это как выезжать в долину свободы.
2: Знаю.
1: Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
2: По новым деньгам, что ли?
1: По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
2: Так.
1: «На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь. Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
2: На автобазу.
1: Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги. Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да, а когда назад-то ехать стал, струсил. Боюсь, говорит, хоть убейте. Пошел к жене, рассказал ей все. Да ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. Да, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тот шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогает. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжает до того места. Баба ждет его. «Купил?» – спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался. Опять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись.

0: Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину Свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина. А это Настя Платонова.
1: Здравствуй, Павлик.
0: Пашка очень удивился.
2: Ты чего тут?
0: Она ему так грустно-грустно.
1: Да вот, тебя жду.
2: Что, опять с инженером поругалась?
1: Нет, Павлик. На вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
0: А сама смотрит, смотрит на Пашку.
2: А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
3: Павел, а Павел? Павел!
0: Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
2: Я что, заснул, что ли?
3: Заснул.
2: Ух ты! А чем?

0: И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут. Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
1: Сколько ему лет было?
2: Ивану? Лет 35, 38. Хороший был парень.
0: Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
2: Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
1: Тетки Анисии?
2: Ну,
1: надумал.
2: Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
1: А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем-то жить?
2: Надоело вообще-то.
1: А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду. В баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать.
2: Ты хорошо ее знаешь?
1: 2 года к ней заезжали.
2: А вдруг она скажет, вы что?
1: Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
2: Да?
1: Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
2: Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
1: Ну?
2: И потом, а книжка у меня мало семейца. Так что...
1: Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
2: Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню,
1: ну,
2: попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.
1: Что ты?
2: Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Язви его. А деревня ведь это хорошо. Танец чуть свет. Еще и петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота ж вокруг. От речки туман поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку.
1: Можно с мотором?
2: Можно. Угу.
1: А я приехал к тебе в гости. Мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
2: Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.
1: А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. А я тоже думать люблю.
2: Речка шумит в камушках.
1: Можно баб с собой взять.
2: Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
1: А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.

0: Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
1: «Пашка-то, правда, однако кого привез?»
0: Пашка вошел солидный.
2: «Здорово ночевал, тетка Анисия!»
3: «Здрасте!»
1: «Здрасте, здрасте!»
0: Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
1: «Давно что-то не заезжал, Паш!»
2: «Да не случалось все!» «Вот, познакомься, тетка Анисия, это мой товарищ, Кондрат Степанович!»
0: Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
2: «Вот, значит, приехали мы», —
0: продолжал Пашка. Но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что...

0: то слишком скоро погнал дело.
1: Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости.
0: Сполз Пашка с торжественного тона.
2: Милости просим, милости просим. Может, чайку?
1: Можно.
0: Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
1: Как живешь, тетка Анисия?
2: Живем, Паш. Ничего вроде бы.
1: Одной-то, небось, тяжело?
2: Знамо дело.
0: Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил, что... Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. Как ни начни, все не нравится.
1: Самогон есть, тетка Анисия?
0: Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
2: Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?
1: Ничего, мы помаленько.
0: Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
3: В чем дело, дядь Кондрат? Ты что, ты сразу на обум лазаря начинаешь? Ты... Давай посидим.
1: Да чего здесь сидеть-то?
3: Кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим.
1: А вообще-то, как она тебе? А?
0: Вошла Анисия.
2: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня. В огороде так и прет, так и прет все.
0: Анисия поставила на стол графин с самогоном.
1: Прет, говоришь?
2: Прет. Прям сердце радуется.
1: Садись, дядь Кондрат.
2: Садись, садись. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить.
3: Ничего. Что мы сюда пировать приехали?
2: Сейчас огурчик вам порежу, капустки.
0: Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
1: Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровьишко-то как?
2: Бог милует, Паш.
1: Самое главное. Так. Ну что, дядь Кондрат? Сфотографируем по стаканчику-то?
3: По стаканчику? Это много.
0: Рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
1: Тебе налить, тетка Анисия?
2: Немного, с наперсток.
1: Ну, радехоньки будем.
0: Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
1: Замуж собираешься выходить, тетя Анисия?
0: Ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
2: Господи, батюшки, да ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?
3: Привет. Так ты же сама говорил.
0: Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
3: Балаболка ты, Павел. Ешь лучше.
1: Жальтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?
0: Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
2: Матушки мои, свиньи-то в огороде!
0: И вылетела из избы.
3: Все!
0: Кондрат встал и бросил на стол вилку.
3: Поехали! Не могу больше, со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?
1: Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?
3: Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать.
1: Ничего, неловко потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще помахай.
3: Не-не-не-не.
1: Ну что тут позорного?
3: Так уж позор.
1: Мы же не воруем.
3: Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай.
1: Глянется она тебе?
3: Да ничего вроде. Живая вроде, бабенка.
0: Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
1: Фью, наша будет.
3: Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам.
1: А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок, а с дурачка взятки гладки.
3: Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, ну что?
1: О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
3: Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают.
1: А что ты спрашиваешь? Я никак не пойму.
3: Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная? Она возьмет, а скажет, ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?
1: О-о-о-о, наивняк. Ты ж совсем женщин не знаешь. Женщины – это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин. Давай.
3: Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
1: Начнем со свиней.
0: Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
1: Вот она сейчас побежала выгонять свиней, так?
3: Ну?
1: Вопрос. Каких свиней?
3: Не выпендривайся, Пашка.
1: Нет-нет-нет, каких свиней?
3: Обыкновенных, белых, грязные они бывают. Пошел ты к черту, дурака ломайся.
1: Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
3: Что?
1: Вопрос. Она побежала...
3: Трепач, пирамидон проклятый!
1: Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
0: Пашка торжественно поднял руку.
1: Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
3: Ни хрена ты сам не знаешь.
1: Я?
3: Тряпишься только.
1: Я не знаю.
3: Не знаешь.
1: Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
0: Вошла Анисия, пожаловалась.
2: Ой, радость я прохудилась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
0: Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
1: Тетка Анисия.
2: Маленький Паш.
1: Выйдем с тобой на пару слов.
2: Чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем, пойдем.
0: Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
1: Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
3: Ты ничего тут не... это... не придумал?
1: Нет, нет, нет.
3: Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что ей скажу?
1: Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
3: Пить хватит, поедешь.
0: Пашка подумал и согласился.
1: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
3: Ай, боязно мне, Пашка... Ой, не по себе как-то.
1: В общем, я поехал. Гудбай.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисия с тарелкой соленых помидоров.
2: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
3: Да, погода прямо как на заказ.

0: На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
1: А где другой?
0: Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
2: У него подшипники поплавились, меняет.
1: А ты шибко устал?
2: Нет, а что?
1: Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
2: Сфотографировано.
1: Что? Не понял.
2: Ну, сделано.
0: День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище – целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось. Почему? Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту как бичом хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
3: Давайте, брезент! Ребята, быстрее! Быстрее!
0: Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
4: Ох и будет!
5: Добра пропадет сколько!
0: Кто-то заматерился. Все ждали.
3: Давайте, брезент!
0: Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
3: Брезент, брезент! Уходи! Вот и шаг!
4: Что тут брезентом-то сделать?
3: Уходи!
0: Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине, ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал.

0: куда попал Пашка, лежало еще человек 7. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу. Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
1: Сколько лежать-то придется?
2: Не знаю. С месяц, наверное.
3: Перелом бедренной кости.
0: Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел, и был каждой бочке затычка.
3: А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
1: Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
2: Это ничего, я им тут речь скажу.
1: Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.
2: Ничего.
0: Профорг пожал Пашке руку, сказал всем
1: «До свидания»
0: и ушел.
4: Ты что, герой, что ли?
0: Спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
2: А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
3: У нас наушники не работают.
0: Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
2: Меня же на Луну запускали.
0: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
4: Нет, серьезно?
2: Ну, конечно.
0: Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
4: Врешь ведь.
2: Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
4: Ну и как же ты?
2: Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
4: Вот это загнул. У меня аж не к дыханию остановился.
2: Трепло. Я думал, правда.
4: А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
2: Затяжным.
4: А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
0: Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
5: Вот ваш герой. Прошу любить.
6: Вы будете товарищ Колокольников?
1: Я...
0: ответил Пашка и попытался привстать.
6: Лежите, лежите, что вы. Я вот здесь присяду немножко. Можно?
1: Боже мой.
0: Пашка попытался сдвинуться на койке.
6: Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
0: Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
1: Это можно.
0: Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
6: Как вы себя чувствуете?
0: Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
1: Железно.
6: Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
1: Значит так.
0: Начал Пашка, закуривая.
1: А потом я речь скажу, ладно?
6: Речь?
1: А, да.
6: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
1: Значит так, родом я из Суртайки, 75 километров отсюда.
6: Угу.
1: А вы сами откуда?
0: Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.
6: Я из Ленинграда. А что?
1: Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
0: Белобрысый неудержимо икал.
1: Выпей воды.
0: Обозлился Пашка.
7: Я только что пил. Не помогает.
1: Значит так, о чем мы с вами говорили?
6: Где вы учились?
1: Я волнуюсь.
0: Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
1: Мне трудно говорить.
6: Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
1: Видите ли...
0: Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил.
1: Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что,
8: на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ же знаете какой. Или ничего, можно?
9: Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.
6: Нет, это ничего, можно.
9: Пашка приободрился.
8: Вы замужем?
6: Нет. А, собственно, зачем вам это?
8: Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
7: Что, я виноват, что ли?
9: Сказал Белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
6: Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
8: Так.
6: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
8: Да я понимаю.
6: Ну, где вы учились?
8: В школе.
6: Где? В Суртайке же?
8: Так точно.
6: Так, сколько классов окончили?
9: Пашка строго посмотрел на девушку.
8: 5. Не женатый. Не судился еще. Все.
6: Что вас заставило броситься к горящей машине?
8: Дурость.
9: Девушка посмотрела на Пашку.
8: Конечно. Я же мог подорваться.
6: Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
4: Приемный день в пятницу.
8: А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
6: Приду, обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
8: Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
7: Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает.
6: Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
8: Вот книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
6: Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
9: Пашка мучительно задумался.
8: Не знаю.
9: Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
8: Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
9: Пашка покрутил растопыренными пальцами.
6: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да?
8: Конечно.
9: Девушка записала.
8: А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
6: Я как-нибудь сделаю.
9: В палату вошел доктор.
5: Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
6: Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
8: Колокольников Павел Егорович.
9: Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
8: Приди, а?
6: Приду.
9: Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула.
6: Только бюллетень у доктора не надо просить, хорошо?
8: Хорошо.
9: Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
6: До свидания, поправляйтесь. До свидания, товарищи.
9: Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
5: Ну как дела, герой?
8: Лучше всех.
5: Дай-ка твою ногу.
8: Доктор, пусть она придет завтра.
5: Кто? Корреспондентка?
8: Угу.
5: Пусть приходит. Влюбился, что ли?
8: Да не я, она в меня.
5: Ну-ну, пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
9: Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
10: Думаешь, она придет?
8: Придет. За мной не такие бегали.
10: Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил.
9: Я говорю, Пашка смотрел в потолок,
10: все, начал вилять.
9: Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то.
5: Не хочешь?
9: Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
10: Слышь, друг, спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо.
9: Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша, птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свита вокруг Пашки тоже из женщин.
11: Здравствуйте.
9: Вошел Пашка и громко поздоровался.
12: Здравствуйте, товарищ генерал.
9: Ему дружно ответили.
11: Почему я не слышу аплодисментов?
13: Дамская палата.
9: И она попыталась надеть на Пашку халат.

0: путешествии генерала по палате. Обход. Первая Катя Лизунова.
1: Что болит?
2: Сердце.
1: Желудочек?
0: Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
2: Сердце.
0: Пашка повернулся к Свете.

0: имеет несколько желудочков. Маленьких.
1: И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная.

0: Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
1: И у тебя сердце.

0: Грамм. Трибуну.
1: Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.

0: Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
1: Ты чего? Это он во сне,
0: пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
1: Жеребец. Здесь в больнице все же.
0: Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
2: На чем я остановился?
3: Вы сказали, что они доскакались.
2: Куда доскакались? Работнички. Только форсить умеете.
0: И опять его разбудил смех Белобрысова.
1: Паразит. Чего он ржет всю ночь?
4: Выздоравливает он.
1: Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел. Ему тогда не до смеха будет.
4: Не надо. Пусть смеется.
0: Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось.
1: А вы чего не спите?
4: Так не хочется.
0: Помолчали.
1: Вот вы принадлежите к интеллигенции.
4: Ну, допустим.
1: Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
4: Есть.
1: Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
4: Есть.
1: А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
4: Вот, хочешь, я прочитаю тебе.
1: Что, письмо?
4: Нет.
0: Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
4: Сочинение одного молодого человека.
1: Ну-ка.
4: С утра мы пошли с пацанами в лес.
0: Начал читать больной.
4: Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Ну, назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю, чего.
1: А для чего это вы?
4: Это писал счастливый человек.
1: Так какое ж тут счастье-то?
4: Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
1: Так он же маленький еще.
4: Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
1: Каким?
4: Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
1: Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
4: Вот поэтому и надо учиться.
1: А вы учитель, да?
4: Учитель.
1: Значит, вы счастливый, если вы учите?
4: Наверное. Позови-ка сестру.
1: Что, плохо?
4: Нет, просто устал.
5: Лилия Александровна!
0: Вошла сестра и сделала учителю укол.
4: Ну вот, теперь уснем.
0: Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами. Думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. И опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.
6: Здравствуй, Павел.
1: Здравствуй.
6: Как живешь?
1: Ничего.
6: Идеал ты не нашел еще?
1: Нет.
6: Помнишь сказку? бабушка тебе рассказывала.
1: Про голую бабу, что ли?
6: Да.
1: Помню.
6: Так вот, ты не верь. Это не смерть была. Это любовь по земле ходит.
1: Как это?
6: Любовь ходит по земле.
1: А чего она ходит?
6: Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
1: Она что? Тоже голая?
6: Она красивая, красивая.
1: Хоть бы разок увидеть ее.
6: Увидишь, она придет к тебе.
1: А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?
6: Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.
1: И опять, если я буду сидеть и ждать...
6: Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел.
1: Так вот я ищу, но я же хочу идеал.
0: Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
1: Братцы!
0: Заорал он. Повскакали больные.
1: Ты чего, Пашка?
0: Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
5: Няня!
0: Учитель приподнялся.
7: Что такое? В чем дело?
0: Все смотрят на него.
7: Что случилось-то?
0: Пашка негромко засмеялся.
1: А мне показалось, ты помер.
0: Сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
7: Первую ночь спокойно уснул. Надо же.
0: Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
1: Значит, будем жить,
0: сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему же товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий. Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права. «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите в 18 часов. Хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. Сам бы догадался, не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему такой пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал о других, правда ли не опасная. И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Машей и Сенцова осталась его мать. «Если и они живы, опять все вместе будем». И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно. Наоборот, хорошо, и прежняя жена твоя, возможно, жива. И Таню только ранила, хотя могла убить. И ты сам на 4-м году войны после 6 ранений жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в 1:00 ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только из войск вернулись. Чай пьем. Садись с нами». Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. «Когда все время впритык, не так видать. А маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили. А Серпили не заговорил, допив чай и отослав спать адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком. И после этого заговорил про похороны, что там в Москве было все как положено. И гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных кого Бог, кого война прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили и отца привезли из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать? А потом, как в голос завыла на все кладбище, понял, мачеха, мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полсловие встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой. Ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку его взял, а он руку выпростал и говорит, «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойти, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича. Только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они и есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше в глубине стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки. «Тут позавчера сильный бой был», — сказал водитель. И, матюкнувшись, остановил машину. Опять гвоздь, приехали. Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтобы кидать под машины. Пока водитель менял скат, Сенцов ходил около машины, прислушиваясь к продолжавшимся вдали звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат – как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку. На обочине стояла полуторка, а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек. «Трофейщики», – подумал Сенцов, и, повернувшись, снова увидел, странно, как палец, торчавшую из земли, пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты 3 Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть. Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались. Да, вот так и с Таней, уже сев в машину, вспомнил Сенцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. Проткнула скат каким-то гвоздем или осколком, и пока накачали, как снег на голову, немцы. Но сейчас никаких немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки, поблизости не было. Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом «Хозяйство Ильина» и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой, показал, что заберет раненых на обратном пути. «Когда-то хотела вот так в санроте работать», — подумал Сенцов о Тане. Но не разрешили. А если бы разрешили, может, все было бы совершенно по-другому. Водитель свернул к огневым позициям артиллерии. Сенцов сошел и через 10 минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника 32-го полка. Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил: «Слушаю вас, товарищ майор». Это означало, что ты, майор, вижу, а зачем явился в полк, пока не знаю. Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за 1,5 километра отсюда, на своем наблюдательном пункте, и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал: «выразивших намерение». Сенцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. «Возможно, ты хороший парень, но больно уж научно выражаешься. А результаты боя? Уничтожено 2 танка, самоходка, 2 батальона пехоты», — без запинки доложил Дудкин. «Наши потери подсчитываются», — сказал, как на машинке напечатал. «Да, теперь все наше», — подумал Сенцов. «Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка». И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что Кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны. Именно вот в этом нашем полку уже никуда из него не трогаясь. Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал. Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям. Сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указание, куда выйти, построил на опушке две шеренги с оркестром. Оркестр чего-то сыграл, и обе шеренги положили у ног оружие. Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из 7-го отделения вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат. Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание, и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе. Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около 600 человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из 7-го отделения переводил. Ильин спросил, кто у них старший по званию. Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба 214-го пехотного полка, и все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему. Ильин, все время помнивший о тех двух Фердинандах, успевших уйти вглубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом. Майор сказал, что да, штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу. Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал, пусть дастся личный состав, а там возьмем и Фердинанды. Он показал на местности, куда должны выйти немцы. Пусть построятся на опушке с двумя белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это одного часа. Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад в лес. Представителей из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности к открытию огня. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки. До Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли пойти принимать у немцев капитуляцию? Или, довольный того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат, тоже как и немец-майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. «А вы?» – спросил комбат. «Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие, и все». Комбат взял автоматчиков и ушел. А Ильин напоследок приказал...

плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», — недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может, просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Ильин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки. И, кажется, понял правильно. Да и чего тут было не понять? Немец командовал ротой разведки в танковых войсках. И после того, как они замкнули у Прилук кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилук, и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова «Рингс ум Киев», «Небен дем Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 41-м году. Словно когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо мимо этого немца и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранения, но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41-м годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее ни время и ни место, и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» — пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи», — добавил он. Да, вот это можно было слушать по-немецки. «Meine Kameraden». А «Rings um Kiev» и «Neben dem Prilukki» почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. «Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат», — сказал Завалишин. «Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет». Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился. Не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значит, не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил.